0: Powerhit Radio. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ. Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста.
1: Number one.
2: Hit Music Station.
1: 104.5 FM.
2: Power Hit Radio.

0: everyone.
1: Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
2: Kima Sounds, Rise Slow.

0: Сейчас в Мурманске 4 часа. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт Сеть». Застройщик «ООС Заир». Проектные декларации на наш дом.рф.

0: Орхид Радио. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста.
1: Listening to Power Hit Radio 104.5.

0: в Мурманске. 5 часов. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт Сеть».
2: Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш дом.рф.
3: Вместе на одной волне. Stay tuned on

0: Powerhit Radio. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста.
1: The best music. Radio station. 104.5 FM.

0: 104.5 FM. Feel the power.
1: Спонсор песни недели ООО «Статус». Станция технического обслуживания «Автопорт». 78-51-50. Рогозерская, 20.

0: Спонсор PowerPlay – станция технического обслуживания «Автопорт». Сертифицированное обслуживание легковых автомобилей. Ремонт подвески и тормозных систем. Шиномонтаж и развал схождения. Гарантия на запчасти 12 месяцев. Срочная диагностика неисправности в день обращения. Диагностика подвески бесплатно. 78 51 50. Рогозерская, 20. This is PowerPlay.
1: Is power. Turn on the power. Power. On Power Hit Radio.

0: 6 часов точное время. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Застройщик «ООС «Заир». Проектные декларации на наш дом.рф.
3: Москва – это Кремль. Санкт-Петербург – это Эрмитаж. Сочи – это Олимпиада. Мурманск – это Пауэр. Пауэр-хит-радио. 104.7.

0: с добрым утром. В Мурманске 7.00. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Застройщик ООО «Сазаир». Проектные декларации на наш дом.рф.
3: Вместе на одной волне. 104.5 FM. Stay tuned on Power

0: Fresh Music. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
1: David Guetta и Hypaton, You and I, Me and You.

0: Стрелки часов показывают 8 утра в Мурманске. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на нашдом.рф.
3: В каждом городе России есть улица Советская, есть памятник Ленину и Дом культуры. Но только в Мурманске есть Power. Power Hit Radio.
4: 104.5 FM.

0: Power Hit Radio. New and fresh music. Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
1: Ian Asher is tall and lefty. Boston.

0: Radio Stereo.
1: That is so cool. Turn on Power Hit Radio.

0: Power Hit Radio. New and fresh. Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
1: Miley Cyrus, Bass Persuades.
2: Let's go.

0: прямым рейсом из прошлого.
1: Трек, который не нуждается в представлении.
0: Эмоции, которые навсегда останутся в нашей памяти.
2: На 100.

0: полезный. Мелочь, а полезно.
1: Спонсор программы ООО «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей, комиссионная продажа авто. Поставка авто любого бренда, электро- и гибрид-кары под заказ. Фролово 24А, Кольский 27Б.
2: Для многих россиян приготовление запасов на зиму – традиционная ценность. И если консервировать не получается, а замораживать места нет, попробуйте сушить. 2 минуты с пользой. У микрофона Юля Ряшкина. О дегидраторах речь пойдет, они же электросушилки. Сразу оговорюсь, если вы планируете засушить пару яблок 2 раза в год, никакой отдельный прибор для этого покупать не нужно, потому что место он занимает не маленько. Для пары яблок проще использовать обычную духовку или уже имеющийся аэрогриль. Но все меняется, если и помидоры вялить хочется, и чипсов банановых наделать, а может и кабачковых. И если слово «джекки» вам о чем-то говорит, это мясной снэк. Итак, выбираем сушилку. Есть 3 основных типа нагрева. Конвекционный, трубчатый электронагреватель без вентилятора и инфракрасный. В инфракрасных сушилках обработка содержимого выполняется с помощью теплового излучения. Эти модели работают быстрее конвекционных и при этом затрачивают меньше электроэнергии, а еще не шумят и дорого стоят. Плюс конвекционных в том, что горячий воздух от нагревательного элемента распределяется вентилятором по камере, а значит, периодически менять лотки местами или переворачивать продукты не нужно. Конвекционные дегидраторы – самая широко представленная категория. Нюанс – они довольно шумные, что критично для прибора, который может работать сутки напролет. Поэтому большое значение имеет шумоизоляция корпуса. 2 самых популярных дизайна – башенка и а-ля мини-печка. Сушилки без вентилятора дешевле и проще по конструкции, а значит, меньше элементов может выйти из строя, если уж искать плюсы в отсутствии вентилятора. Но из-за менее точного контроля температуры их не рекомендуют использовать, например, для мяса. Изредка будет сушить чуть-чуть овощей, фруктов или грибов, можете сэкономить и купить тент без вентилятора. Хотя сегодня даже в самые дешевые модели вентилятор все же стараются поместить. Еще один вариант есть любопытный – инфракрасные коврики. Раньше такие продавали, чтобы на стену вешать, когда отопление отключают. А теперь, пожалуйста, сняли со стены, расстелили на пол, укроп разложили, и зелень сушится, и самому тепло. Вариант бюджетный, но выдают такие коврики редко больше 50 градусов. Зато просты в использовании, и место после использования занимает немного по сравнению с башенкой или печкой. В завершение несколько нюансов для тех, кто всерьез заинтересовался сушкой. На что обязательно стоит обратить внимание при выборе дегидратора? Конечно, вместимость. Компактные модели до 3 килограммов для нечастых экспериментов. 4-7 килограммов хватает большому семейству. От 7 килограммов для тех, кому каждый год надо быстро перерабатывать урожай или регулярно вялить мясо. Что касается количества поддонов, обычно их 5-7. Помимо обычных, перфорированных решеток для кусочков овощей, фруктов, мяса, в комплект часто входят закрытые поддоны без отверстий, на них сушат пастилу и фруктовое пюре. И бывают такие мелкоячеистые сетки для зелени и трав. К некоторым сушилкам можно докупать секции отдельно. Ну и мощность. Для компактной модели до 5 поддонов будет достаточно 250-450 Вт. Если поддонов 5-7, лучше рассматривать уже 400-600 Вт. А в сторону 1000 Вт и больше смотрите только если вам нужно сушить действительно много, регулярно и как минимум на 10 поддонах. Юлия Ряшкина, до новых встреч в эфире.
1: Спонсор программы представляет автосалон «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей, доставка авто любого бренда, электро- и гибрид-каров под заказ. Автомобили 2026 года в наличии и на заказ. Кольский 27Б, Фролово 24А. 25-25-50.
0: 2 минуты с пользой.

0: the power. Power. Power play.
1: Спонсор песни недели ООО «Статус». Станция технического обслуживания «Автопорт». 78-51-50. Рогозерская, 20.

Спонсор PowerPlay – станция технического обслуживания «Автопорт». Сертифицированное обслуживание легковых автомобилей. Ремонт подвески и тормозных систем. Шиномонтаж и развал схождения. Гарантия на запчасти 12 месяцев. Срочная диагностика неисправности в день обращения. Диагностика подвески бесплатно. 78-51-50. Рогозерская, 20. This is Power Heat Radio. Yeah.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Две минуты с пользой. Мелочь, а полезно.
0: Спонсор программы ООО «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей, комиссионная продажа авто. Поставка авто любого бренда, электро- и гибрид-кары под заказ. Фролова 24А, Кольский 27Б.
2: Мои любимые ежегодные две минуты с пользой. В Цюрихе состоялась 36-я церемония вручения Шнобелевской премии. Ее присуждают за нестандартные научные исследования, которые сначала заставляют смеяться, а затем задуматься. У микрофона Юля Ряшкина. Экономическую премию получили в этом году психологи из Калифорнийского университета. Серия экспериментов дала им основание считать, что богачи чаще менее обеспеченных поступают неэтично, не замечают других участников дорожного движения или лгут на работе. А когда их оставляли наедине с конфетами, предназначенными для детей, богачи забирали почти в два раза больше конфет, чем менее обеспеченные. Общая закономерность обозначена так. С ростом благосостояния и влияния человек меньше учитывает потребности других и меньше чувствует себя связанным обязательствами. Селери. Премия по биомеханике получена исследователями из Оксфордского университета, которые изучали эволюцию поцелуев. Запоминайте, поцелуй – это неагрессивное взаимодействие, включающее направленный контакт ротовых частей представителей одного вида, некоторые движения губ или других частей рта и отсутствие передачи пищи. Так что сначала дожуйте, потом целоваться. Физика. Университет Ватерлоу в Канаде выяснил, что разбрызгивание мочи из писсуара можно почти полностью устранить, если струя попадает на поверхность под углом менее 30 градусов. После этого исследователи разработали конструкцию писсуара, форма которой обеспечивает минимальное разбрызгивание даже у, скажем так, неуверенных пользователей. Нам надо. Биологическая Шнобелевская премия уехала в этом году в Бразилию. Эту работу, кстати, из научного журнала отозвали за неэтичность, потому что бразильцы весь эксперимент буквально наступали на разные части тела змей. Вывод такой. Наступание именно на голову змеи в наибольшей степени повышает вероятность защитного укуса. Кто бы мог подумать. От змей к тараканам. Химическую премию получила международная команда исследователей, которая установила, что молоко тараканов энергетически в три раза более ценно, чем коровье молоко. Начинайте запрашивать в своих кофейнях. А мы переходим к Шнобелевской премии по обонянию. В младенческом возрасте дети пахнут для своих родителей приятнее, чем в подростковом. Так-то никто не сомневался, но хорошо, что проверили. Медицина. Сморкание с точки зрения аэродинамики было изучено в Японии еще в 70-е годы. Наконец, награда нашла своего ученого. Номинация технологии. 3D-печать хоботками комаров. Как будто лучше бы на змею наступали. Почвоведение. Ученые закапывали грязное нижнее белье в землю, чтобы контролировать качество почвы. И чтобы вы понимали масштабы, 1000 пар трусишек закопано сейчас где-то более чем в 25 странах. Спасибо Шнобелевской премии за наши удивленные улыбки и за то, что помогает признавать ценность необычных исследовательских идей. А закончим на премии мира. Ее получил доктор Джейми Крэмс из Калифорнийского университета за исследование роли общих врагов в дружеских отношениях. Люди иногда хотят, чтобы их друзья вели себя более жестко и безразлично лично по отношению к тем, кого считают своими врагами. Крэмс сравнил таких друзей с атакующими собаками. И горизонт применения этого исследования широк, от буллинга до геополитики. Юлия Ряшкина, до новых встреч в эфире.
0: Спонсор программы представляет автосалон «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей, доставка авто любого бренда, электро- и гибрид-каров под заказ. Автомобили 2026 года в наличии и на заказ. Кольский 27Б, Фролова 24А. 25-25-50.
1: Две минуты с пользой. New and fresh music. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
3: Topic и carte blanche. Lucky ones.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей. Power Hit Radio.

0: Number one.
1: Number one.
0: Hit music
1: station. 104.5 FM.
0: Power Hit Radio.

0: Просим, любите жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
1: Two Colors, Prima Donna.

0: 10.00 в Мурманске. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на нашдом.рф.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: Две минуты с пользой.

0: представить, в каком ужасе пребывает наш мозг, пока мы радостно врываемся в выходные. Первая ловушка – наша тяга к излишествам. Выходные воспринимаются нами как марафон неумеренности. Съесть все, все выпить, все посмотреть, со всеми встретиться, все проспать. Алкоголь, жирное и сладкое по выходным связывают со снижением гибкости мышления из-за нарушения функции гиппокампа. Строгий контроль в будни и вседозволенность в выходные раскачивают центр памяти в нашем мозге, а наше тело и наш ум лишаются стабильного ритма. Возможно, поэтому и растягивается после таких выходных усталость еще на несколько дней. Конечно, не нужно брать аскезу каждые выходные, но стоит начать стремиться к устойчивому ритму жизни. Вторая привычка выходного дня, которая не нравится нашему мозгу – стремление ну совсем уж ничего не делать. Безделье тоже не равно восстановлению. Просмотр сериалов запоем, бесконечный скроллинг ленты, весь день в постели в обнимку с калачами. Звучит так мило и безобидно. Но факт в том, что все это лишает мозг стимуляции, необходимой для того, чтобы поддерживать остроту ума. Сам по себе отдых прекрасен, потому что помогает регулировать эмоции, укреплять память, например. Но если отдых подчеркнуто пассивен, мозг не может задействовать нейронные сети, которые отвечают за восстановление когнитивных ресурсов. И вот вы вроде отдыхали, ничего не делали, но голове легче не стало. Потому что, чтобы стало легче, нужны легкие и приятные, ну хоть какие-то задачи, а не полная отключка сознания. Испробовать новый рецепт, прогуляться подальше от привычных маршрутов, встретиться с тем, кого давно не видели, выбрать в фитнес-клубе танцы или степ, тренировку, на которую не решались в будний день, порисовать, цветы пересадить, пазл собрать, книжку открыть. Чтобы поддерживать нейропластичность, нашему мозгу требуется новизна и разные задачи. И выходные как раз дают нам шанс хоть чуть-чуть выйти из привычной колеи. То есть сам факт того, что вы в каком-то деле новичок, активирует нейронные цепи, связанные с любопытством, которые не востребованы в будние дни, когда мы заняты знакомыми повторяющимися делами. И чем интереснее мозгу на выходных, тем лучше он отдохнет. Итак, выходные нужно попытаться провести без излишеств и без полной отключки ничего не делания. Какова же третья плохая привычка выходного дня? Она, можно сказать, противоположна первым двум. Плохими выходными считаются и те выходные, в которые вы завалили себя делами. Если вы слишком напрягаетесь, убрать, приготовить, семье встречу устроить, магазины обойти, лекарства от всех болезней изобрести, нейроны продолжают совершать ментальные подвиги, и мозг никак не может прийти в себя. Помните, что восстановление умственного ресурса, как и физические тренировки, работает только при достаточном количестве воздуха и пространства. Дайте себе это на выходных. Юлия Ряшкина, до новых встреч в эфире.
1: Спонсор программы представляет автосалон «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей, доставка авто любого бренда, электро- и гибридкаров под заказ. Автомобили 2026 года в наличии и на заказ. Кольский 27Б, Фролова 24А. 25-25-50.
2: Две минуты спойлера.

0: 104.5 FM. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
1: Kima Sounds, Rise Slow.

0: Реклама. На Power Hit Radio.
1: РЖД Медицина Мурманск приглашает на качественную диагностику. Анализы в день обращения, любые виды медкомиссий, инструментальные исследования, УЗИ, ФГДС, рентген, маммография, флюорография, ЭЭГ, ЭКГ. 566-899, Челюскинцев 4, дробь 1. Медицинские услуги. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Поиски эффективной рекламы заканчиваются здесь.
3: 488-442. Рекламная служба Power Hit Radio. Number one. Hit Music Station.

0: Подкаст-программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Две минуты с пользой. Мелочь, а полезно.
0: Спонсор программы ООО «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей, комиссионная продажа авто. Поставка авто любого бренда, электро- и гибрид-кары под заказ. Фролова 24А, Кольский 27Б.
2: Воспитанники детсада на Чукотке недавно проголосовали за блюдо для полника. В бюллетене было три варианта – брокколи, печенье и вафли. И пусть брокколи не победила, поучаствовать в выборах, на которых от тебя что-то действительно зависит, особенно когда потом вафли дают, которые победили печенье с минимальным, нужно сказать, перевесом, приятно. Две минуты с пользой. У микрофона Юлия Ряшкина. Откуда есть пошел полдник, каково для полдника идеальное меню и только ли для детишек это полезная практика? Начнем с того, что изначально полдник как раз-таки затея для взрослых. У крестьян, которые работали в поле, день начинался в 4 утра примерно. В 9 утра они уже обедали, а ужин в 8-9 вечера. И понятно, что 12 часов протянуть без еды работающему человеку ну никак. Поэтому было два дополнительных приема пищи. Поужин и тот самый полдник. Позже, когда нормой в распорядке дня стал более поздний утренний подъем, полдники сохранились как дополнительное питание между обедом и ужином, но теперь их время сместилось на 16 часов. И закрепилась эта традиция в тех учреждениях, где планирование приемов пищи по времени имеет особое значение. Детский сад, например. Чукотским вафлям привет. Что было принято есть на полдник у придумавших полдник крестьян? Хлеб да молоко. Незамысловато, но сытно. В советское время подход к полдникам был практически научным и учитывал норму калорий, белков, жиров, углеводов, но по сути остался как у крестьян. Полдник равно напиток плюс закуска. Напитки: чай, кисель, какао, йогурт, закуска: пирог, бутерброд, пирожное, печенье. Давайте теперь над идеальным полдником поразмыслим. Чтобы взять с собой такое на работу в качестве перекуса, полдник не должен быть тяжелым, как обед. Подходят простые полезные продукты. Всяческое кисломолочное и молочно-кислое. Летом охлаждающий кефир, зимой согревающая ряженка, еще творог или творожная запеканка. Снова садиком повеяло. Свежие фрукты или ягоды, горсточка орехов или сухофруктов, небольшой бутерброд с сыром и кофе-какао. Добротный вариант полдника для взрослых. У нас на ПАО, кстати, и любители фруктов в качестве перекуса есть, и любители кефира, а кое-кто без бутерброда с сыром день вообще не представляет. Что диетологи настоятельно не рекомендуют включать в полдник для детей, и взрослым тоже не стоит. Запоминаем: шоколад, конфеты, чипсы и газированные напитки – это не есть качественный перекус. Юлия Ряшкина, до новых встреч в эфире.
0: Спонсор программы представляет автосалон «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей, доставка авто любого бренда, электро- и гибрид-каров под заказ. Автомобили 2026 года в наличии и на заказ. Кольский 27Б, Фролова 24А. 25-25-50.
1: Две минуты с пользой. Power Hit Radio. New and fresh music.
3: Hey, I wanna come over.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Защищай небо родного города, вступай в территориальный отряд Мурманской области «Барс». Зарплата 200 тысяч рублей плюс выплаты от Минобороны за звание и должность, плюс единовременная выплата 300 тысяч рублей. Вас ждут сборы продолжительностью от 2 до 6 месяцев, служба исключительно на территории Мурманской области и полное обеспечение. Рабочее место на время сборов в «Барс» резервируется за вами. Подробности по телефонам 8-911-360-92 и 8-911-317-92-79. Вступай в наши ряды.
2: Помыли у нас машину? Смените шины. Актуальная услуга на автомойке «Эдванс» в ТРК «Мурманск-Молл». Сезонный шиномонтаж в теплом помещении. Пока ваш автомобиль переобувают, вы можете прогуляться по магазинам или выпить чашку кофе. Открыта запись с 3 октября. Звоните 700-145.

0: Реклама. Geely City Ray – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно.
1: Geely City Ray – энергия города, которая ждет вас на проспекте Кольском, 53, строение 5, по выгодной цене. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37-077 или на сайте geelyomega.ru.
2: Мама, смотри, я плыву!
3: Аквацентр «Лягушонок». Грудничкового и раннего плавания для малышей от 2 месяцев. Безопасный бассейн для гармоничного развития ваших детей. Гарантия чистоты воды. Опытные инструкторы. Комфортная зона ожидания для родителей. Телефон 20-20-60. Героев рыбачьего дна.
4: Смех продлевает жизнь. В Мурманске стало больше поводов для смеха и отличного настроения.
5: Мурманский областной театр комедии и сатиры впервые открыл свои двери.
4: «Моткис» начинает первый сезон и приглашает на яркие, искрометные премьеры на сцене Кольского районного центра культуры «Ханума» и «Здравствуйте, я ваша тетка». Выбирайте спектакль по душе, а лучше приходите на оба. Подробности ВКонтакте «Моткис». Телефон 7-4-9-7.
6: Для лиц старше 12 лет.
7: Power.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Две минуты с пользой. Мелочь, а полезно.
0: Спонсор программы ООО «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей, комиссионная продажа авто. Поставка авто любого бренда, электро- и гибрид-кары под заказ. Фролова 24А, Кольский 27Б. Большое количество людей заказывают еду с доставкой на дом, пользуются на работе доставкой комплексных обедов. И вся эта еда в контейнерах. Начну с предупреждения. Если на вашем контейнере написано «Microwave Safe», это значит лишь то, что коробка не превратится в лужицу прямо в микроволновке. О вашем здоровье производитель пластика думает примерно так же часто, как вы о квантовой физике в очереди за бензином. На 104.5 две минуты с пользой. Микрофон у Сони Баженова. Здравствуйте. Разбираемся, почему греть еду в пластике – это плохая идея. Большинство контейнеров при нагреве начинают активно делиться с вашей едой фталатами и бисфенолом А, BPA. Это так называемые эндокринные разрушители. Ваш организм может спутать их с собственными гормонами, например, эстрогеном. В результате организм в шоке, обмен веществ уходит в депрессию. Некоторые уже научились заглядывать под хвост контейнеру, а вы еще нет? Переверните свою коробочку. Видите треугольник с цифрой? Цифры 3 и 7. Это вообще не посуда, это биологическое оружие. Выделяют диоксины и бисфенол так бодро, будто за это дают премию. В микроволновку категорически нельзя, если только вы не планируете отрастить третью почку. Цифры 1 и 6 – одноразовые стаканчики и подложки. Греть их все равно, что облизывать выхлопную трубу. Токсично и бессмысленно. Бумажные стаканчики – это вообще ловушка. Ой, но это же бумага, натурпродукт, скажете вы. Ага, сейчас. Чтобы ваш кофе не протек вам на штаны или на юбку, внутри стаканчика есть тончайший слой пластиковой пленки. При нагреве в микроволновке эта пленка устраивает диффузию прямо в ваш латте. Вы буквально пьете жидкий полиэтилен. Приятного аппетита, как говорится. А есть еще меламин. Еще одна подделка под приличную посуду. Если тарелка выглядит как керамика, но подозрительно легкая и не бьется, это меламин. При нагреве он выделяет вещества, которые обожают превращаться в камни в ваших почках. Урологи передают вам пламенный привет и ждут на прием. Шуточки совсем не смешные, между прочим. Прекращаем греть еду в пластике. Хотите жить долго и не фонить в темноте, запомните, стекло – ваш лучший друг. Керамика, но только без золотых каемочек, тоже подходит. Белый фарфор – дорого-богато и безопасно. Не ленитесь переложить еду из пластика в нормальную тарелку. Ваша эндокринная система скажет спасибо, а не прощай. Соня Баженова, две минуты с пользой. Спонсор программы представляет автосалон «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей, доставка авто любого бренда, электро- и гибрид-каров под заказ. Автомобили 2026 года в наличии и на заказ. Кольский 27Б, Фролова 24А. 25-25-50.
1: Две минуты с пользой.

0: Приготовься.
1: Приготовься.
0: Сейчас будет жарко. На 104.5. Настоящий олдскул и 100% хит. Эта музыка будет вечной.

0: На Бурманском меридиане 11 часов. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на нашдом.рф.
3: Программа для слушателей старше 12 лет.
0: Еженедельный саммит главных хитов планеты. Большая двадцатка на Power Hit Radio.
3: Добрый день, отдыхающие мурманчане. Если вдруг вы не отдыхающие, мы все равно устроим вам маленький праздник. Большая двадцатка стартует на 104.5. У микрофона Соня Баженова. Здравствуйте. Сегодня малой кровью обойдемся в начале нашей встречи. Всего две песни отправим бороздить волну 104.5 свободным стилем.
0: Депортированный.
3: И первый трек «Партенопе». Все-таки, несмотря на всю яркость и заметность песни, судьба была такая осень.

0: Новинка.
1: А 20-е место тем временем занимает Дюк Дюмонт. Имя не новое, а вот песня как раз из свежих. Трек «Ain't No Game» – первый дебютант Топа Пауэр. Может, не слишком громкий дебют, но лиха беда начала. Настоящее же имя британского диджея и продюсера Адам Даймонд. Треки Дюка возглавляли британский хит-парад и принесли автору номинации на Грэмми. Правда, давненько это было, 12 лет назад. Сегодняшняя новинка «Большой двадцатки» переводится как «Это не игра». И из-за танцевальной энергии здесь вполне взрослый разговор об отношениях. В общем, танцуем легко, но к чувствам относимся серьезно.
0: Номер 20.

0: номер 19. Падение недели.
1: Песня, попавшая на прошлой неделе в список лучших, да еще и так уверенно на 8-е место, нынче проваливает миссию. Речь про Last Day of Summer. Но мурманчан понять можно. Мы уже стараемся влиться в режим осени, работы, учебы, быта. А тут Кэти Би и Джак Джонс снова песни о лете заводят. Хоть и называют это все последним днем лета. Не надо нам пока об этом напоминать. Дайте приобрести новый иммунитет к суровому климату севера, чтобы на год хватило. А потом можно и повспоминать о лете, чтобы без надрыва. Итог же для Last Day of Summer минус 11 и номинация.
0: Номер 18.
1: И снова неудача постигает вчерашних новичков. И вот тут причин низкой явки на выборы я найти не могу. Почему вяло проголосовал слушатель за Reasons и конкретно за Lavinia и Eli Oaks, не ясно. Могу только констатировать факт. 9 позиций потеряно, и текущее место в двадцатке 18-е.

На фоне неудач новичков чуть приободряются Сони Фадера и Бекки Хилл. Совсем немного, одну строчку добавляет к своему успеху трек «Say Something». Мое мнение, оно, конечно, не учитывается, потому что я не голосовала совсем ни за кого. Песне надо дать настояться. Я вообще полюбила мощный вокал Бекки, а на фоне грозного такого грува Сони Фадера этот голос вообще максимально прилипает к ушам и к душе. Ну, мое дело в данном конкретном случае говорить, а ваше голосовать. Вы уж не забывайте.

0: 16-я строчка, и снова в большой двадцатке новенькие. «Дати» — проект, в основе которого вокалист Давид Церетели и продюсер Сандер де Бим, который отвечает за аранжировки, программирование и сведение практически во всех их треках. Ну, такой классический тандем «Голос плюс продюсер». Выпускаются ребята на солидном лейбле Warner Records, а в их портфолио уже добрый десяток синглов. Но по-настоящему выстрелил именно «Take Me There». Клип на трек собрал уже около 15 миллионов просмотров, тогда как остальные их работы держатся в диапазоне от пары сотен тысяч до пары миллионов. Так что перед нами их главный хит на сегодняшний день. Это лиричная танцевальная композиция про желание сбежать вдвоем с любимым человеком туда, где точно никто не найдет. Остаться наедине только со звездами над головой и забыть про весь остальной мир. Кстати, этой осенью дуэт отправляется в свой первый небольшой европейский клубный тур. Париж, Лондон, Берлин, Будапешт. Так что момент для знакомства с ними самый подходящий. Стартовое 16-е место. Ну и получается, лучший дебют, скромный, но лучший. Так бывает.
1: Лучший дебют. Best of the best.

0: Мисман начал сезон в двадцатке с 11 места, следом было 13-е, и вот к третьей неделе трек «Hello» уже 15-й. Движение есть, оно небольшое и исключительно вниз. А ведь настроение у песни откровенно солнечно-улыбательное, и снова летняя энергия присутствует, и движения в песне много. «Чужие улицы зовут», и каждый поворот разжигает новое пламя. В общем, восторг в каждой строчке, в каждом звуке. А вот рейтинг трека показывает обратную картину. Пассивно-депрессивную, я бы так сказала.
1: Реклама на Power Hit Radio.
2: Это мы, единственный официальный дилер Toyota в Мурманске. Это мы, единственный официальный дилер Mazda в Мурманске. Это мы, единственный официальный дилер Volkswagen в Мурманске. Аксель. Новые автомобили в наличии и под заказ с гарантией. Кольский 83.
3: Внимание! Впереди ликвидационная распродажа саженцев со скидками до 70%. Пункт назначения. База «Строймикс», Рогозерская, 34. Кусты, цветы и ягодки по ценам, ради которых стоит изменить маршрут. Поехали!
4: Получи права за 2 месяца от 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант», Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
5: Однажды мир встал перед выбором. Мириться со стройками длиною в жизнь, сметами-невидимками, бригадами, которые пропадают. Или найти силу. Силу, что превращает желание в проект. Проект в домокомплект. А домокомплект – ваш собственный дом. Крепкий, теплый, под ключ. Без битв и осад. Эта сила ближе, чем кажется. Это «Вудека». Собственное производство домокомплектов. Без посредников, без переплат. С гарантией надежности и честной цены. Хватит откладывать жизнь на потом. Начните новую главу там, где вы этого хотите. «Вудека». От идеи до дома. От проекта до новоселья. Звоните 20 90 10, wooddefiseco.com.
6: Вот она, рыба вашей мечты. Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба, консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных. Вкусно и полезно. Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум» бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
7: Размер имеет значение. Большая двадцатка на Power Hit Radio.
0: Приветствую всех настроенных на 104.5, на Power Большая двадцатка, так что вы в нужное время, в нужном месте оказались. Лучшие песни радиостанции здесь и сейчас.
8: Номер 14.
0: Чувства – то, чем мы с вами живем. Они то накатывают, то отступают и вертят нами, как хотят. Но в целом настроение трека «Feel It All My Days» про накатывающую волну эмоций, которую невозможно игнорировать. Она буквально в венах и управляет мыслями, вниманием, временем. Сирил и Вудхаус прибавляют себе очков, равно ваших голосов, и занимают 14-ю строчку чарта против 16-й ранее.
8: Номер 13.

0: Испэ, трек, который слушается на одном дыхании. Потому что снова тема душевных переживаний, сердечного томления. Джоэл Кори описывает своей музыкой состояние влюбленности как желанного плена. Того самого, от которого не хочется освобождаться. А кто-то рядом может сказать: пропал человек. Так и есть. Трек тоже чуть растерял контроль над ситуацией. Оценка рейтинга -2.
1: Номер 12.
0: 12-я позиция, и тут у меня появляется улыбка, потому что переживательно было на прошлой неделе за трек Shine, который покатился по наклонной. Сегодня как будто ситуация стабилизировалась. И эта компашка, Ужель, Френч Монтана, Дэвид Гетта и Эйден Мартин должны быть спокойны здесь, в небольшом северном российском городе. Их любят.
1: Номер 11.

Трек номер один, но во второй десятке. «Если я буду танцевать». И это второй совместный дуэт Басты и группы «Моя Мишель». Композиция выдержана в эстетике этакого винтажного диска, фанка. И вообще есть отсылка к музыке 90-х годов. Автором и музыки, и слов выступил сам Баста. Ну и очень задорное у них получилось повествование. Заражаешься их легкостью и игривостью. И продолжаешь любить песню. Правда, один пункт рейтинга песня все-таки потеряла.

0: Очень хорошо поднялся трек Energy. Я ждала, когда это произойдет. Вы не подкачали, дорогие слушатели. Во-первых, тоже, как и я, прониклись этой бешеной энергетикой. А во-вторых, не поленились поставить оценки треку. Напомню, это можно сделать через наше приложение. Гордо и Who Made Who уже в первой десятке. И это на минуточку. На 7 позиций выше предыдущего результата.
1: Реклама. В связи с закрытием распродаем склад автомобилей Tenet с выгодой до 600 тысяч рублей. Кроссоверы Tenet – это полный привод, оцинкованный кузов, кожаный салон, высокий дорожный просвет, полный зимний пакет, камеры и парктроники. И все это от 2 миллионов 76 тысяч рублей. Количество автомобилей ограничено и ежедневно сокращается. Обменяйте свой автомобиль на новый по программе Trade-in, и новый Tenet станет еще доступнее. Город Мурманск, проспект Кольский, 118, 33-000.
2: Иногда хочется все изменить. Выйти, наконец, замуж, прыгнуть с парашютом, заказать в пиццерийке куриные крылышки.
3: Да, теперь можно все и сразу. Картошка фри для детей, креветки, крылышки баффало. Теперь не только лишь пицца. Новые сеты уже в меню на сайте и в приложении. Пиццерийка. Все по-настоящему.
4: И Погорякина Диана Валерьевна, Огарнип, 32023-7530-128-20.
5: Защищай небо родного города, вступай в территориальный отряд Мурманской области «БАРС». Зарплата 200 тысяч рублей плюс выплаты от Минобороны за звание и должность, плюс единовременная выплата 300 тысяч рублей. Вас ждут сборы продолжительностью от 2 до 6 месяцев, служба исключительно на территории Мурманской области и полное обеспечение. Рабочее место на время сборов в «БАРС» резервируется за вами. Подробности по телефонам 8-911-060-10-92, 8-911-060-10-92 и 8-911-317-92-79, 8-911-317-92-79. Вступай в наши ряды.
6: Power Hit Radio представляет конкурс «Я рисую Свенги мебель». Юные участники могут помочь родителям сделать детскую комнату более уютной. В сентябре рисуем на тему «Любимый Мурманск». Фоторабот присылайте сообщениями в группу радиостанции ВКонтакте. Ежемесячные призы. Сертификат на 50 тысяч рублей для заказа мебели в детскую комнату. Умная колонка с Алисой. Главный приз. Сертификат Венги на 100 тысяч рублей. Разыграем 31 декабря среди всех участников.
7: Партнер проекта – производственная компания «Венги Мебель». Изготовление кухонь и любой корпусной мебели под ключ по индивидуальным проектам для вашего дома, дачи или квартиры. Профессиональные мастера и высокоточное оборудование. Все работы включены в договор. Кнеповича, 5. Торговый центр «Русь». Второй этаж. Телефон 70 70 90.
6: Правила конкурса. «Я рисую Свенги мебель» в группе Power Hit Radio ВКонтакте. Для детей младше 14 лет.
8: Еженедельный саммит. Главных хитов планеты. Большая двадцатка на Power Hit Radio.
0: Большая двадцатка на 104.5. С каждой минутой добавляем оборотов и представляем самые жаркие хиты этой недели. Но по большому счету сентябрьская большая двадцатка — это главные треки ушедшего лета, которые еще не потеряли своего очарования, и первые музыкальные осенние весточки.
8: Номер 9.

0: тот случай, когда мелодия звучит просто, но попадает точно в сердце. Swedish House Mafia впервые сыграли трек «Happiness» из «Soul Set» во время своего выступления на Ибице. И случилось это еще до официального релиза. Это был своего рода тест на честность. Сыграть тысячам людей еще сырую, незаконченную вещь и посмотреть, сработает ли она. Сработала, и, между прочим, сей факт говорит о силе трека. Вот и у нас трек набирает силу. С 14-го перемещается на 9-е. Но не красота ли?
1: Номер 8. Лёд недели.

Трек Music Sounds начал свой путь в большой двадцатке с 20-го места. Потом случилось 15-е. И вот на третьей неделе пути Фастбой останавливается на 8-м месте. И мы, помимо восторженных рукоплесканий, добавим номинацию «Взлет недели».

и бронзовая в разные недели. Песня «What do I have to do» сегодня без каких-либо блестящих опознавательных знаков, только лишь на 7-м месте. Но Бекки Хилл свое слово уже сказала, себя показала, всем все доказала. И, наверное, в такой ситуации дальнейшая судьба не то чтобы не важна, а просто понятна без всяких дополнительных статусов. -4 у Бекки, и мы идем дальше.

Никуда не деться нам нынче от такой красоты. Будем слушать, пока не надоест. Я про трек «Take Me Back», третью неделю, удерживающий 6-е место большой двадцатки. Ах, этот фирменный солнечный стиль Кига с переливающимися клавишными. И как органично он соединился с искренним, надрывным и слегка балладным вокалом Макнауна. Всем петь, подпевать, покачиваться и улыбаться.

0: Неожиданная и яркая коллаборация Мадонны и Мартина Гаррикса, трек «Бизар», попавший во второй половине лета, наверное, во все чарты мира, в большой двадцатке вот и в сентябре лидирующие позиции занимает. Хотя небольшой спад заметен. Со второго на пятое перемещается трек.
1: Реклама на Power Hit Radio.
2: Рамный внедорожник «Тэнк 300» с выгодой до 1 миллиона рублей. Только до конца месяца у официального дилера «Тэнк Аксель». Почувствуйте характер «Тэнк». Приезжайте на тест-драйв. Звоните 79-400. Кольский проспект, 83. Не оферта. Предложение ограничено.
3: Снова весь день в телефоне. Пора переключать энергию ребенка на реальные победы. Хоккейная школа «Шор Арктика» объявляет набор детей от 5 до 8 лет. Мы знаем, как направить активность ребенка в правильное русло и вырастить лидера. Воспитанники школы получают реальный шанс вырасти до игроков профессионального молодежного хоккейного клуба «Арктика» и выступать на всероссийском уровне. Запись на пробное занятие 911-307-6210. «Шор Арктика». Формируем характер с первых шагов на льду.
4: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
5: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
4: BLG. Надежность в движении.
6: Power Hit Radio с вами, даже если у вас нет радиоприемника.
7: В мобильном приложении и на нашем сайте для вас доступны
6: названия треков,
7: голосование за самые понравившиеся,
6: передача сообщений в студию.
7: Бесплатно скачивайте в магазине вашего устройства приложение Power Hit Radio.
6: Или заходите на сайт phr.ru. Любимое радио всегда рядом. Для лиц старше 12 лет.
1: Реклама на Power Hit Radio. С нами выгодней.
8: 488-442.
9: Полный назад!
10: Большому кораблю!
11: Большое плавание!
12: А большому хиту «Большая двадцатка» на Power Hit Radio.
0: «Большая двадцатка» на Power Hit Radio повышает двигательную активность. У нас тут 4 самые огненные композиции на 104.5.

«Медуза» за две последние недели преодолела 9 ступеней рейтинга. В начале сентября фигурировала на 13 месте, а сегодня музыканты с треком «Weekend» максимально приблизились к пьедесталу. Четвертое место, однако, «Медуза» и «Халид» в большой двадцатке.

0: Проект «Блондиш», за которым сейчас стоит канадка Вивиан Бакас, на электронной сцене уже около 18 лет, представляете? История началась в 2007 году в Монреале, а сегодня «Блондиш» — это хедлайнер первой величины и экоактивистка. В прошлом году она выпустила альбом на революционном носителе «Био-виниле». Это экологически чистый пластик на растительной основе, полностью заменяющий ПВХ. Это один из первых подобных релизов в истории мировой электронной музыки. Крутая барышня, в общем. Две недели на верхней строчке чарта Power значилась с треком «We Not Tired». Сегодня несколько уступила конкурентам.
1: Второе место.

Катя Айова призналась в соцсетях, что эта работа стала самым стремительным и быстрым релизом в ее карьере. Музыканты поймали общий вайб и записали трек буквально на одном дыхании. Holy Flame, Айова и Доус очень органичны. В песне «Ловлю» прям все кайфанули и все пожинают плоды. Кстати, Айова описала суть трека одной емкой фразой: «Любовь во мне не закончится». Как же это прекрасно! Вместо пятого сегодня второе место у трека «Полного любви». Не знаю, как вы, но я точно не сомневалась, что Blueprint доберется до первого места. Во-первых, заказывают постоянно. Во-вторых, оценок мульон и все высокие. И в-третьих, ощущение большого хита, оно присутствует, когда слышишь трек «Call Me». Так что заслуженное первое место. Браво! Я же, Соня Баженова, с вами прощаюсь. Это «Большая двадцатка» на Power Hit Radio. Не забывайте.

0: Стрелки часов в Мурманске показывают полдень. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на нашдом.рф.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: На севере учиться и работать. Медиапроект для школьников и их родителей. На 104,5 FM.
4: Всем добрый день! Сегодня мы начинаем четвертый сезон проекта «На севере учиться и работать». Мы проведем со школьниками Мурманска 5 реальных уроков, на которые пригласим специалистов, чтобы они рассказали о своей работе. У нас нет цели обязать юношей и девушек срочно сделать выбор профессионального пути. Наша задача гораздо интереснее – влюбить подростков в какую-то специальность, которая нужна Кольскому Заполярью для дальнейшего развития и процветания региона. Ведь специалисты, которых мы приглашаем на такие занятия, фанаты своего дела.
0: На севере учиться и работать.
4: Меня зовут Мария Фрейман. Начинаем первый урок. Я и гость пришли во второй Мурманский лицей. В классе сборная компания учеников. Это подростки от 12 до 14 лет.
5: Вера, я хочу стать ветеринаром. Я увлекаюсь историей, мне нравится. Я уже 10 лет занимаюсь пением народным. Я дома есть домашние животные. Это кошка, собака, морская свинка.
6: Я Тимур, занимаюсь сноубордом. Особо пока не знаю, чем буду в жизни заниматься полностью.
7: Меня зовут Даня, я увлекаюсь

0: ВПК, воин, танцами и акробатикой. Мы с папой пишем научные работы, и я выступаю на «Шаг будущего» с ними.
1: А теперь пора представить спикера. Это Никита Олегович Фрейман. Да, мы не однофамильцы, мы родственники. 2 года назад я рассказала ему, что в Мурманске по его профилю есть работа, и он приехал из Петербурга. Но кто по профессии Никита Олегович? Мой племянник. Пока не скажем. Школьники попытаются догадаться сами по тем предметам, что он принес с собой. Эти вещи – его профессиональные инструменты.
2: Как он выглядит?
3: Как вилка из металла. Электричество замеряет или электричество просто проводят им.
4: Шашлычница.
2: Шашлычница?
5: Это как силомер.
6: Это силомер какой-то такой.
5: Если ты сжимаешь, он показывает, сколько твоя сила.
7: Метр. Ну, для измерения чего-то. Гибкая лента.
8: Щетка какая-то.
2: Щетка. А у тебя что?
9: Я не знаю, ты куда болтулка. Ты должен вставляться, видимо.
2: И кто человек по профессии?
8: Нет, нету.
9: Я думаю, манганщик какой-нибудь.
2: Манганщик?
3: Ну, музыкант, наверное. Эта штучка, может, ноты надо измерять.
7: Может, он настраивает какие-то музыкальные инструменты.
5: Это врач.
2: Почему ты так думаешь?
5: Я когда в лагере была, у нас тоже вот примерно вот такая штука была.
10: Это человек, который определяет поверхность земли, давление, чтобы построить нормальное здание, а не как пизанская башня.
2: Метеоролог? Ну, учитывая, что это приборы измерительные. Никита Олегович, вы кто по профессии?
11: Я врач-невролог детской областной больницы.
1: Неврология – одна из самых сложных специализаций в медицине, поэтому погружаемся в профессию постепенно. Врач-невролог детской областной больницы Никита Фрейман рассказывает о своих буднях.
11: У меня утро начинается примерно в 7 утра. Встаю, завтракаю, умываюсь, иду на троллейбус, 4-й, доезжаю до работы, начинаю свои рабочие будни. Отделение самой обычной больницы, самой прекрасной больницы на свете, во-первых. Это 2 коридора, палаты, ординаторская, служебные помещения, медсестры, мои коллеги-доктора, замечательные люди, с которыми мы принимаем пациентов, ставим диагноз, назначаем лечение, занимаемся лечением, помощью детям. Дети с 6 месяцев и до 18 лет. Практически любая сфера работы организма регулируется, можно сказать, нервной системой. Поэтому различные нарушения вегетативной нервной системы, болевые синдромы, боль в спине, боль в голове, различные эпизоды нарушения сознания. Если более взять более редкую патологию, то это аутоиммунные заболевания нервной системы, когда иммунная система организма поворачивается против своего хозяина и начинает атаковать собственные ткани, скажем, это нервы, либо головной мозг, либо спиной. Конечно же, у детей встречаются также и сосудистые заболевания, это инсульты, к сожалению.
2: Инсульт может быть даже у малыша?
11: Самый молодой инсульт в моей практике ребенку было 10 месяцев. Следом мы принимаем смену. Во-первых, у медсестер, которые находились в отделении ночью, они нам докладывают, что происходило с пациентами, какие события произошли. Из этого доклада мы выстраиваем приоритет задач на ближайшие несколько часов работы. Принимаем пациентов, которые действительно поступили за вечернее, ночное время. Потом совершаем обход и уже закрываемся, так скажем, не наглухо, в ординаторской и работаем с документацией. И по необходимости, если какие-то срочные ситуации возникают, решаем их.
2: Как строится диагноз? Бывают ли при постановке диагноза сомнения?
11: Диагноз, как и в любой другой медицинской профессии, основывается на данных жалоба, анамнеза, то есть то, что беспокоит пациента. И важно пациентам побеседовать, качественно обратить внимание на самые мельчайшие детали. Если это будет, допустим, было событие, которое мы не можем непосредственно наблюдать, то есть, допустим, ребенок потерял сознание в какой-то момент, очень важно побеседовать с свидетелями этого состояния, как он в этот момент выглядел, как выглядела его кожа, как двигались его или не двигались руки, может быть, у него были открыты или закрыты глаза. Поэтому очень важно эту информацию собрать. Часто приходится действовать в условиях недостатка информации и, соответственно, в условиях этого дефицита принимать клинические решения. Информация – это то, что является приоритетным в принятии клинических решений. Следом, конечно же, это неврологический осмотр. Те предметы, которые я вам выдал, они нужны в первую очередь для того, чтобы оценить неврологический статус. Внешние проявления работы нервной системы. То, как двигаются ваши глаза, то, как вы чувствуете запахи, вкусы, слышите звуки, двигаете руками, чувствуете вибрацию. Для этого нужен камертон. Чувствуете боль, иголочка, либо прикосновение, щеточка. Потом, когда я собрал всю информацию, я назначаю детям различные обследования. Это анализы крови, энцефалограмма, если требуется, ЭКГ. Кому-то выполняем КТ либо МРТ. И когда уже собрано достаточно информации, удовлетворяющей критериям какого-либо заболевания, мы действуем всегда по стандартам оказания медицинской помощи, по клиническим рекомендациям. Когда в них достаточно четко описаны критерии тех или иных состояний, мы ставим диагноз и принимаем уже лечебную тактику.

0: Допустим, к вам в отделение поступает подросток. Он может вас так обмануть, чтобы вы не поняли? Вдруг он говорит, у меня постоянно болит живот, постоянно болит голова. Может быть, он просто в школу не хочет ходить. Как вы поймете, что это все по-настоящему?
1: У нас все-таки презумпция невиновности, поэтому мы слепо доверяем всем тем, кто нам жалуется. Это во-первых. Но бывают ситуации, когда объективные данные не соответствуют предъявляемым жалобам. У нас есть, допустим, визуальная аналоговая шкала боли, когда человеку предлагается оценить, на сколько баллов у него болит голова. От 1 до 10. Если человек говорит, что у него голова болит 10 из 10, а это сумасшедшая боль, но при этом улыбается, ходит по отделению достаточно веселый, шутит со своими соседями по палате, тогда у нас все-таки закрадываются некоторые сомнения.
2: Левши и правши – это не предмет профессионального интереса врача-невролога детской областной больницы Никита Фреймана. Но раз аудитория спросила, спикер, конечно, ответит. Тем более, что скоро вопросов от школьников будет еще больше. Это обязательная часть каждого подобного урока, когда ученики спрашивают гостей обо всем, что их интересует в исследуемой профессии.
1: Как говорил один профессор у нас в университете, левши и правши – это вообще люди с разных планет. Отличие в том, что у них полушария работают абсолютно по-разному. Если у правши информация одного характера обрабатывается одним полушарием и несколько иного характера другим полушарием, то у левшей этот процесс выполняют оба полушария одновременно. То есть они обмениваются информацией перекрестно, продольно, в различных комбинациях.
3: Если, например, вот я правша, но иногда мне что-то удобнее делать левой рукой, это тоже работа полушария, так?
1: Такова организация твоих нервных центров.
4: На севере учиться и работать. Медиапроект реализуется на средства гранта Министерства информационной политики Мурманской области. You're listening to Power Heat Radio. Get the heat.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Встречайте обновленные Хавейл Джолион и Хавейл Дарго. Еще больше технологий, комфорта и уверенности за рулем. Специальные условия на новые автомобили и выгодный трейд-ин. Для города, для путешествий, для дорог, где важен контроль. Автомаркет Хавейл Мурманск. Проспект Кольский, 118. Телефон 33-000.
2: Варишь сам, работаешь в бригаде, в «Строймиксе» все, что нужно. Аппараты «Сварог», «Аврора», «Фоксфилд», электроды, ЕСАП, маски, расходка. Надежно, проверено, по делу. «Строймикс», центр сварочного оборудования. Мурманск, Кольский, 40, st-mix.ru. Все для сварки в одном месте.
3: Цветочная сеть «Флоранж» предлагает подготовиться ко Дню Учителя. Прекрасный способ выразить признательность. Подарить красивый букет. Акция «Роза Эквадор», 60 сантиметров, 200 рублей при покупке от 15 штук. Красивые крупные бутоны, нежный аромат и отличная стойкость. Скажите спасибо учителю цветами. Компания «Флоранж», 921-037-3700. Группа ВКонтакте «Флоранж цветы» с доставкой по Мурманской области.
4: Защищай небо родного города, вступай в территориальный отряд Мурманской области «Барс». Зарплата 200 тысяч рублей плюс выплаты от Минобороны за звание и должность, плюс единовременная выплата 300 тысяч рублей. Вас ждут сборы продолжительностью от 2 до 6 месяцев, служба исключительно на территории Мурманской области и полное обеспечение. Рабочее место на время сборов в «Барс» резервируется за вами. Подробности по телефонам 8-911-060-10-92, 8-911-060-10-92. 92 и 8-911-317-92-79, 8-911-317-92-79. Вступай в наши ряды.
5: РЖД «Медицина Мурманск» приглашает на качественную диагностику. Анализы в день обращения, любые виды медкомиссий, инструментальные исследования, УЗИ, ФГДС, рентген, маммография, флюорография, ЭЭГ, ЭКГ. 566-899, Челюскинцев, 4, дробь 1. Медицинские услуги. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: В разгар рабочего дня особенно важен удобный и практичный обед. Деловые обеды в ресторане «Мосс» от 770 рублей. Доступно, удобно и, главное, вкусно. Здесь все работает для вашего комфортного перерыва. Деловые обеды по будням с 12 до 16. Посмотрите меню на сайте и забронируйте столик уже сегодня. Телефон 70-35-35. Ресторан «Мосс», Софьи Перовской, 3.
7: Коробка передач пинается. Кажется, попал.
8: Не гадайте, приезжайте в агрегатку. Проведем диагностику бесплатно. АКПП, роботы ДСГ, вариаторы. Мы вернем вашу машину в строй. При покупке расходников для замены масла скидка 10%. Агрегатка. Восточная объездная дорога 212-603-311. Power Heat Radio.

0: Юмор Хит Радио представляет медиапроект «На севере учиться и работать».
1: Продолжаем урок профориентации. Рассказываем школьникам 12-14 лет о специальностях, которые востребованы в Мурманской области. Поэтому в гости во второй лицей пришел врач-невролог детской областной больницы Никита Фрейман. Его специализация супердефицитная, редкая, необходимая. Мы уже кое-что узнали о том, как складывается рабочий день врача и каких пациентов он лечит. Теперь настала пора задать ему вопросы.
2: А что такое инсульт?
3: Это нарушение мозгового кровообращения. В мозге есть, как и в других органах и тканях, сосуды. Они питают соответствующие ткани, дают им энергию, кислород. И если вдруг в каком-то из сосудов мозга нарушается кровообращение, то есть он передавливается, либо в нем образуется тромб, либо он разрывается, питание зоны головного мозга нарушается. Нервные клетки начинают погибать. Нервные клетки – это самые энергопотребные клетки в организме. Они не имеют никаких запасов питательных веществ.
4: Вот нам с детства твердят, не нервничай, потому что нервные клетки не восстанавливаются. Это просто красивые слова и страшилки.
3: Если нервничать, то есть человек испытывает эмоцию, зацикливаются нервные импульсы по определенной схеме. Такое эмоциональное воздействие, оно истощает эти нервные клетки, и, соответственно, нервная система дестабилизируется. Такие сильные стрессовые воздействия могут передавать импульсы в те структуры головного мозга, которые отвечают за регулировку вегетативных функций организма, ну, то есть дыхание, кровообращение, пищеварение. Также возбуждение может распространяться на центры эндокринные. Отсюда нарушается выработка различных гормонов, и человек испытывает симптомы уже так называемые соматические. Учащенное сердцебиение, либо наоборот урежённое, нарушение пищеварения, дыхания. Соответственно, да, можно сказать, что все болезни от нервов.
4: Если я перед контрольной или экзаменом нервничаю, и после этого у меня заболел живот, это правда. Вот чтобы все родители просто услышали.
3: Да, это имеет прямую связь.
5: Если бы вы не стали неврологом, какую область медицины или вообще не медицину выбрали бы вы и почему?
3: Я стоял перед выбором нескольких профессий. Я хотел быть онкологом еще, либо анестезиологом-реаниматологом.
4: Ну, онколог, понимаем, онколог... кто такой анестезиолог-реаниматолог, это кто?
3: Анестезиолог-реаниматолог – это человек, который занимается так называемыми ургентными состояниями, то есть требующими безотлагательных вмешательств. И в первую очередь это восстановление дыхания и кровообращения организма. Такие люди работают в специальных реанимационных отделениях, они оснащены специальными кроватями, специальными аппаратами искусственной вентиляции. У них есть особые препараты, которые используются для повышения артериального давления, восстановления сердечного ритма, различные инфузионные среды, ну, то есть набор препаратов.
4: Можно переводить с медицинского на русский.
3: Все верно.
6: Вы можете, ну, назвать болезнь или приступ? Мы с подружкой шли и увидели дедушку. Он лежал без сознания, не реагировал на звуки. Он только вот так вот как бы пытался щелкать пальцами.
4: Вот, пожалуйста, истории из жизни. Молодые люди встречаются с таким?
3: Да, как я уже сказал, очень часто приходится действовать в условиях дефицита информации. Если вы видите такого человека, конечно, ему нужно оказать помощь. Но что это было конкретно, исходя из твоих слов, я, к сожалению, не могу сказать.
6: А хантавирус – это правда?
3: Но оно не является компетенцией врача-невролога. Это все-таки инфекционисты этим заболеванием занимаются.
6: Сколько вы зарабатываете?
3: В общем-то, когда мы работаем, так сказать, штатно, то, конечно, могло бы быть и больше. Однако, если приходится брать на себя дополнительную нагрузку, то и зарплата становится больше. Так, от 80 до 120 тысяч.
6: Для такого молодого это нормально.
2: А из-за чего вот мы болеем?
3: Как я сказал, все болезни от нервов. Если стоит вопрос о профилактике, ты хочешь не болеть никогда, да? Тогда нужно делать все то, что от тебя зависит. А это здоровый образ жизни. Вовремя ложись спать, вовремя просыпайся. Обязательно завтракай, плотно обедай и чуть-чуть поменьше ужинай. Угу. И, конечно же, не переживай по пустякам. А почему мы болеем, это вопрос действительно философский. Есть очень много причин для заболеваний. Среди них различные инфекционные агенты, сбои в работе иммунной системы, которые я уже до этого упоминал, генетические заболевания, то есть поломки в каких-либо генах организма, которые отвечают, в моем случае, да, за развитие и функционирование нервной системы.
4: Вовремя ложись спать и вообще спи. И насколько я понимаю, что подростки вообще любят подрыхнуть и поспать. Родители это бесит, когда человек просыпается в 12 часов дня на выходных. Это нормально?
3: Согласно рекомендациям, разница в продолжительности сна между будними и выходными днями должна составлять не более 1 часа.
4: Ну так нечестно.
3: Но справедливо.
4: А спортом занимаетесь?
3: От случая к случаю, так скажем. Мне нравится плавание, также я люблю кататься на велосипеде.
1: Врачом-неврологом детской областной больницы Никита Фрейман стал после обучения в ВУЗе. В Кольское Заполярье переехал из Санкт-Петербурга по целевой программе.
3: Но учился я в школе не совсем по профилю, я учился в техническом лицее. Но у нас были замечательные учителя по химии и биологии. По 9 классе для себя твердо решил, что буду доктором. И начал двигаться в этом направлении, подготовился к ЕГЭ, сдал его. Подал документы в ВУЗ. А ВУЗы, на самом деле, по стране у нас их очень много. Если вдруг кто-то решает для себя, что он хочет стать доктором, присмотрите внимательно и к периферийным ВУЗам. Среди них есть очень-очень достойные.
4: Не Москва и не Петербург?
3: Да, не Москва и не Петербург. Я учился в Ростове-на-Дону. А потом в Санкт-Петербурге я ординатуру заканчивал. Вообще не мурманчанин. У меня заключен целевой договор. Я обязан отработать определенное количество времени в Мурманской области в определенном учреждении за то, что мне это учреждение оплатило обучение.
0: На севере учиться и работать.
1: До поступления в Ростовский медицинский университет Никита Фрейман жил в республике Коми, так что ему пришлось довольно далеко уехать из дома, чтобы получить профессию. У выпускников Мурманской области есть возможность обучиться на врача дома, ведь на базе Мурманского арктического университета есть медико-биологический институт. Мы поговорили с его директором Людмилой Мишаниной. Она рассказала нам о новостях, о том, как складывается учебный процесс, и какие перспективы у тех студентов, что получают профессию врача в Мурманске.
7: В этом году мы получили в марте этого года лицензию на ординатуру по специальности 310849 терапия. И буквально 1 июня объявили, что нам дали 3 места, но, правда, внебюджетных. В следующий год мы подали 6 мест, надеемся, что будут целевые, может быть, и бесплатные места. В следующий год нам дали 25 бюджетных мест и 20 платных мест. Учиться 6 лет. После 6 лет обучения выпускники обязаны пройти первичную аккредитацию для того, чтобы работать уже полноценно врачами, терапевтами, участковыми и также возможность поступить в ординатуру. Результатом прошлого года было 10 человек на место. 25 бюджетных мест было, 250 было заявлений уже целенаправленно, уже которые к нам поступали. Первый выпуск случился в июле 2025 года. 24 выпускника выпустили, которые прошли успешно у нас же в аккредитационно-симуляционном центре, который мы создали, скажем, первому выпуску. Все 24 выпускника. 17 человек из них поступили в ординатуры в разные города России. Даже один человек в Минск поступил, в Беларуси. И причем такие вот даже центральные вузы поступили в Алмазовский вуз, и в Павлова, Мечникова.
4: Но вот. Они к нам вернутся?
7: 11 человек из них по целевому от нашего Минздрава. Поэтому вернутся. А некоторые вот на следующий год уже вернутся, те, кто от СГМУ Северного государственного медицинского университета из Архангельска, вернутся работать врачами-стажерами сюда. То есть уже как ординаторы и врачи-стажеры, они одновременно. Перезаключаем договоры с лечебными учреждениями. Также мы стали вот аккредитационно-симуляционный центр, где можно отрабатывать навыки, так скажем, практической подготовки именно на симуляторах и на пациентах. Также пластинаты вот закупили новые. Пластинаты – это объекты для изучения анатомии, заменяющие трупный материал. Ну, то есть это и есть трупный материал, но уже специально обработанный. У нас небольшое количество студентов и, можно сказать, группы небольшие, то есть преподаватели тесно общаются со студентами, объясняют, все более как бы четко проходит. Все зависит не только от преподавателя, зависит от студента. Большинство студентов мотивированные, занимаются и самообразованием. А также мы получили хвалебные отзывы о наших выпускниках, которые, вот, допустим, учатся в Архангельском меди, то есть в ординатуре. Да, они отличники. Одна девушка, выпускница, которая поступила в Алмазовский центр нейрохирурга, настолько им понравилось, что она по целевому от нашей Мурманской области, от нашего Минздрава, ее хотят оставить там.
4: Те, кто преподает нашим студентам, это действующие врачи,
7: да,
4: правильно понимаю?
7: Практически 85% это действующие врачи, которые работают и на клинических базах, приходят к нашим студентам преподавать. Студенты получают наставников.
4: Какими качествами нужно обладать и знаниями, чтобы к вам поступить, учитывая, что у вас 10 человек на место?
7: Нужно разбираться в химии, в биологии, ну и, конечно, в русском языке, и обладать качествами будущего врача. Понимание, может быть, приходит на первых курсах обучения, нужно ли вообще студенту вот именно эта профессия. Ну, в основном приходят те, кто хочет уже именно в эту профессию. И самоотверженность, ответственность огромная должна быть, милосердие, качества, которые необходимы будущему врачу.
0: Power Hit Radio представляет медиапроект «На севере учиться и работать». 104.5

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: 3 октября ресторан «Мосс» приглашает на гастрономический вечер с Алексеем Митрофановым. Сомелье высшей категории, с более чем 20-летним стажем. Алексей уходит от сухих терминов в сторону увлекательных историй и ярких ассоциаций. Гастрономическое сопровождение вечера от бренд-шефа «Мосс» Сергея Горелова. 3 октября. Гастрономический вечер с Алексеем Митрофановым. Подробности по телефону 70 35 35.
2: Запрещено для детей.
3: Geely EX5 Гибрид. Для тех, кто выбирает уверенность. Geely EX5 Гибрид. Теперь и с новой гибридной установкой последовательного типа в Мурманске на проспекте Кольском 53 строение 5 уже ждет вас. Запас хода до 1000 километров. Низкий расход топлива. Функция быстрой зарядки. Geely EX5 Гибрид. Ваш запас уверенности. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37077 или на сайте geelyomega.ru.
4: Помыли у нас машину? Смените шины. Актуальная услуга на автомойке «Эдванс» в ТРК «Мурманск Молл». Сезонный шиномонтаж в теплом помещении. Пока ваш автомобиль переобувают, вы можете прогуляться по магазинам или выпить чашку кофе.
5: Открыта запись с 3 октября. Звоните 700-145.
6: Безопасный бизнес – это просто. Разберитесь с законодательством в несколько кликов. Подготовьтесь к судебному заседанию, к сдаче отчетности и налоговой проверке с помощью СПС «Консультант Плюс».
7: А Центр правовой информации «Консультант» подарит вам в качестве бонуса при приобретении системы набор из 15 сервисных услуг. Условия поставки и цены узнавайте по телефону горячей линии 25 00 15.
6: Компания «Консультант ИТС».
8: Приглашаем болельщиков на серию домашних матчей первенства Российской хоккейной лиги сезона 2026-2027 с сильнейшими коллективами Западной конференции. 9 октября в 19, 10 октября в 13 часов хоккейный клуб «Арктика», молодежный хоккейный клуб «Динамо Карелия» «Кондопога». Информационная поддержка «Power Hit Radio». Билеты в кассе «Ледового» только перед началом матчей. Без возрастных ограничений.
9: Осень – время перемен. Начните ее с заботы о себе и детях. Спортивный комплекс «Гольфстрим». Большой бассейн, секции плавания от 3 лет. Уютное кафе для родителей с видом на бассейн. Тренажерный зал, сауна, солярий. Скидка 20% на первую персональную тренировку в сентябре. 31-11-30. Кольский, 14.
10: Stay tuned. Power. Power. Power. Power. Power. Power.

0: на севере учиться и работать.
1: Медиапроект реализуется на средства гранта Министерства информационной политики Мурманской области.
2: В проекте «На севере учиться и работать» узнаем полезную для будущих выпускников школ информацию о том, какое образование можно получить здесь, в Кольском Заполярье, чтобы после стать востребованным специалистом. Причем образование на высоком уровне с применением всех доступных на сегодняшний день в нашей стране методик. Мария Князева, ректор Мурманского арктического университета, рассказала о возможностях, которые прежде были доступны ограниченному кругу, а теперь каждому обучающемуся. Оказывается, сегодня можно стать миллионером, будучи еще студентом. Для этого нужно всего лишь быть активным и предложить идею для развития в той или иной сфере. Из идеи педагоги помогут сформировать проект, подать заявку на получение гранта. В случае победы окажут содействие в реализации, и на это будет работать вся система вуза. Впрочем, образование, получаемое в Мурманске, выдерживает конкуренцию не только по этой позиции, но и по другим направлениям.
3: Во-первых, мы действительно единственный университет в арктической зоне, который готовит, например, членов экипажей морских судов с высшим образованием. Это раз. И его заточенность на Северный морской путь. Во-вторых, наш университет действительно обладает широким спектром компетенций, и можно всегда в рамках вот этого наличия этого спектра всегда создавать уникальные междисциплинарные команды. Даже внутри университета можно создать уникальную коллаборацию, например, айтишника-педагога, айтишника и моряка, биолога там и, допустим, тоже моряка, например. То есть это те комбинации уникальные, их можно собрать вот именно только в нашем университете. Третье, это, конечно, наличие в нашем регионе индустриальных партнеров, очень крупных, крайне заинтересованных в развитии не только собственных компаний, но и региона, и выстроенная система отношений с ними, которая сказывается и на практиках, которые предоставляются ребятам, и на той поддержке, которую индустриальные партнеры оказывают университету. Ну, чего стоит, например, программа совместного развития между ФосАгро и филиалом в городе Кировске или филиалом в городе Апатиты. Программа, вот это вот такое сотрудничество, оно длится уже не первый год далеко. Мы понимаем, что вся инфраструктура, вот благодаря поддержке компании ФосАгро, она просто обновляется, модернизируется по последнему буквально слову развития технологий. И много таких примеров, поэтому доступность, такая простая доступность до индустриальных партнеров, это действительно конкурентное преимущество. Ведь есть регионы, в которых нет таких индустриальных партнеров. Или они настолько автономные, что не просто с университетом могут и не взаимодействовать. У нас в университете и вообще в регионе, и благодаря поддержке правительства Мурманской области, такая коммуникация выстроена. В университете очень выстроена такая система поддержки даже индивидуальной. Мы можем в своем небольшом университете позволить какого-либо талантливого обучающегося развивать буквально в индивидуальной траектории. Например, студент, у него есть идея, да, мы понимаем, что ему нужна помощь, причем таких идейных студентов у нас бывает буквально на первом курсе, они уже чего-то хотят, у них уже есть идеи. И в нашем университете есть возможность, у нас не настолько он большой, да, отдельно трекера приставить к этому студенту, который с ним отработает и поможет ему сформулировать проект, а этот проект, соответственно, дальше уже выводится на федеральный уровень и выигрывается, и буквально вот недавно у нас такой победитель есть. Возможность в рамках небольшого, не крупного университета индивидуально отработать инициативы наших ребят. Мы с 23 года с нуля в университете развивали технологическое предпринимательство. И шли мы по пути как раз участия в конкурсах, которые идут под эгидой НТИ. Акселератор, 26 год, это будет 4 год реализации проекта. На что направлен этот проект? Этот проект направлен на то, что мы студентов сбиваем в команды, причем чем более они междисциплинарные, тем это лучше. Они генерируют свои идеи, которые вытекают из какой-то технологии, допустим, и они формируют под участием и наблюдением и помощью трекеров продукт, технологический продукт. И дальше мы, по сути, в рамках этого акселератора помогаем им это упаковать в некий стартап-идею. И потом они с этим, со своим стартап-идеей, упакованные, продуманные, они выходят уже в конкурсы, где они могут получить на это финансирование. И у нас вот такие как раз кейсов очень много, когда студенты вот в акселераторе, даже не первый год, обучаясь вот на таком интенсиве, они потом с этими проектами выходят куда-либо еще и получают деньги. Ну, например, недавно у нас выиграла девочка 300 тысяч рублей Альфа-банка именно на производство 3D-печати на пряниках. Это проект, который вырос из акселератора. Не обязательно, знаете, что должен прийти очень талантливый студент. Достаточно просто активный студент. А здесь ему всегда помогут. Какие еще преимущества? То, что в нашем университете, да, казалось бы, не в центре находящемся, не в центральном городе, полная доступность для всех федеральных проектов и конкурсов. И в этом контексте у них даже преимущество, потому что мы больше сил в них можем вложить. И они у нас очень хорошо выступают на этом уровне, завоевывая свои награды и получая деньги. У нас немалое количество студентов, миллионеров, как мы говорим. И сейчас вот мы ожидаем результаты 18 стартап-идей, проектов стартап наших обучающихся, которые, если все сложится, каждый из них получит по миллиону миллиона рублей. Это все результаты нашего ежегодного продвижения технологического предпринимательства в университете.
2: Несмотря на сложную обстановку в мире, сотрудничество в сфере получения образования продолжается. Закрепить полученные знания на практике, расширить их, мурманские студенты могут как в других регионах России, так и в других странах. О таких возможностях рассказал проректор по образовательной деятельности Мурманского арктического университета Дмитрий Нестеренко.
4: Мы сейчас активно налаживаем связи с другими частями мира, прежде всего с Китайской Народной Республикой, и постоянно коллеги приглашают на стажировки и прохождение практики. Вот в этом году, скажем, в Харбин у нас 5 человек планируют поехать. Поэтому возможностей огромное количество. Другое дело, что мы ментально не перестроились, и мы продолжаем немного чего-то ждать и не очень смотреть в сторону и глобального юга, и других регионов мира с точки зрения сотрудничества. Мы все. Ведь не только же университет может эти возможности предлагать. Студенты сами могут найти любой понравившийся университет, прийти к нам в международный отдел, сказать: слушайте, я хочу вот написать, или там в пятерку университетов, хочу узнать у них, можно ли пройти летнюю стажировку. Поддержите, пожалуйста, мою заявку. Ничего сложного. Просто от университета какое-нибудь письмо от имени студента сопровождается официальным еще запросом от имени университета. Сложного ничего нет. Просто нужно проявить небольшую инициативу. Ребятам, может быть, где-то внутренне кажется, что, допустим, пройти какую-то практику, ну, скажем, в Чили, не так интересно, может быть, далеко, а может быть, что-то еще. Хотя все пути открыты, было бы желание. Здесь самое главное, чтобы было еще желание принимающей стороны. Но это же вопрос переговоров и усилий. А понятно, что когда я сам был студентом, я вспоминаю себя, я тоже подумать не мог о том, что я вот могу вообще-то прийти в международное отдел университета, предложить такую историю, попросить их помощи и сам о чем-то договориться. Но уже старшим курсом, правда, это было в рамках нашей страны, обязательно нужно было проходить производственную практику, и нужно было самому найти место для этой практики. Я написал несколько заповедников, в том числе на Дальний Восток. Я учился тогда в Московском государственном университете на географическом факультете. И они сказали: да, мы вас готовы принять. И я сам себе организовал эту историю. Ну, спрашивается, если это можно организовать внутри нашей страны, что же мешает это сделать с любым понравившимся университетом, который готов принять к себе на стажировку. Тут еще, конечно, есть вопрос, кто оплатит, но на этот счет, во-первых, есть университеты, которые готовы и к такому. Наши китайские коллеги оплачивают эту стажировку. Соответственно, если заранее, скажем, с сентября месяца прямо начать этот переговорный процесс и переписку, я думаю, что университетам это тоже будет по ряду причин интересно. Особенно, я не зря упомянул Южную Америку, ведь там рядом Антарктида. И это кажется, с одной стороны, что, как в известном фильме, много-много диких обезьян. Но вообще-то, если мы берем южную конечность материка, то там довольно похоже на те условия, и на самом деле научные задачи стоят очень похожи. Поэтому это может быть вполне интересно. Но я привел один регион как пример. Таких вариантов есть масса. Было бы желание.
1: Power Hit Radio представляет медиапроект «На севере учиться и работать». You're number one. Hit music station. Power Hit.

0: Реклама. Рамный внедорожник «Тэнк-300» с выгодой до 1 миллиона рублей. Только до конца месяца у официального дилера «Тэнк Аксель». Почувствуйте характер «Тэнк». Приезжайте на тест-драйв. Звоните 79-400. Кольский проспект, 83. Не оферта. Предложение ограничено.
1: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
2: Иногда хочется все изменить. Записаться на курсы кройки и шитья. Сбрить, наконец, бороду. Заказать в пиццерийке куриные наггетсы.
3: Да-да, теперь можно все и сразу. Наггетсы для детей. Картошка по-деревенски. Крылышки Баффало. Теперь не только лишь пицца. Новые сеты уже в меню на сайте и в приложении. Пиццерийка. Все по-настоящему.
4: ИП Горякина Диана Валерьевна. Огарнип 32023-7530-128-20.
5: Вот она, рыба вашей мечты. Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных. Вкусно и полезно. Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум» бесплатный автобус от остановки Гаджиева.

0: севере учиться и работать. Медиапроект для школьников и их родителей на 104,5 FM.
1: Задача любого вуза – готовить молодое поколение к будущему. И для этого нужно каким-то образом в него, в будущее, заглядывать. Именно поэтому уже сейчас разрабатываются программы, по которым будут учить мурманских студентов через несколько лет. Чему и каким специальностям? На эти вопросы у проректора по образовательной деятельности МАУ Дмитрия Нестеренко уже есть ответы.
2: Еще одно направление развития связано с появлением новых направлений подготовки. Вот, скажем, мы думаем об открытии, о создании Института гуманитарных наук и северной дипломатии, где мы будем готовить специалистов для арктического региона и взаимодействия в нем. Мы думаем о ряде других направлений, но, скажем, важным направлением трансформации является стратегия AI Native университета. Ну, если говорить по-русски, и с филологами думали, как же это перевести. Врожденный искусственный интеллект, то есть трансформация учебного процесса в университете не просто с использованием искусственного интеллекта, когда мы понимаем, что базовым шагом в любой учебной активности, да и на самом деле в научной деятельности, является использование искусственного интеллекта. И отстройка всей методологии и форматов образовательного процесса именно от этого. Это направление поиска, потому что в целом в мире, наверное, пара десятков университетов наберется, которые пока заявляют такую стратегию, и это, знаете, такое нащупывание своего пути. То есть это новая форма, новый формат обучения. Такой формат, который мы не можем посмотреть где-то еще. Есть вот какие-то форматы, которые тоже нам можно было бы перенять, принять в части, скажем, тех же жизненных, их иногда называют мягкие, гибкие навыки. Да? Тут есть отработанная методология, переноси на нашу почву, бери и делай. А это вот что-то новое. И, конечно, мы будем где-то ошибаться, где-то идти тупиковым путем, потому что путь поиска, он всегда такой. Нас, конечно, будут критиковать за это очень много, потому что, естественно, во-первых, ломать не строить, во-вторых, все большие специалисты, а в-третьих, любая наша ошибка, она, конечно же, быть оппонентами, скептиками, она будет восприниматься, ага, мы же говорили, что это все от лукавого, что это вот все какая-то модная тема, и она не работает. Но что ж, дорогу осилит идущий. И вот это вот третье направление трансформации образовательного процесса, почему это важно? Потому что, понимаете, университет – это же не что-то, вот, что оторвано от реальной жизни. По большому счету, в идеальной ситуации любое образовательное учреждение должно тем, кто обучается, предлагать тот же формат действий, жизни, жизненного поведения, мышления, с которым человек столкнется за пределами учебного заведения. И вот буквально на этой неделе я прочитал новость о том, что, скажем, один очень известный поисковик, он переформатирует свою поисковую строку, вот как мы привыкли, заходим на сайт, поисковая строка, вводим запрос, все. Сейчас это будет уходить в сторону диалога с чат-ботом, построенным на искусственном интеллекте. Примером этого может служить чат-бот на госуслугах, каждый может зайти, и уже не мы вводим запрос, там, услуга такая-то, а мы начинаем диалог. Что тебе нужно? Что ты хочешь? Какая услуга нужна? И в процессе этого диалога нас чат-бот выводит в нужное место. Вот точно так же трансформируется процесс поиска. Происходит это ровно под влиянием искусственного интеллекта. Вот то же самое, такая же трансформация учебных процессов, взаимодействия и всего прочего, она должна произойти в университете.
0: На севере учиться и работать.
1: В первом выпуске нового сезона проекта «На севере учиться и работать» исследуем профессию врача. В гости к школьникам 12-14 лет 2-го Мурманского лицея пришел невролог Мурманской детской областной больницы Никита Фрейман. Неврология – раздел медицины, изучающий заболевания центральной и периферической нервной системы. Не каждый взрослый сразу скажет, о чем это. Поэтому адаптируем информацию под жизненный опыт юных земляков. Говорили про расписание в работе, ведь в школе тоже есть расписание, про искусственный интеллект, молодое поколение с ним почти на «ты», и даже о том, почему одним легко научиться читать и писать, а другим трудно. И не потому, что они лентяи. Оказывается, их мозг работает иначе.
3: А рабочий день ваш начинается во сколько?
4: 8:30 утра.
3: А заканчивается?
4: А заканчивается в 16:48, но ухожу я обычно попозже.
3: А почему?
4: Потому что приходится работать с документацией. Если какое-то событие произошло, мне необходимо его тщательно задокументировать, чтобы никто не сказал, что этого не было, что это неправда, потому что я должен привести как можно больше доказательств своей правоты в документации. Это защита и пациента, и меня. меня как специалиста.
3: Бывают ли у вас сомнения?
4: Безусловно, сомнения бывают. И учитывая, что специалист я молодой, мне часто приходится прибегать к помощи старших коллег. Постоянно обсуждаем пациентов с нашей заведующей. Помимо этого, я в Петербурге обучался с замечательными докторами и поддерживаю с ними связь. По возможности с ними советуюсь, обсуждаю тоже различные клинические ситуации.
3: В медицине искусственный интеллект по вашему профилю уже используется или еще нет, еще по старинке?
4: Безусловно, используется, однако, конечно, такие инструменты мы применяем с большой осторожностью. В сегодняшний день активно ведутся разработки в анализе МРТ-снимков, когда искусственный интеллект анализирует снимки МРТ и может обнаружить то, что человек не может обнаружить своим глазом.
3: У меня такой провокационный вопрос. Я хожу в школу, какой-то предмет, мне тотально не дается. Я его не понимаю. Можно сказать, что эта проблема не во мне, а какая-то область мозга отказывается воспринимать это?
4: Такое бывает, да. Например,
3: пошутила. Правда?
4: В качестве примера приведу дислексия. Когда у человека есть особенности строения какой-то речевой зоны, да, и ему тяжело дается чтение, ему тяжело воспринимать слова. Он не может слово воспринимать по буквам и слогам, он его запоминает целиком, как оно выглядит. Очертание слова, как рисунок, как картинка яблока или дома. Вот для него слово выглядит вот так. Поэтому ему часто трудно это слово воспроизвести при правописании. Поэтому в таких случаях человек может допускать ошибки.
3: А вот эти зоны мозга, они как-то тренируются? Что-то с ними можно сделать, чтобы в процессе, как сказать, дальнейшей вот этой тренировки воспринимать материал более углубленно и объемно? В системе образования понятно, что здесь две заинтересованные стороны – педагоги и учащиеся. И каждый топит за свою сторону, да?
4: Те зоны, которые развиты менее, чем остальные, их нужно тренировать, да? Слабые стороны нужно человека прикрывать, но делать это деликатно, не так, чтобы человек истощался. Это, во-первых. Во-вторых, чтобы оптимизировать процесс обучения, можно, допустим, чтение заменить на слуховое восприятие, на аудиоучебники, скажем. Это, конечно, больше педагогическая, чем неврологическая проблема.
1: В начале урока наш спикер раздал ученикам предметы, которые нужны ему на работе каждый день. Не все, что мы потрогали и рассмотрели, нам понятно. Какие-то вещи оказались очевидными, типа обычные сантиметровые ленты, а какие-то оставили в недоумении. Но сейчас все встанет на свои места.
4: Конкретно сантиметр мне нужен для того, чтобы я измерил окружность головы и груди у младенцев. Потому что это очень важно, да, для детей до 1 года, тем более, когда вообще в норме, когда человек рождается, у него голова, окружность головы больше, чем окружность груди. Со временем эти пропорции изменяются. И чтобы отследить, насколько правильно ребенок развивается, не нарастает ли избыточно у него окружность головы, неврологи пользуются сантиметрами.
3: А вот тот странный прибор, который был похож на штырь, которым мясо и вот протыкают, насколько оно готово, это что такое?
4: Это называется камертон. Он колеблется с определенной частотой, конкретно этот с частотой 128 Гц. Он нужен для определения вибрационной чувствительности. Доктор наносит по нему небольшой удар, прикладывает к коже пациента, к какому-нибудь костному выступу. Пациент должен сказать, когда он перестает чувствовать вибрацию.
3: Который как щеточка и который как иголочка. Это что такое?
4: Это то, чем является. Это иголочка, это щеточка. Иголочка требуется для определения болевой чувствительности. То есть, если я нанесу, дотронусь до кожи, иголочкой, человек почувствует боль. А при определенных условиях может нарушаться болевая чувствительность.
3: То есть, когда я в шоке, например?
4: Нет, не совсем. Здесь речь идет о поражении центральной либо периферической нервной системы. То есть, если у нас же все мышцы иннервируются нервами, и кожа иннервирована нервами. Если какой-то нерв поражен, соответственно, пропадет двигательная активность той мышцы, которую он иннервирует, и, соответственно, тот участок кожи, который этот же нерв иннервирует, потеряет чувствительность.
3: И щеточка тоже для этого?
4: Все верно, для определения тактильной чувствительности.
3: А вот тот прибор, который нам сказали, что это километр?
4: Это динамометр для определения силы. На самом деле все достаточно индивидуально. Для девочек одни нормы, для мальчиков другие.
1: И вот на этом завершаем первый урок 4-го сезона проекта «На севере учиться и работать». Сегодня подростки узнали чуть больше о профессии врача-невролога и о том, что получить медицинское образование, и не только его, можно в Мурманске. Впереди еще несколько подобных открытий. С вами была Мария Фрейман. Всем хорошего дня.
0: Power Hit Radio представляет медиапроект «На севере учиться и работать». Power Hit Radio.

0: Сейчас в Мурманске 13 часов. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-Сеть».
2: Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на нашдом.рф.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: На севере учиться и работать. Медиапроект для школьников и их родителей. На 104.5 FM.
4: Всем добрый день! Сегодня мы проведем второй урок профориентации для школьников 12-14 лет. Его задача – дать представление о профессиях, которые нужны Кольскому Заполярью. Специалисты, которых мы привлекаем к проекту – это люди, влюбленные в свое дело. Они с удовольствием и, главное, честно рассказывают о своей работе. Меня зовут Мария Фрейман. Вместе с новым спикером мы пришли во второй Мурманский лицей. Подростки еще не в курсе, кто по специальности их гость. Секрет будем рассказывать. Открывать постепенно. А пока узнаем чуть больше о самой юной аудитории. Чему из линейки школьных предметов она симпатизирует, что понимает, а что не нравится. Ведь, как правило, в будущем именно из этих предпочтений и складывается представление о роде занятий, которым хочется заниматься во взрослой жизни.
5: Я люблю историю, а не люблю, не знаю, я, может, русский, может, географию. Ну, русский мне сейчас перестал нравиться из-за того, что у нас поменялась учительница, это мне не очень нравится из-за того, что от нас просто иногда спрашивают.

0: пишу. Мне очень история мне еще нравится, потому что там учить много надо.
1: Те предметы, которые у тебя не получаются, ты из-за этого переживаешь?
0: Да. Мне нравится английский, а мне нравится тоже география, история. Для меня какие-то скучные предметы, это все. Я больше лингвист.
2: Теперь пора представить спикера. Это Иван Сергеевич Плоунов. Он принес с собой предметы, по которым школьники попытаются догадаться, кто же Иван Сергеевич по профессии. Некоторые вещи им знакомы, а что-то кажется странным.
3: Универсальные индикаторные бумаги.
1: Что это?
3: Мочу исследовать.
4: Анализы.
5: Похожи как будто на весы. Весы.
6: Маленькие.
4: Маленькие весы.
5: А вот это типа...
4: Колобочка.
5: Половина косточки.
4: Стеклянная.
5: Да. Сюда вот налил жидкость какую-нибудь и все. Это... Вторую половину прикрутил, и это как на тигрышке.
4: Это, наверное, физиолог, учитель по физике.
1: Юноша, что вы держите в руках?
7: Маркер. Наверное, на доске что-то писать.
1: Почему на доске сразу?
7: На пробирках может писать.
1: Может быть, это лаборант какой-нибудь, врач?
7: Может.
3: Пробирка.
1: А что в ней?
3: Блестки. Врач.
1: Врач был в прошлый раз.
3: Лаборант.
5: Картограф.
1: Почему картограф?
5: Я не знаю, слово в голове летает.
1: Что ты держишь в руках?
5: Какого-то робота, может. Какого-то человечка сделанного, видно, как будто он своими руками, как будто. Он квадратный, тут есть на затылке у него шестеренки, на спине у него есть такая колба, в которых бисеры, ну еще что-то. У него на животе какие-то цифры, буквы, в руках колба с пеной какая-то.
1: Это же очевидно игрушка.
5: Ну да, игрушка. Может быть, чтобы дети не боялись, он дает им.
2: В этот раз не получилось угадать профессию гостя. Точно не врач и не картограф. А кто же?
8: Я по профессии вообще инженер-химик, но работаю учителем химии и завучем в 23-й школе.
1: Учитель химии для каких классов?
8: Как известно, химия начинается с 8 класса обычно. Не во всех школах у кого-то есть пропедевтический курс еще с 5, 6, 7 класса. Я работаю в 8, в 9 классе, потому что у нас школа 9-летка. А так до этого работал в 10-11 класс. Я закончил технический университет. Когда поступал, это был еще Мурманский государственный технический университет. Заканчивал его, он уже был Мурманский арктический университет, когда нас уже объединили. По специальности химия, неорганическая химия, химия координационных соединений. Звучит страшно, но на самом деле очень интересно и несложно. Да, такое стечение обстоятельств было, что на втором курсе мне предложили подработать учителем химии, да, и я согласился. Пришел на свой первый урок 1 сентября и загорелся, мне понравилось. Прерывал педагогическую деятельность, но все равно вернулся. Так как я еще и заместитель директора, получается так, что приходится приходить в школу намного раньше, чем дети и другие учителя, чтобы сесть еще доделать или сделать что-то, что не успеваешь за предыдущий день. Ну, обычно я прихожу в 7:50, 7:40, где-то так. Ну, и с 8 часов у нас начинается административное дежурство по школе, и, естественно, с 8 часов уже начинают примерно приходить дети. Потому что есть дети, которые приезжают с других микрорайонов, им далеко добираться, и кого-то привозят намного раньше, чем начинается учебный процесс. В нашей школе начинаются уроки в 8:30. Самый интересный, наверное, урок, это мой был самый первый урок. Я его очень хорошо запомнил. Это был 8 класс в международном лицее. Я пришел на урок, передо мной сидит 26 детей, которых я никогда в жизни в глаза не видел, никогда ни перед кем не выступал и не вел уроки. Мне надо было познакомить детей с химией, рассказать, что это такое, и как-то увлечь ребят. Стоял у самого, ноги тряслись, хотелось сбежать. Всегда боялся реакции детей, как они отреагируют на такого молодого преподавателя, что они будут говорить, какие вопросы будут задавать, а смогу ли я ответить на эти вопросы. Ну, слава богу, все прошло замечательно, первый урок удался, и дальше мы уже с ними продолжали знакомиться. Я проводил уже уроки. Сейчас мне 25 лет.
1: Такая относительно небольшая разница в возрасте между учениками и педагогом. Это помогает или мешает?
8: Двоякая история, на самом деле, потому что, с одной стороны, ты ближе к ребятам, больше, наверное, знаешь их трендов, стараешься все время быть, как они говорят, в потоке, и за счет того, что возраст не очень большой, ты постоянно с ними на одной волне. Но иногда бывают такие ситуации, когда ты приходишь, и немного стирается вот эта грань между учитель и ученик, и приходится выстраивать работу свою так, чтобы где-то остановить ребенка, где-то направить его правильно. То есть бывают разные ситуации.
9: На севере учиться и работать.
2: Приглашая в качестве спикера во второй Мурманский лицей преподавателя химии

0: из 23-й школы, мы исходили из того, что своих учителей подростки не смогут спросить, может, даже где-то о чем-то неудобном. А вот чужого человека попытать смогут. Это как пообщаться со случайным попутчиком в поезде. И совсем скоро юноши и девушки будут задавать гостю вопросы. Но прежде поговорим про разрыв поколений. Ведь большая часть школьных учителей – это люди старой закалки. Нет ли в педагогической среде недопонимания между молодой сменой и зрелым коллективом?
1: На самом деле нет. Даже вспоминая своего учителя физики, у меня замечательный был учитель физики. Она приходила на уроки всегда накрашенная, в современной одежде. Она всегда знала все тренды. Особенно у нас тогда был на пике популярности ЛСП или вот эти вот всякие группы, которые интересные, даже больше в рок направленные, да? И она там их цитировала на уроках, и чтобы нас завлечь к изучению физики. Естественно, я такое использую, у меня есть разные приемы, и, ну, например, мы там с детьми, когда изучаем щелочные металлы, у них есть правило инстасамки. Да, они знают, что, используя это правило, они быстро решат задание. Называется ли психаска? Да, ну и по каждой букве определенный элемент будет взаимодействовать с щелочными металлами. Тоже подглядел эту фишку, но использую очень часто. ТикТок тоже знаю, что это такое, веду его, достаточно много просмотров, и дети иногда тоже принимают участие в создании клипов.
2: Самое неприятное в работе учителя – то, что мы не видим, может быть.
1: Самое неприятное? Из неприятного, вот лично я не люблю, когда ко мне на уроки приходят неподготовленные, ну то есть без домашнего задания. Я крайне редко задаю домашку. Обычно это все усваивается во время урока, и нужно дома только закрепить, там, прочитать пару раз. Но если я задаю письменную домашку, значит, это действительно важно. Раньше-то сам в школе не очень любил эти домашки делать, ну, приходилось. Я понимал, что это такой инструмент для моего же развития, моего мозга. Не очень любимого, это, наверное, еще общение с родителями.
2: Поподробнее.
1: Обычно родители в школу по хорошему поводу мало приходят, да, обычно приходят по какому-нибудь интересному случаю, да, например, там у ребенка 6 двоек подряд по химии.
2: Как вы деликатно сказали, интересный случай.
1: Да, и тут что поделать? Ну, надо объяснять родителям, где ребенок не прав, где, может быть, нужно помочь ему, и подбираем ту конкретную стратегию работы с ребенком, чтобы он уже дальше смог реабилитироваться в этом предмете.
3: На севере учиться и работать.
4: Медиапроект реализуется на средства гранта Министерства информационной политики Мурманской области. New and fresh music.

0: реклама на Power Hit Radio.
1: Варишь сам, работаешь в бригаде, в «Строймиксе» все, что нужно. Аппараты «Сварог», «Аврора», «Фоксфилд», электроды, ЕСАП, маски, расходка. Надежно, проверено, по делу. «Строймикс», центр сварочного оборудования. Мурманск, Кольский 40, st-mix.ru. Все для сварки в одном месте.
2: Это мы, единственный официальный дилер «Тойота» в Мурманске. Это мы, единственный официальный дилер «Мазда» в Мурманске. Это мы, единственный официальный дилер Volkswagen в Мурманске. Аксель. Новые автомобили в наличии и под заказ с гарантией. Кольский 83.
3: Поиски эффективной рекламы заканчиваются здесь.
4: 488-442.
3: Рекламная служба Power Hit Radio.
4: New and fresh music. 104.5 Power

0: Power Hit Radio представляет медиапроект «На севере учиться и работать».
1: Продолжаем урок профориентации. В гости к школьникам 2-го Мурманского лицея пришел учитель химии из 23-й школы Иван Плоунов. Мы уже узнали, с помощью каких приемчиков в соцсетях и из соцсетей он делает сложный предмет для детей интересным. Но это, оказывается, лишь верхушка айсберга.
2: Скажу честно, я, наверное, учебником не пользуюсь уже 2 года.
3: Не пользуюсь?
2: Не пользуюсь. Я ребятам раздаю самодельные всякие листы и готовлю уроки, ну, так, чтобы это было интересно. Естественно, это все по календарно-тематическому планированию, но форматы подстраиваю уже под себя. Например, у меня есть уроки, которые завязаны на QR-кодах, и дети должны сканировать QR-коды и правильно отвечать на вопрос. У них, так как это химия, есть лабораторные работы, без них никуда, и им приходится еще и взаимодействовать с какими-то предметами. Где-то в группах пытаемся работать, где-то пытаемся работать на улице. То есть все зависит от конкретной темы урока. Про искусственный интеллект, когда начали говорить, обычно задают вопрос, мешает ли ребенку искусственный интеллект в учебе. Наверное, скажу, что в какой-то степени да. Выполнять домашние задания с искусственным интеллектом, да, в какой-то степени это может быть и хорошо. Ребенок может подсказку получить от искусственного интеллекта и где-то дойти самостоятельно до решения. А где-то искусственный интеллект используется для простого списывания, и в голове ничего не откладывается.
3: А вы как учитель это понимаете, где он содрал это все?
2: Конечно.
3: Да,
2: конечно. Абсолютно точно видно, когда ты даешь один материал, ребенок пишет по-другому, значит, он использовал какие-то другие источники. И это не обязательно искусственный интеллект, это же может быть и какой-нибудь решебник, ГДЗ или еще что-то такое.
3: Вы заходите в класс, а народ там бунтует, не слушает, кричит, еще может чуть подраться между собой там на какой-нибудь парте. Что делаете?
2: Пытаюсь успокоить, но на самом деле у меня, например, на уроках есть определенное правило. У меня на доске висит слово «тишина».
3: Да.
2: Я его вывешиваю каждое утро. «Тишина». Сколько букв, столько замечаний я могу сделать. Соответственно, первое замечание я сделал, буковку «Т» я убрал. Все начинают притихать, потому что понимают, что если слово закончится, то дальше нас ждет самостоятельная работа.
4: Мы обязательно учтем. Действительно очень интересный, так сказать, подход и метод.
2: И действительно рабочий. Это действует на все классы. То есть если первый класс пришел один раз, себя плохо повел, букву «Т» убрали, следующему классу уже достается не все слово, а «ишина». И, соответственно, если дойдем до 6-го урока и много кто там будет баловаться, последнему классу лучше вообще, как говорится, да, молчать.
1: А вот теперь, пожалуй, самая волнительная часть нашей встречи. Мы предлагаем подросткам спросить гостя о его работе. Школьного учителя сложно смутить. Какие только вопросы ему уже не задавали его собственные ученики. И все же.
5: Почему все учителя так много задают домашки?
2: Потому что домашнее задание нацелено на то, чтобы вы сами еще дома проработали тот же материал, который вам дается на уроке. На самом деле ничего нового дома вы не делаете. Вы делаете повторение. И обычно оно закрепляет ту информацию, которую вам дают на уроке.
6: А вы знаете молодежные мемы?
2: Да, даже иногда в презентациях их использую. Там из серии «Ничего себе!» Вот у меня есть там даже презентация такая.
7: Если не складываются отношения учителя и ученика, он мне поставил двойку, он меня ненавидит.
2: И такие ситуации бывали, но обычно мы общаемся с детьми. И они приходят, кто-то кого-то там спалил, сказал, что вот этот вас обозвал. Приходится уже встречаться с учеником и с ним договариваться, искать какие-то компромиссы. Мне в первую очередь нужно понимать ситуацию, почему так произошло. И дальше уже действовать. Это целиком и полностью отражается на эмоциональном состоянии ребенка.
5: Если бы у вас была возможность встретиться с любым великим химиком прошлого, о чем бы вы его спросили?
2: Наверное, я бы встретился с Менделеевым и спросил, действительно ли ему приснилась эта таблица Менделеева. Потому что есть разные версии, и одна из таких более официальных гласит, что это не так. Вот интересно.
5: Вы всегда хотели быть учителем химии? Или, может быть, вы хотели поменять свою профессию?
2: Я не хотел быть учителем химии, никогда об этом, наверное, не думал. Хотя в 4 классе у меня есть записочка, где я писал, что хочу быть учителем химии. Да, мне ее передавали классно. классные руководители потом. Вот. А на самом деле в классе в 9-11 я очень хотел, я выбирал между двумя специальностями. Мне хотелось быть ювелиром, хотел делать ювелирные изделия. И ближе к 11 классу хотел стать врачом, но не просто врачом, а врачом, который занимается медицинской кибернетикой. То есть это врач, который работает с МРТ, КТ-аппаратами, как врач функциональной диагностики работает.
3: Как это все монетизируется? Ведь вот ваш уникальный вклад в будущее нашей страны, сколько вы за это получаете каждый месяц?
2: По работе педагога это очень тяжелый вопрос. Почему? Потому что у каждого учителя разная нагрузка, есть категории, первая, там, высшая, и от этого зависит зарплата. В среднем по Мурманской области сейчас зарплата учителей составляет 115 тысяч рублей. Примерно в таком диапазоне, от 60 до 100 учителя получают. Ну, все зависит от нагрузки. Есть учителя, которые ведут 18 часов в неделю, а у кого-то это может быть и 30 часов. Естественно, от этого будет зависит зарплата. Плюс классное руководство. Есть оно, нету его. Может быть, заведование кабинетом. Может быть, еще совмещение с какой-то другой профессией. То есть, всякое разное есть, и поэтому уровень зарплаты вот так вот сильно колеблется.
5: Когда дети уходят на каникулы, учителя тоже отдыхают?
2: На самом деле, есть разные типы учителей. Кто-то летом идет на экзамены и проводит по 4-5 часов, сидя, смотря за детьми. А кто-то остается, проводит консультации, кто-то идет работает в летние лагеря, кто-то уезжает в отпуск и пьет где-нибудь молочный коктейль на берегу моря. А есть те, кто берут кисточки в руки и идут красить школу. То есть достаточно разнообразные учителей времяпрепровождения летом.
5: А вы что делаете?
2: Сейчас у меня была трудовая бригада, у меня приходили 20 несовершеннолетних ребят, которые на лето устраивались на работу, к нам в школу, и они помогали нам там убираться в кабинетах, мыть стены, наводить чистоту к 1 сентября. А вот сейчас мы с ними занимались. Параллельно делается различная документация на следующий учебный год. Где-то берешь кисточку и идешь, помогаешь красить. Ну, разнообразное такое времяпрепровождение в школе.
5: А кто лучше соображает в химии, женский или мужской? Пол.
2: Сложный вопрос, на самом деле. Примерно одинаково, но если смотреть по наполняемости в жизни химическими терминами, наверное, у женщин их больше, потому что все равно состав косметики смотрится, какие-то там кремушки, да. Лекарства,
3: точно.
2: Да. Женщины больше этим...
3: На бытовом уровне,
2: да, встречаются. Там, из серии «Какой магний принимать», да. Естественно, девушки больше встречаются с этим.
5: Если бы вас закрыли в комнате, из каких бы вещей вы бы сделали чистый кислород? Добыли его.
3: Круто!
2: Надеюсь, в этой комнате были бы реактивы, какие-нибудь реагенты. Наверное, я бы взял бы оксид марганца и перекись водорода. Это самая такая интересная, красивая реакция на получение кислорода.
3: Я надеюсь, что вы друг друга поняли.
2: Да, да.
3: Я нет.
5: А вы единственный учитель химии в вашей школе? Если нет, то вам нравится ваш коллега?
2: Я не единственный учитель химии, и мне нравится коллега, который вместе со мной работает. И я больше скажу, мы с ней учились на одном курсе в одном университете и вместе пришли в эту школу.
3: Были ли у вас случаи, когда вам дети делали приятные сюрпризы, чем-то удивляли?
2: Бывали такие случаи. Меня почему-то очень любят дети рисовать. И они мне приносят какие-то небольшие, я сейчас грубо, наверное, скажу, огрызки от бумаги, да, которые они нашли где-то там в коридоре, быстро меня накидали и вот сунули в руки, сказали, это вы. У меня все эти мини-портреты висят на пробковой доске в своем кабинете.
3: Телефоны на уроках разрешены у вас?
2: Нет, но если это необходимо для какого-то определенного урока, естественно, разрешается, но с ограничением.
0: На севере учиться и работать. Медиапроект для школьников и их родителей на 104.5 FM.
8: It's power. Turn on the power. Power. On Power Hit Radio.

0: Реклама.
1: В разгар рабочего дня особенно важен удобный и практичный обед. Деловые обеды в ресторане «Мосс» от 770 рублей. Доступно, удобно и, главное, вкусно. Здесь все работает для вашего комфортного перерыва. Деловые обеды по будням с 12 до 16. Посмотрите меню на сайте и забронируйте столик уже сегодня. Телефон 70 35 35. Ресторан «Мосс», Софьи Перовской, 3.
0: Снова весь день в телефоне. Пора переключать энергию ребенка на реальные победы. Хоккейная школа «Шор Арктика» объявляет набор детей от 5 до 8 лет. Мы знаем, как направить активность ребенка в правильное русло и вырастить лидера. Воспитанники школы получают реальный шанс вырасти до игроков профессионального молодежного хоккейного клуба «Арктика» и выступать на всероссийском уровне. Запись на пробное занятие 911-307-62-10. «Шор Арктика». Формируем характер с первых шагов на льду.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
3: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
2: BLG. Надежность в движении.
4: Цветочная сеть «Флоранж» предлагает подготовиться ко Дню Учителя. Прекрасный способ выразить признательность. Подарить красивый букет. Акция «Роза Эквадор» 60 сантиметров, 200 рублей при покупке от 15 штук. Красивые крупные бутоны, нежный аромат и отличная стойкость. Скажите спасибо учителю цветами. Компания «Флоранж» 921-037-3700. Группа ВКонтакте «Флоранж Цветы» с доставкой по Мурманской области.

0: севере учиться и работать.
1: Медиапроект реализуется на средства гранта Министерства информационной политики Мурманской области.
2: Сегодня мы узнаем подробности о работе школьного учителя. Да, все мы когда-то сидели за партой и кое-что о педагогическом труде знаем. Но как выглядит процесс изнутри системы? Ведь через несколько лет мурманчанам, для которых мы проводим урок профориентации, предстоит сделать выбор, кем работать и где для этого получать профессиональное образование. В Мурманском арктическом университете выбор специалитетов огромный, и педагогический профиль – один из базовых. Об этом рассказал доцент Института педагогики и психологии МАУ Артем Пунанцев.
3: На сегодняшний момент в 6 факультетах реализуются программы педагогического образования. По сути, вот бывший Мурманский арктический государственный университет, да, знакомый, думаю, многим нашим северянам, как педагогический университет, гуманитарный, да, он в разные годы менял свои названия. Вот он вошел структурно, да, уже в Объединенный Мурманский арктический университет в 2023 году. И что касается, вот, например, этого года набора 2026-го, это, конечно, педагоги с самыми разными профилями. От педагогов дошкольного образования до учителей средней и старшей школы по всем основным предметным циклам. Начальное образование с дополнительным профилем – инклюзивное образование. Учителя математики и информатики, учителя истории и арктического регионоведения, да, то есть уже со спецификой именно вот нашего региона, со спецификой арктической зоны России. Это учителя дополнительного, педагоги дополнительного образования с цифровым дизайном. Да, такая целая линейка образовательных программ у нас на сегодняшний день реализуется. Она каждый год подвергается такой своеобразной ревизии, да, вот именно по хорошему пересмотру на какой блок каждую программу стоит обновить, на какой блок расширить компетентность действительно современных педагогов, востребованных практикой, которые потенциально могут стать успешными в конкретно нашем регионе. По всем профилям, по всем направлениям, мы действительно с гордостью об этом говорим, у нас почти 100% трудоустройство. Самое приятное, что это именно в пределах нашего региона. По большей части, уже начиная со второго курса, наши студенты пробуют себя в роли практикантов. Они получают возможность прийти, выйти в поле. Да, что называется, и в таких реальных условиях себя уже попробовать, окончательно убедиться в том, что они совершили правильный для себя выбор. У нас для этого тоже есть и постоянно год от года расширяется база наших образовательных организаций-партнеров, которые, ну, ежегодно выступают базами для практики. Но отрадно также сказать, что не линейку наших партнеров по организации практики для студентов расширяем. Вот это как раз касается, например, летней практики, вожатской практики.
2: Учеба в школе, потом учеба в университете, потом работа в школе. Может показаться, что педагогическая деятельность про одно и то же. И всю жизнь. Но это заблуждение. Именно в этой среде огромные возможности для развития личности. Современный педагог – это активный творческий человек, который в своей деятельности использует самые передовые инструменты. Именно такому отношению к работе обучают в Мурманском арктическом университете.
3: В университете создана, ну, наверное, целая экосистема поддержки молодежных инициатив, когда есть у студента, начинающего, да, свой профессиональный путь, не только мотивация к академической успешности, да, сдавать вовремя и желательные оценки, все зачеты, экзамены, но при этом также и наладить связи с самыми разными сообществами, даже потенциальными грантодателями, да, которые могут дать реальную меру поддержки его собственной инициативе. В частности, могу сказать, что на втором курсе для наших студентов самых разных направлений, в том числе и педагогического образования, есть программа «Акселератор». Программа как раз поддержки молодежного предпринимательства. И вот когда мы слышим слово «предпринимательство», вот может сразу как-то такой некий барьер восприятия, как вот предпринимательство связано с образованием и развитием человека.
4: Такую красивую миссию говорили, воспитывать будущее.
3: Да, конечно. Должны, наверное, здесь сказать, что это всего лишь барьер восприятия. Может быть, какое-то давление вот прошлых стереотипов, как найти связь между этими сферами. Все, что связано с развитием человека, работой над какими-то важными личностными качествами, да, все, что касается вот его личностного становления, это процесс творческий. Какого-то прямого отношения к бизнесу, вот сама эта деятельность не имеет, но все равно эта же деятельность нуждается в наращивании некой такой инфраструктуры, в создании определенных условий. Педагоги современные, да, нуждаются в приемлемых технологических решениях, современных технических средствах, которыми должен быть оснащен современный класс, там современный зал для проведения занятий с детьми. Там мы же должны учитывать тоже и поколенческий определенный разрыв, особенности конкретного поколения детей, которые приходят в дошкольную организацию, потом в школу. Все равно речь идет о неком таком устаревании тех технологий, тех средств обучения и воспитания, которые нам всем хорошо известны. И вот это как раз пространство уже для другого творчества, не связанного непосредственно с формированием и развитием человека, да, его личности, но как раз-таки творчество, связанного с разработкой новых технологий, новых продуктов образовательных, которые улучшат эту практику, которые сделают образовательный процесс для современного ребенка более живым, более интерактивным, более увлекающим. Дети к нам приходят уже с определенным бэкграундом. Они приходят из семьи, которая уже сформировала их такой первичный взгляд на жизнь, их мировоззренческую основу, тот ценностный фундамент. Школа не должна этому противоречить. И вот к разговору, когда, например, развивается педагогическое блогерство, когда молодые современные педагоги используют самые разные сервисы, ТикТок, да, какие-то платформы, в которых дети на самом деле сидят ежедневно. Да? Для чего все это происходит? Это как раз работа вот того самого принципа культуросообразности. Это воспроизводство вот той естественной, привычной среды, в которой дети находятся. Да, акселератор — это как раз вот та самая программа, которая позволяет буквально в короткий срок, в течение 3 месяцев, таким достаточно разношерстным командам, в которые могут входить не только педагоги, но, например, еще и программисты, и экономисты, создать реальный продукт, хотя бы его образ, который дальше уже пройдет апробацию, да, на встрече с представителями реального сектора, представителями бизнес-сообщества, образовательных организаций, на которые действительно дадут реальную экспертизу, реальную экспертную оценку тому, насколько этот продукт качественный, насколько он нужен в современной сфере образования. Этот формат, мне кажется, действительно позволяет студентам погрузиться в, опять же, реальные полевые условия. Они тестируют не только свои жесткие навыки, когда есть вот то самое ядро профессиональных компетенций, которые каждый наш студент должен осваивать, но и научиться вести коммуникацию внутри своей команды, научиться проявлять гибкость в формулировке своего мнения, в отстаивании своей позиции, способности слышать другого. Речь идет о разговоре с самыми разными аудиториями.
2: Через несколько минут продолжим разговор о миссии педагога. Ведь сегодня объект нашего исследования – школьный учитель. Как и где получить эту профессию, а чему еще можно научиться в Заполярье? И, конечно, расскажем, чем закончилась встреча учеников и преподавателя химии, который является героем проекта «На севере учиться и работать».
1: На севере учиться и работать. Медиапроект для школьников и их родителей на 104.5 FM. Number one hit music station. Power hit radio.

0: Реклама на Power Hit Radio. Geely City Ray – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно.
1: Geely City Ray – энергия города, которая ждет вас на проспекте Кольском, 53, строение 5, по выгодной цене. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 377 или на сайте geelyomega.ru.
2: Внимание! Впереди ликвидационная распродажа саженцев со скидками до 70%. Пункт назначения. База «Строймикс» Рогозерская, 34. Кусты, цветы и ягодки по ценам, ради которых стоит изменить маршрут. Поехали!
3: Шумные соседи, ароматы в подъезде и вечная борьба за парковку? Смените бетонные джунгли на свободу. В коттеджном поселке Брусникино, 4, готовые дома с центральными коммуникациями от 9 миллионов рублей. Собственный дом на участке, простор и тишина, которую вы заслужили. Безопасная покупка через эскроу-счет подходит под арктическую ипотеку. Надежный застройщик – компания «Вудека». Ваш комфорт начинается с одного звонка. Телефон 209010, сайт «Брусникино.ру». Кредитование ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: 3 октября ресторан «Мосс» приглашает на гастрономический вечер с Алексеем Митрофановым. Сомелье высшей категории с более чем 20-летним стажем. Алексей уходит от сухих терминов в сторону увлекательных историй и ярких ассоциаций. Гастрономическое сопровождение вечера от бренд-шефа «Мосс» Сергея Горелова. 3 октября. Гастрономический вечер с Алексеем Митрофановым. Подробности по телефону 70-35-35.
5: Запрещено для детей.
3: Power Hit Radio представляет конкурс «Я рисую свенги мебель». Юные участники могут помочь родителям сделать детскую комнату более уютной. В сентябре рисуем на тему «Любимый Мурманск». Фоторабот присылайте сообщениями в группу радиостанции ВКонтакте. Ежемесячные призы. Сертификат на 50 тысяч рублей для заказа мебели в детскую комнату. Умная колонка с Алисой. Главный приз. Сертификат венги на 100 тысяч рублей. Разыграем 31 декабря среди всех участников.
6: Партнер проекта – производственная компания «Венги Мебель». Изготовление кухонь и любой корпусной мебели под ключ по индивидуальным проектам для вашего дома, дачи или квартиры. Профессиональные мастера и высокоточное оборудование. Все работы включены в договор. Кнеповича, 5, торговый центр «Русь», 2 этаж, телефон 70 70 90.
3: Правила конкурса «Я рисую с Венги Мебель» в группе Power Hit Radio ВКонтакте. Для детей младше 14 лет.
7: Listen up, everyone! Power Hit Radio.

0: Power Hit Radio представляет медиапроект «На севере учиться и работать».
1: Урок профориентации «На севере учиться и работать» мы начали с того, что раздали ученикам предметы, которые принес с собой спикер, учитель химии из 23-й Мурманской школы Иван Плаунов. Эти предметы помогают ему в работе, но как именно, сейчас узнаем.
2: Это мел, но это мел не простой. У меня, к сожалению, аллергия на обычный мел. Да, на школьные. Поэтому я использую такие меловые маркеры, которые точно так же, как обычный мел, стираются с доски. Просто их наносить удобнее, и ты не прикасаешься к мелу. Это пробирка с интересным осадком. Плюмбум йод-2. Он, если его правильно приготовить, он выпадает в виде золотого цвета. И девочки как раз говорили, что именно блестки видят в пробирке, и это действительно так. На самом деле, если смешать в обычных условиях два вещества, то получится просто желтый осадок, но если их нагреть при определенной температуре, выпадает золотой осадок. Эту реакцию еще называют золотой дождь. Весы на самом деле правильно определили. Это маленькие весы, которые дают взвешивать небольшие порции веществ. Мы с ребятами их используем в 8-9 классе для приготовления растворов. Вот эта вот баночка, это универсальная индикаторная бумага. Она подписана. С помощью нее можно определить кислотность среды. Это вот такие оранжевые палочки бумажные. Опускаем их в раствор и определяем, какой кислотности будет тот или иной раствор. Для того, чтобы это узнать, здесь есть специальная шкала от 0 до 12, где 0 – это очень кислая среда, где 12 – это щелочная среда. На самом деле это не кость, не рыбный хвост, это не колбочка, это пробирка, просто такая необычная, называется двухколенная пробирка. Необходима для того, чтобы разные вещества, не взаимодействуя друг с другом, какие-то сложные там пары, газы, они смешались в одном месте. Или, например, мы можем разные условия для разного колена создать. К примеру, возьмем фосфор красный и будем его нагревать. С другой стороны, если охладим второе колено, будет образовываться белый фосфор. Для разных процессов нужна эта пробирка.
3: Вон тот маленький человечек-робот.
2: Да, маленький игрушка. Человечек-робот. Мне был подарок от моей коллеги. Учителя решили, что я вот такой вот химик с шестеренками в голове, с колбами в руке. И на груди у него химический элемент золото, аурум. Говорят коллеги, что я золото. Ну, это самые такие близкие коллеги.
3: Какие школьные предметы вам точно пригодились вот в вашей взрослой профессиональной деятельности?
2: Я когда учился, в транспортно-логистическом классе. У меня было вот такое направление. Мурманский морской торговый порт тогда сделал первые классы для того, чтобы учить транспортно-логистике. И параллельно с этим у меня был еще второй уклон в химию-биологию. Я посмотрел и на одну сторону, и на другую, и выбрал химико-биологическое направление. Естественно, химия-биология необходима. Если ребята маленькие, то это окружающий мир. География пригодится обязательно, и математика, без нее никуда. Русский язык, ну тут даже речи нет.
1: Спикер проекта «На севере учиться и работать» Иван Плаунов по базовому образованию химик. Школьным преподавателем он стал на практике, получив дополнительное образование. Это пример того, как сегодня можно комбинировать профессиональные компетенции. Мурманский арктический университет как раз и заточен под такую систему. Его задача – выпускать в большую жизнь специалистов, умеющих использовать в своей работе самые разные навыки и из смежных сфер в том числе. Ректор университета Мария Князева и проректор по учебной деятельности Дмитрий Нестеренко обратили внимание на это.
4: Наш университет предоставляет возможность, ну, практически по самым востребованным в регионе профессиям, направлениям подготовки, получить вот такое вот образование. Во-первых, конечно, это морское образование. То есть мы говорим о подготовке членов экипажа морских судов. Причем у нас заточенность наших программ заключается именно в том, что они готовят членов экипажа морских судов, которые работают на Северном морском пути или в Северном бассейне. И уникальность заключается еще в том, что наши судоводители, механики, электромеханики – это прежде всего ребята, которые могут работать на судах совершенно разного класса. И на ледоколах, на рыбодобывающем флотах. Ребята могут работать в транспортных компаниях морских. То есть они такого рода универсальную обладают подготовкой. Дальше, если говорить по направлениям, востребована, конечно, вся линейка практически инженерных кадров. От нефтегаза строительство, энергетика, электроснабжение, то, что является ключевым для развития региона, здесь можно получить такие профессии. Если вспомнить о том, что у нас одна из самых сильных нашего региона сторон подготовки – это горная промышленность, то в нашем филиале в городе Апатиты идет подготовка кадров именно для этих отраслей. Вся линейка необходимых инженерных кадров для развития горнодобывающей, горноперерабатывающей промышленности, она в МАУ осуществляется. Конечно, мы понимаем, что мы работаем в Арктике, живем в Арктике, и поэтому очень важна экология, сохранение биоразнообразия. У нас идет подготовка и таких кадров, как по биологии, по экологии, по техносферной безопасности, ну и, конечно, социальная сфера. А социальная сфера – это же на самом деле основа для того, чтобы люди жили в таких условиях и развивали этот регион. То есть нам необходимо, чтобы здесь было комфортное проживание, и поэтому у нас готовятся и педагоги, причем педагоги абсолютно по всем школьным дисциплинам. У нас готовятся медики. В 2019 году впервые была открыта программа «Лечебное дело». В прошлом году у нас был первый выпуск. Сейчас мы работаем над открытием ординатуры. Университет взял на себя обязательство готовить врачей с высшим образованием. Если говорить про социальную еще сферу, то это, конечно, и дизайн, и историки, и социологи. Можно сказать, что наш университет, он уникален с точки зрения вот сборки образовательных программ вообще в Арктике. То есть нет ни такого университета в арктической зоне Российской Федерации, в котором собраны в одном университете все эти компетенции и все эти направления подготовки.
5: Самая святая миссия университета – это, конечно же, обеспечивать прогресс в нашей жизни, потому что университет – это носитель знаний, носитель экспертизы, и через передачу передового знания, передовых технологий, передовых умений делать лучше жизнь нашей страны, нашего региона и жизнь людей вокруг. Вот это вот самая главная миссия, которую мы видим. И, конечно же, мы очень хотим, чтобы каждый наш выпускник был счастлив. Понятие счастья, оно у каждого свое. Мы стараемся сделать максимум, чтобы человек, выходя в жизнь за пределы нашего университета, нес с собой в руках чемодан инструментов, с помощью которых свою счастливую жизнь он смог бы сам себе построить. Она у каждого своя, у каждого понятие счастья свое, но наша задача – дать в руки вот эту вот возможность. Мы очень надеемся, что все наши выпускники будут счастливы и будут жить той жизнью, которую они захотят.
1: Быть учителем – не просто работа. Пусть звучит высокопарно, но миссия. В этой профессии особенно важно иметь гуманистический взгляд на мир. Доцент Института педагогики и психологии МАУ Артем Пунанцев считает это базовым качеством.
6: Это скорее сфера для тех, кто действительно заинтересован в том, чтобы повлиять на будущее. Педагогика, наверное, должен сказать, обладает определенной привилегией в том плане, что она не только объясняет этот мир, не только фиксирует какие-то факты, события, которые нас окружают, не только описывает все происходящее, но и формирует нового человека. О формировании нового человека мы говорим тогда, когда нас интересует какое-то новое будущее. Наверное, вот эта увлеченность, может быть, футуризмом отчасти, понимание того, что ты действительно можешь повлиять на образ мышления целого поколения, может как-то привлечь людей, склонных к таким размышлениям, готовых в дальнейшем осваивать педагогические профессии.
1: Влияние педагога на ребенка, на траекторию его развития сложно переоценить. Очень часто именно удачные или неудачные взаимоотношения учителя и ученика отражаются на успеваемости ребенка по тому или иному предмету. Это первое, что отметили дети и их педагог, когда в финале урока я спросила, что их удивило в общении с новым учителем.
7: Что запомнила, что химики могут быть добрыми, а у нас очень злой. Иван Сергеевич, он у меня в лагере был воспитателем. Потом я с ним в этом году встретилась на конференции. Вот я сейчас очень была удивлена, что когда он учился в университете, он, пошел работать учителем.
8: Очень приятно, что такие есть добрые учителя, понимающие.
9: Способ, как сделать, чтобы дети замолчали. Его надо моим учителям рассказать.
10: Про тишину?
9: Да.
1: Таким получилось знакомство с профессией учителя. Проводником в нее стал Иван Плоунов, преподаватель химии 23-й школы. А нашей аудиторией были подростки 2-го лицея. В данный момент они не подозревают знакомство, с какой специальностью мы готовим для них в следующий раз. Я знаю, но не скажу. С вами была Мария Фрейман. Всем хорошего дня.
0: На севере учиться и работать. Медиапроект реализуется на средства гранта Министерства информационной политики Мурманской области. Number one. Hit music station.
10: hit music station. 104.5 FM. Power Hit.

0: В Мурманске 2 часа дня. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на нашдом.рф.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: На севере учиться и работать. Медиапроект для школьников и их родителей на 104.5 FM.
4: Всем добрый день. Сегодня мы проведем третий урок профориентации для школьников. Его цель – дать представление о профессиях, которые нужны Кольскому Заполярью, у которых в арктических широтах большие перспективы. Специалисты, которых мы привлекаем к проекту – это люди, влюбленные в свое дело. Они с удовольствием и, главное, честно рассказывают о своей работе. Меня зовут Мария Фрейман. Вместе с новым спикером мы пришли в 58-ю Мурманскую школу. Сегодня у нас задачка сложнее обычного, потому что аудитория – ученики младших классов. Народ эмоциональный, любопытный, вертлявый. Для начала попробуем его расположить к себе и заманить на серьезный разговор вопросами о дружбе.
5: Меня зовут Настя, мою подругу зовут Кира, и она хорошая.
6: Меня зовут Женя. Вот мой лучший друг – это Артем, и он с моего двора. Он добрый, хороший. Часто ходит со мной гулять.
7: У меня два лучших друга. Буба и Даня. Буба – это из мультика персонаж. И у нас с ним общий язык под названием Куль.
8: Меня зовут Тихон.
9: Очень много лучших друзей. Ваня, Миша и Даня.
10: Легенды мира.
9: И Егор еще. Очень похож тоже с Бубой.
11: И Андрей. Они очень веселые. У нас с ними одинаковые, схожие вкусы.
12: Меня зовут Алиса. Мой лучший друг – это София. Она сейчас в отпуске, но мы с ней учимся в одном классе, в одной школе. Мы с ней гуляем и ходим на одинаковую секцию.
13: Меня зовут Тася. У меня есть подруга Люда. Она учится со мной в школе. Она добрая, хорошая. И все время может помочь мне.
4: Теперь пора представить спикера. Это Никита Александрович Хомяков. Он принес с собой предметы, по которым школьники попытаются догадаться, кто же Никита Александрович по профессии.
14: У меня перчатка.
15: Она резиновая и, возможно, для какой-то экспедиции там.
12: Это перчатка оранжевая, резиновая. Я думаю, она нужна для работы на станции с проводами.
15: Но тут раз резина, значит, это, наверное, работает с электричеством.

0: такого, что похоже, чтобы это был какой-нибудь микрофон.
1: Смесь проводов, пластика и металла. Похоже на какие-то микрофон недоделанные.
2: Так кто наш гость по профессии? Как вам кажется?
3: Инженер. 100%
4: электрик.
5: Школьники оказались те еще проныры. Кое о чем догадались. А точнее подсмотрели, потому что пока предметы гуляли по партам, наш гость открыл на экране презентацию. И на экране красовалось красивое слово «энергетика». Так что да, Никита Хомяков – инженер, который работает с энергией.
6: Отчасти это все правильно было сказано, то, что я работаю с электричеством, но с более высоковольтным. То есть я не работаю с напряжением, с которым вы привыкли видеться в обычной жизни. То есть я не работаю с розетками, а освещением. То есть я занимаюсь выработкой электроэнергии на большие объекты и на распределение на целые города, области и так далее.
2: Как это предприятие называется? Что это?
6: Работаю на каскаде Серебрянский Хатуломский ГЭС. Это гидроэлектростанция. То есть это объект, который при помощи воды вырабатывает электроэнергию. Давайте первоначально обратимся к тому, для чего вообще работает энергетика. Где она используется и где вы ее можете видеть. Энергия у нас используется во многих объектах, производствах. То есть на заводах, в частных домах, также у вас в квартирах. И на каждый из этих объектов требуется определенное количество энергии. То есть, грубо говоря, 30 домов, в которых вы проживаете, не потребят столько электроэнергии, сколько заводы, которые переплавляют металлы, производят автомобили и так далее. То есть мы работаем на широкий спектр потребителей. Давайте я вкратце опишу вообще принцип работы гидроэлектростанции и как она устроена. Все гидроэлектростанции устроены по принципу то, что строится у нас плотина для перекрытия воды, чтобы у нас был запас воды, который нам потребуется для работы. Устанавливается плотина. Везде она называется как водохранилище. То есть там, где я работаю, у нас водохранилище рассчитано примерно, если у нас будет, грубо говоря, даже засуха, на полгода при полной выработке мощности. Устроена она по принципу того, что она сделана с наклоном вниз, чтобы вода у нас под собственным весом спускалась понизу, создавала так называемый напор. То есть это разница давления между верхней точкой воды и нижней. Вода у нас проходит через турбины, тем самым она их закручивает, приводит весь механизм у нас в движение. А уже при помощи генератора, который расположен у нас сверху, при подаче на него электроэнергии, он начинает вырабатывать определенное количество электричества, которое мы ему задали. Сделано это все с возможностью регулирования конкретно на наших станциях для того, чтобы мы могли подавать больше напряжения и электроэнергии, либо меньше. Сделано это для того, потому что у нас могут объекты запускаться, работать ночью или днем. Также у нас, поскольку ночью все в основном спят, то есть потребление электроэнергии у нас уменьшено.
2: А много ли людей работает на гидроэлектростанции?
6: В определенное время всегда по-разному. В дневное время у нас работает примерно около 50 человек. Всегда на станции находится 2 человека, среди которых нахожусь я. Это оперативный персонал. Мы занимаемся тем, что мы отслеживаем работу всей гидроэлектростанции на моменты дня и ночи. Ночью мы следим, что у нас все хорошо работает, проверяем, если что-то донастраиваем. А в дневное время приходит основной персонал, который занимается ремонтами, наладками, починками и мелкими делами, так скажем.
5: Никита Хомяков – сотрудник компании ТГК-1. Это территориальная генерирующая компания номер один. Производитель электрической и тепловой энергии на северо-западе России. Она объединяет 52 электростанции в Санкт-Петербурге, Республике Коми, Ленинградской и Мурманской областях. В Мурманской области в составе ТГК-1 17 гидроэлектростанций, а также Апатитская и Мурманская ТЭЦ. Участник проекта «На севере учиться и работать» работает на каскаде Туломских и Серебрянских ГЭС. Одно из главных условий проекта – это откровенный диалог с подрастающим поколением. Мы говорим не только о положительных сторонах того или иного дела или явления. Острых тем не избегаем. В случае с гидроэнергетикой обсуждаем ее влияние на экологию.
6: Не буду говорить то, что не наносит ущерба. Да, есть ущерб в том, что когда образуется водохранилище, обычно всегда затапливается участок земли. Фауна, флора у нас там моментами уничтожается. Но это все делается с расчетами инженеров на то, что где будет нанесен меньше всего ущерб. Также есть такая особенность, что есть гидроэлектростанции, которые стоят не прямо на речках, а что их отдельно вывели и искусственно создали водоем. То есть от реки берется исток воды и передается уже в наше водохранилище. Это тоже немного наносит небольшой ущерб рекам, но это компенсируется тем, что в водохранилищах рыба все так же может продолжать жить, ее отслеживают, там выращивают. Многих, наверное, тоже интересует вопрос, что происходит с рыбой, когда она проходит все-таки у нас через гидроагрегаты.
2: Вот именно. Это не как мясорубка там работает?
6: Нет. Рассчитаны они все так, что рыба

0: проходит спокойно. Да, ее может немного оглушить, но вероятность смерти крайне малая. То есть выживаемость по результатам испытания у нас составила 99% при прохождении через гидроагрегаты. Она спокойно просто уплывает дальше жить.
1: А в чем плюс, в принципе, для человечества и для планеты гидроэлектростанции?
0: Плюс в том, что это более экологический метод добычи электроэнергии. То есть ему не требуется ничего сжигать, не требуются радиоактивные вещества, как атомным электростанциям. В нашем случае нам требуется вода. Плюс этого способа то, что мы не тратим природные ресурсы, поскольку вода у нас это возобновляемый ресурс. Мы только зависимы от того, есть у нас вода по той или иной причине, или ее нету.
1: Значит, в Сахаре гидроэлектростанция невозможна.
0: Возможно, если туда куда-то как-то привезут воду.
1: А смена сколько длится у вас?
0: Смена у нас длится по суткам. То есть с 8 утра мы заступаем, и до 8 утра мы так полностью дежурим. Но у нас есть в эти промежутки время сна и отдыха. У меня это с 6 вечера до 12 ночи. В это время один только человек из оперативного персонала дежурит. А ночью уже заступаю до 6 утра, я один. Я занимаюсь полностью регулировкой, проверкой и надсмотром над гидроэлектростанцией.
1: А что случится, если она остановится, гидроэлектростанция?
0: Да, ничего страшного. Это частое явление, когда мы не работаем по причинам того, что производится работа где-то дальше по линии. На работу никак не влияет. Мы будем питаться также от общей сети по линии, куда мы выдаем электроэнергию. А при необходимости также можем ее выдать обратно. Остановка гидроэлектростанции не ведет ни к чему плохому.
1: Сколько зарабатывает гидроэнергетик?
0: На данный момент 120 тысяч. Но поскольку это общедоступная информация, то что это ничего секретного не имеет.
2: На севере учиться и работать.
3: Медиапроект реализуется на средства гранта Министерства информационной политики Мурманской области.
4: Hard. Powerful. And mind-blowing. Power Hit Radio.

0: Реклама.
1: Встречайте обновленные Хавейл Джолион и Хавейл Дарго. Еще больше технологий, комфорта и уверенности за рулем. Специальные условия на новые автомобили и выгодный трейд-ин. Для города, для путешествий, для дорог, где важен контроль. Автомаркет Хавейл Мурманск. Проспект Кольский, 118. Телефон 33-000.
2: Помыли у нас машину? Смените шины. Актуальная услуга на автомойке «Эдванс» в ТРК «Мурманск Молл». Сезонный шиномонтаж в теплом помещении. Пока ваш автомобиль переобувают, вы можете прогуляться по магазинам или выпить чашку кофе.
3: Открыта запись с 3 октября. Звоните 700-145.
4: Приглашаем болельщиков на серию домашних матчей первенства Российской хоккейной лиги сезона 2026-2027 сильнейшими коллективами Западной конференции. 9 октября в 19, 10 октября в 13 часов. Хоккейный клуб «Арктика», молодежный хоккейный клуб «Динамо Карелия» Кондопога. Информационная поддержка «Пауэрхит Радио». Билеты в кассе «Ледового» только перед началом матчей. Без возрастных ограничений.
5: Получи права за 2 месяца от 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами, без переплат. Автошкола «Гарант», Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
6: Мама, смотри, я плыву!
7: Аквацентр «Лягушонок». Грудничкового и раннего плавания для малышей от 2 месяцев. Безопасный бассейн для гармоничного развития ваших детей. Гарантия чистоты воды. Опытные инструкторы. Комфортная зона ожидания для родителей. Телефон 20-20-60. Героев рыбачьего дна. 104.5 FM.

0: Хор Хит Радио представляет медиапроект «На севере учиться и работать».
1: Продолжаем урок профориентации. В гости к ученикам 58-й Мурманской школы пришел специалист-гидроэнергетик, сотрудник каскада Туломских и Серебрянских ГЭС Никита Хомяков. Напомню, что сегодня наша школьная аудитория – это дети 10-11 лет. И, признаться, я думала, что вопросы спикеру мне придется придумывать самой. Все-таки сложная тема. Но юные мурманчане удивили своей активностью и осведомленностью, так что нашему спикеру пришлось постараться.
2: А примерно сколько надо лет, чтобы стать директором?
3: Насколько я знаю, директор шел до своей должности примерно около 15 лет.
2: А вы?
3: А я, к сожалению, не любитель работать в офисных работах, договариваться с людьми. Мне больше интересна работа в техническом плане. Мне не очень интересно идти на руководящие должности.
4: А сколько вы лет уже работаете на станции?
3: 1.5 года.
4: А сколько вам лет?
3: Всего мне 24 года на данный момент.
5: А сколько вот вы по звездам от 1 до 10 оцениваете свою работу?
3: Работаем, как видите, хорошо, так что оценю я себя на 9, поскольку на самый высший балл оценить себя невозможно, потому что всегда есть какие-то небольшие недочеты. И есть возможность как бы развиваться всегда. Хорошо оценивается, когда у всех есть электричество в домах, когда никто не нуждается в электроэнергии. Ну и хорошо то, что станция вообще существует и работает. Это хороший признак того, что она нужна обществу.
2: А насколько вам нравится эта профессия?
3: Очень довольно нравится, поскольку я еще в 9 классе решил пойти в электроэнергетику, потому что мне это было интересно с детства. С детства я занимался радиотехникой и решил как дальше развиваться в этом плане.
2: А почему именно вы на ГЭС, а не ТЭС, АЭС?
3: На ТЭС я не пошел, поскольку это довольно грязная работа, поскольку там сжигается уголь, мазут и другие горючие вещества. В плане здоровья может быть плохо. Поскольку мне предложили именно на ГЭС пойти, я решил пойти именно на гидроэлектростанцию. АЭС у нас ближайшая находится примерно в 250 километрах. Там больше вахтовый метод работы. Надолго уезжать и работать там по 2 недели и 2 недели отдыхать дома мне не очень было интересно.
2: Сколько электричества нарабатывается за день?
3: Всегда графики у нас меняются. То есть в один день станция может полностью быть загружена, то есть вырабатывать максимальную мощность, а в другие дни она может просто стоять и не вырабатывать ничего. Ответить точно не могу. Я могу сказать то, что в течение прошлого года выработано было свыше 1 миллиарда киловатт-часов.
1: А как это можно понять? В чем это можно представить?
3: Ну, я думаю, на день всей России хватило бы этой мощности.
1: То есть 1 миллиард киловатт-часов, это если бы вся страна Россия одновременно включила свет, и он горел бы целый день?
3: Да.
2: Ого! Было у вас какая-нибудь прям критическая ситуация? Если было, то когда?
3: Аварийные ситуации были, конечно же, как и везде, но конкретно на работу станции они не влияли. Они влияли в основном на общую энергосеть всей области. То есть у нас бывали аварийные отключения агрегатов по причинам разным, именно конкретно для плотины и все наши структуры последствий никаких не принесло. Для этого у нас заведены как механические защиты, так и электрические. Участие человека тут в этом плане минимально. Мы можем только устранять последствия уже.
2: А если случайно выпадет человек в воду и его засосет, что с ним будет?
3: Ну, поскольку у нас станция довольно старых построек, еще придуманная финнами. Придумана и построена она была при помощи финских рабочих. У нас она продумана в плане того, то, что перед тем, как вода попадет, там находятся большие фильтра. И сделана еще небольшая защита для того, чтобы деревья или человек не смогли попасть у нас в воду. Также там находятся у нас посты охраны, которые следят за тем, то, что есть ли там люди. Вероятность падения крайне малая, но всегда присутствует. Но для этого у нас на всех участках присутствуют камеры. Люди у нас, когда идут работать, предупреждают об этом. Все это как бы следится и чтется.
2: Механизмы либо засорится, либо что-нибудь заклинит. Что надо будет делать?
3: Все не вечно, но поскольку станция довольно как и дорогостоящая, так и умно, у нее существует много разных защит. Такие, как закрытие подачи воды. То есть у нас, если заклинит механизм генератора, вода пройдет и просто останется воздух. То есть он сам по себе становится. И везде вот в таких даже мелких механизмах присутствует разного рода защиты.
2: А нужна какая-то особенная вода? То есть, не знаю, вода именно из реки или именно из моря?
3: Разница в воде, конечно, как и везде есть. Мы используем пресную воду с реки, которую берем, которая у нас копится в водохранилище. Морская особенно тем, что она содержит соли, а соли, как мы знаем, очень вредны, плохо влияют с металлами. Поэтому в основном станции строят на пресных водоемах.
6: А сколько на вашей электростанции стоит турбин?
3: На нашей электростанции стоит 4 гидротурбина. Общей мощностью 300 мегаватт, 75 каждая.
7: А ваша считается супермощной или не очень?
3: Нет, есть, конечно, и мощнее. У нас самые мощные турбины стоят среди северных частей. Но в центральных областях есть и помощнее.
8: Какие вы экзамены проходили и какие предметы в школе надо, ну, сдавать, чтобы стать в эту профессию?
3: На момент поступления я сдал русский, математику, информатику и географию. Если брать плюсы и минусы именно моей работы, то сутки я выбрал, поскольку мне удобнее в том плане, то, что я день потратил, и, грубо говоря, остается еще полтора свободного времени, поскольку после суток хочешь не хочешь, но отдыхать все равно придется. Бывают смены, когда и мы можем и не поспать, сутки работаем, получается, без остановки. Такое тоже бывает крайне редко, но мы, получается, выживаем с этим. Ну, сутки двое тоже не назвать простой работой, тоже выматывает. У нас, по-хорошему, сутки трое. Но сейчас, поскольку летний период начался, люди в отпусках, отдыхают, поэтому пока так.
7: И еще плюсы?
3: Заработная плата. Коллектив у нас, правда сказать, небольшой. Работаю постоянно с одним человеком. Дневное время мы уже работаем с другим персоналом, но мы не так сильно с ними взаимодействуем. Поскольку станция отдаленная, коллектив маленький, все друг друга знают, и из-за этого, так скажем, рождается маленькая семья на станции. То есть это довольно такая домашняя атмосфера уже получается. Плюсом я отнес то, что нас до туда довозят.
7: А минусы? Давайте будем откровенными.
3: Из минусов это, понятное дело, опасность, поскольку электричество очень сильно не прощает ошибок. Это основной минус.
6: Вашей речке, которая уже остается после вашей гидроэлектростанции, есть какая-то еще гидроэлектростанция?
7: Мы же говорим каскады ГЭС.
3: Да. Каскады – это означает то, что у нас, получается, между станциями есть промежуток. У нас станция завязана на том, что мы первоначально даем воду с реки, подаем ее на следующую станцию, и она уже повторно используется.
5: Есть какие-нибудь роботы работают, или все от силы человека зависит, или и то, и другое?
3: Роботов у нас нету, все подвязано на человеческие факторы. Есть защиты, но они работают уже информационно, без нашего участия. Все основные работы производятся при помощи человеческого труда. Я могу сказать то, что энергетика подходит как девушкам, так и мужчинам, поскольку девушки могут работать и в офисах, они могут заниматься расчетами, бумагами. Также и мужчины в этом плане более универсальны, поскольку они могут работать и на предприятиях, и на уже офисных работах. По своему личному опыту, девушки ничуть не хуже у нас занимались теми же работами, что и мы.
1: Специалист каскада Туломских и Серебрянских ГЭС Никита Хомяков в свое время окончил Мурманский морской рыбопромышленный колледж имени Месяцева. Учился на отделении электроснабжения. Колледж входит в структуру Арктического университета. Сейчас Никита думает над тем, чтобы продолжить образование, получить высшее как раз в самом МАУ. И для этого у него есть все возможности. Как и у каждого, кто хотел бы связать свою будущую профессию с этой отраслью. О кафедре строительства, энергетики и транспорта, а также о потенциале, который дает высшее образование за полярным кругом, расскажем после небольшой паузы.
0: На севере учиться и работать. Get the hits. Get the hits. On Power 88 Radio.

0: Реклама. Это мы, единственный официальный дилер Toyota в Мурманске. Это мы, единственный официальный дилер Mazda в Мурманске. Это мы, единственный официальный дилер Volkswagen в Мурманске. Аксель. Новые автомобили в наличии и под заказ с гарантией. Кольский 83.
1: В связи с закрытием распродаем склад автомобилей Tenet с выгодой до 600 тысяч рублей. Кроссоверы Tenet – это полный привод, оцинкованный кузов, кожаный салон, высокий дорожный просвет, полный зимний пакет, камеры и парктроники. И все это от 2 миллионов 76 тысяч рублей.
2: Количество автомобилей ограничено и ежедневно сокращается.
1: Обменяйте свой автомобиль на новый по программе Trade-in, и новый Tenet станет еще доступнее.
2: Город Мурманск, проспект Кольский, 118, 3300.
3: Иногда хочется все изменить. Выйти, наконец, замуж, прыгнуть с парашютом, заказать в пиццерийке куриные крылышки.
4: Да, теперь можно все и сразу. Картошка фри для детей, креветки, крылышки баффало. Теперь не только лишь пицца. Новые сеты уже в меню на сайте и в приложении. Пиццерийка. Все по-настоящему.
5: И Погорякина Диана Валерьевна, Огорнип 32023-75-00-128-20.
6: Смех продлевает жизнь. В Мурманске стало больше поводов для смеха и отличного настроения.
7: Мурманский областной театр комедии и сатиры впервые открыл свои двери.
6: «Моткис» начинает первый сезон и приглашает на яркие, искрометные премьеры на сцене Никольского районного центра культуры «Ханума» и «Здравствуйте, я ваша тетка». Выбирайте спектакль по душе, а лучше приходите на оба. Подробности ВКонтакте «Моткис». Телефон 7-4-9-7.
8: Для лиц старше 12 лет.
9: Поиски эффективной рекламы заканчиваются здесь.
10: 488-442. Рекламная служба Power Hit Radio.
11: Power Hit Radio.

0: На севере учиться и работать.
1: Медиапроект реализуется на средства гранта Министерства информационной политики Мурманской области.
2: Сегодня мы узнаем подробности о работе в энергетической отрасли. Она является стратегической для каждой страны в любом уголке мира. В Кольском Заполярье для обеспечения жизни людей и работы промышленности используют разные виды энергии. И выпускники Мурманского арктического университета могут работать на любом из этих предприятий. Об этом рассказал заведующий кафедрой строительства энергетики транспорта Александр Челтыбашев.
3: На сегодняшний момент энергетическая отрасль нашего региона является одной из ключевых, потому что обеспечивает работу всех промышленных предприятий. Я думаю, что у всех на слуху недавний блокад, где сбой в работе нашей энергетики привел к отключению света, в том числе и в городе Мурманске. Мы готовим студентов по направлениям электроэнергетика, электротехника и теплоэнергетика и теплотехника. По электроэнергетике наши выпускники работают на всех предприятиях региона. Многие сделали блестящую карьеру на этих предприятиях, вплоть до самых топовых должностей. В теплоэнергетике ситуация точно такая же. Мы готовим также студентов для всех предприятий региона. Наши кадры составляют основу инженерно-технических работников как Мурманэнергосбыта, так и Мурманская ТЭЦ, которая входит в ПАО ТГК-1, и других предприятий региона. Почему же это важно? Наверное, без каких-то вещей мы можем прожить достаточно долго, а вот если у нас не будет с вами тепла и света, то это будет в наших холодных северных условиях, это будет очень тяжко. Поэтому эта отрасль является ключевой для региона, она обеспечивает самые важные потребности жизнеобеспечения. Нас с вами, всех окружающих. У нас традиционно всегда хорошие конкурсы на эти специальности, потому что большинство ребят уже начинают работать. Многие с третьего курса. Хороших выпускников разбирают уже как горящие пирожки. Поэтому для тех, кто хочет быть трудоустроенным, кто хочет развивать свою карьеру в регионе, эти направления, наверное, будут одними из наиболее перспективных. Потому что потребности в сотрудниках данных направлений есть всегда, и она очень большая. Мы, к сожалению, не обеспечиваем потребность в кадрах в нашем регионе. Мы выпускаем не так много студентов, чтобы закрыть все вакансии, которые есть на предприятиях региона. Их гораздо больше, чем у наших выпускников. У нас достаточно универсальный профиль, то есть мы готовим специалистов по профилям электроснабжения и энергообеспечения предприятий в арктической зоне Российской Федерации. И другие специальности выстроены таким образом, чтобы наши студенты получили представление о различных способах получения энергии, преобразования энергии, чтобы они могли найти себя в той сфере, которая им больше понравится. А дальше уже углубить свои знания в магистратуре, где идет уже более специализированная подготовка именно в соответствии с теми потребностями и с теми желаниями, которые у них возникают. Никогда нельзя сделать ставку на какой-то один вид производства энергии. Да? У нас перед глазами есть пример Европы, которая сделала ставку на зеленую энергию, получила дикий энергодефицит, потому что это оказался не самый надежный производитель энергии. Есть свои недостатки у ТЭЦ, угольных ТЭЦ в частности, да, и у нас, кстати говоря, регион мог быть одним из первых в стране, который был бы полностью на зеленой генерации, если бы у нас не было бы Апатитской ТЭЦ, которая производит электричество путем как раз вот угольной генерации. Самый экологически вредный, наверное, производитель, потому что остальные производители у нас это ветропарк, это у нас много ГЭС, различных видов ГЭС, и, соответственно, атомная электростанция. И чем хороши ГЭС? ГЭС – это, в принципе, история, где мы используем возобновляемую энергию, энергию воды. То есть это фактически дешевая энергия, которую можно получить при достаточном потоке водяном. Если же мы говорим об атомной станции, да, то есть атомная станция, они, казалось бы, дают много энергии, они надежные, но они безопасны. Но требуют очень тщательной продумки, проработки. И если мы говорим об их обслуживании, то они очень дороги именно в обслуживании. Потому что утилизация отработанного топлива – это очень непростая задача, которая требует достаточно серьезных сил и вложений. Ну, а если говорить о ветропарке, то это достаточно нестабильная история. Есть ветер, есть энергия, нет ветра, нет энергии. Понятно, что-то немножко не так. И разработанные на сегодня системы накопления энергии позволяют решить все проблемы, будем говорить так, дефицита энергии в момент без ветра. Но все это пока достаточно, в нашей стране выглядит немножко экзотично. А европейский опыт говорит о том, что надеяться на только ветровую энергию, ну, нельзя.
2: Ежегодно в МАУ обучаются 7500 студентов. В структуру вуза входят 8 институтов, 3 филиала в Апатитах, Кировске и Полярном, а также Мурманский рыбопромышленный колледж имени Месяцева. По мнению ректора Арктического университета Марии Князевой и проректора по образовательной деятельности Павла Нестеренко, одна из важных особенностей нашего вуза – это слияние процесса обучения с наукой, научным поиском, а энергетика как раз та сфера, в которой применяются новейшие технологии. Впрочем, внедрение в процесс передовых знаний сегодня происходит практически в любой отрасли Мурманской области.
4: Буквально недавно у нас совместно с Яндексом был реализован проект, когда по космическим снимкам с использованием искусственного интеллекта обрабатываются космические снимки для того, чтобы определить распространение борщевика сосновского. Как известно, такая достаточно непростая история с этим растением. Инвазивное растение, которое прям захватывает территорию, выживая буквально других представителей растительности и так далее. И вот такой проект мы буквально недавно реализовали. Это только на самом деле, наверное, наиболее яркие на поверхности, а так много у нас очень таких исследований проводится. Но надо понимать, что отличает университет от колледжа. Университет отличает от любого другого уровня образования прежде всего наличие науки. Если в университете нет науки, нет генерации знаний, то тогда и получается как раз то, о чем вы говорите, когда мы идем вдоль учебников, да, и ничего нового мы не привносим в наши образовательные программы. Как раз университет, чтобы стал действительно университетом, упор делается на развитие научно-исследовательской деятельности. То, что вот у нас сейчас программа развития включает в себя, нужно отдельные знания получать в университете, генерировать, но не доносить его до обучающихся. Вот чтобы происходила вот эта передача знания от тех ученых, которые его получили до образования, ну, для тех обучающихся, которые учатся в университете, очень важно, чтобы между ними была коммуникация. Все наши научные сотрудники, они встроены в образовательный процесс. Это значит, что они поработали в лаборатории и с открытием своим или с какими-то данными, они выходят потом на пары, и, конечно, они с этим делятся. Это первое. Второе. Это доступность научно-исследовательской инфраструктуры для обучающихся. Если мы говорим о каких-то там проектах собственных, это раз. А для нашего сейчас университета это одна из таких, наверное, важных моментов, когда мы студентов всячески создаем условия, чтобы они участвовали в различных проектах исследовательских, инновационных, технологических, создавая вот в университете условия, чтобы они могли свой проект реализовывать на нашем оборудовании. И вот наши обучающиеся свои там выпускные работы, дипломные работы, магистерские, аспирантские, они все выполняют на нашей исследовательской инфраструктуре. То есть ни одна лаборатория не закрыта по доступу для обучающихся. И происходит, конечно же, непосредственно их курирование и общение с учеными, и их вовлечение вот в эту деятельность. И это самый эффективный способ передачи вот знания и опыта вообще исследовательской деятельности. Через участие в федеральных проектах, где мы скрещиваем и обучающихся, и ученых, для того, чтобы они совместно могли генерить новые проекты, получая на это федеральное финансирование или какое-то иное, чтобы это реализовывать.
5: Конечно, для того, чтобы университет развивался, мы не можем заниматься просто образованием. Мы обязаны заниматься наукой, чтобы свой собственный уровень повышать, самим двигаться вперед. И, естественно, это наука, привязанная к нашему региону. То есть это то, что связано с минеральными ресурсами, с трансарктическим транспортным коридором, с морскими водными ресурсами и с изучением нашего региона как таковым. Не только, потому что у нас есть и очень сильные гуманитарные направления, мы изучаем историю, культуру. Опять же, есть у тех же юристов локальные правовые кейсы, в том числе связанные с международным правом. Поэтому мы не ограничиваемся в этом смысле только науками техническими, инженерными, естественными. Но, отвечая на ваш вопрос о том, что будет послезавтра, на самом деле, конечно, каждый выпускник должен сразу же думать о том, как выстраивать свою жизненную траекторию. Ситуация того, что вот раз и навсегда мы обучились какой-то профессии и по ней работаем всю жизнь. Вот я помню, я еще, начиная свой путь в образовании, придя совсем молодым специалистом, слышал от коллег постарше, что мы мечтали всю жизнь работать в одном месте. И нам казалось, что это правильно. Вот ситуация такая, она абсолютно уходит в прошлое. И нам нужно внутренне быть готовыми к тому, что в течение жизни мы сменим, может быть, 5, может быть, 6 профессий. Вот я лично сейчас считаю, что я уже третью профессию в своей жизни освоил. Потому что профессия преподавателя, потом профессия методолога и профессия управленца образования – это три разных профессии. Вроде бы это все образование, но на самом деле три абсолютно разных занятия. И я думаю, что это далеко не финальная точка. И вот к этому нужно быть готовыми, готовыми постоянно учиться, переобучаться, повышать свою квалификацию. Поэтому всем, на самом деле, и выпускникам, и тем, кто только заходит в процесс образования, и родителям, надо понимать, что траектория, залог успеха, она в этом. В адаптивности, а не в том, чтобы раз и навсегда что-то вот освоить, и все, по накатанной.
1: Power Hit Radio представляет медиапроект «На севере учиться и работать». Best music. Best music. On Power Hit Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Не всегда нужно покупать. Можно арендовать. Стахановец. Прокат инструмента в Мурманске.
2: Рогозерская, 34А.
1: Телефон 56-77-80. Стахановец.рф.
3: Рамный внедорожник Тэнк-300 с выгодой до 1 миллиона рублей. Только до конца месяца у официального дилера Тэнк-Аксель. Почувствуйте характер Тэнк. Приезжайте на тест-драйв. Звоните 79-400. Кольский проспект, 83. Не оферта. Предложение ограничено.
4: РЖД «Медицина Мурманск» приглашает на качественную диагностику, анализы в день обращения, любые виды медкомиссий, инструментальные исследования, УЗИ, ФГДС, рентген, маммография, флюорография, ЭЭГ, ЭКГ. 566-899, Челюскинцев, 4, дробь 1. Медицинские услуги. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Powerhit Radio с вами, даже если у вас нет радиоприемника.
6: В мобильном приложении и на нашем сайте для вас доступны
5: название треков,
6: голосование за самые понравившиеся,
5: передача сообщений в студию.
6: Бесплатно скачивайте в магазине вашего устройства приложение Power Hit Radio.
5: Или заходите на сайт phr.ru. Любимое радио всегда рядом. Для лиц старше 12 лет. 104.55 FM.
3: Power Hit Radio.

0: На севере учиться и работать.
1: У нынешних и будущих выпускников школ есть возможность поступить в любой вуз России. И принято считать, что в крупных городах образование лучше, потому что там всего больше. Но реальность доказывает, высшего образования это касается не всегда. Ежегодно учебные заведения проходят проверки, по результатам которых получают оценки качества. Так вот, Мурманский арктический университет входит в топ-10 педагогических, топ-20 гуманитарных наук и топ-25 технических вузов страны. Так что теперь уезжать за дипломом за 3-9 земель не нужно. Необходимое образование можно получить в Кольском регионе. К тому же, еще будучи студентом, зарекомендовать себя на практике и покинуть альма-матер не только с корочкой, но и с конкретным рабочим местом. Мария Князева, ректор МАУ, отметила конкурентные достоинства заполярного вуза.
2: Во-первых, мы действительно единственный университет в арктической зоне, который готовит, например, членов экипажей морских судов с высшим образованием. Это раз. И его заточенность на Северный морской путь. Во-вторых, наш университет действительно обладает широким спектром компетенций, и можно всегда в рамках вот этого наличия, этого спектра, всегда создавать уникальные междисциплинарные команды. Даже внутри университета можно создать уникальную коллаборацию, например, айтишника, педагога, айтишника и моряка, биолога там и, допустим, тоже моряка, например. То есть это те комбинации уникальные, их можно собрать вот именно только в нашем университете. Третье, это, конечно, наличие в нашем регионе индустриальных партнеров, очень крупных, крайне заинтересованных в развитии не только собственных компаний, но и региона, и выстроенная система отношений с ними, которая сказывается и на практиках, которые предоставляются ребятам, и на той поддержке, которую индустриальные партнеры оказывают университету. Ну, чего стоит, например, программа совместного развития между ФосАгро и филиалом в городе Кировске или филиалом в городе Апатиты. Программа, вот это вот такое сотрудничество, оно длится уже не первый год далеко. Мы понимаем, что вся инфраструктура, вот благодаря поддержке компании ФосАгро, она просто обновляется, модернизируется по последнему буквально слову развития технологий. И много таких примеров, поэтому доступность, такая простая доступность до индустриальных партнеров, это действительно конкурентное преимущество. Ведь есть регионы, в которых нет таких индустриальных партнеров. Или они настолько автономные, что не просто с университетом могут и не взаимодействовать. У нас в университете и вообще в регионе, и благодаря поддержке правительства Мурманской области, такая коммуникация выстроена. В университете очень выстроена такая система поддержки даже индивидуальной. Мы можем в своем небольшом университете позволить какого-либо талантливого обучающегося развивать буквально в индивидуальную траекторию. Например, студент, у него есть идея, да, мы понимаем, что ему нужна помощь, причем таких идейных студентов у нас бывает буквально на первом курсе, они уже чего-то хотят, у них уже есть идеи. И в нашем университете есть возможность, у нас не настолько он большой, да, отдельно трекера приставить к этому студенту, который с ним отработает и поможет ему сформулировать проект, а этот проект, соответственно, дальше уже выводится на федеральный уровень и выигрывается, и буквально вот недавно у нас такой победитель есть. Возможность в рамках небольшого, не крупного университета индивидуально отработать инициативы наших ребят. Мы с 23 года с нуля в университете развивали технологическое предпринимательство. И шли мы по пути как раз участия в конкурсах, которые идут под эгидой НТИ, акселератор. 26-й год, это будет 4-й год реализации проекта. На что направлен этот проект? Этот проект направлен на то, что мы студентов сбиваем в команды, причем чем более они междисциплинарные, тем это лучше. Они генерируют свои идеи, которые вытекают из какой-то технологии, допустим, и они формируют под участием и наблюдением и помощью трекеров продукт, технологический продукт. И дальше мы, по сути, в рамках этого акселератора помогаем им это упаковать в некий стартап-идею. И потом они с этим, со своим стартап-идеей, упакованные, продуманные, они выходят уже в конкурсы, где они могут получить на это финансирование. И у нас вот такие как раз кейсов очень много, когда студенты с этими проектами выходят куда-либо еще и получают деньги.
1: Через несколько лет Арктический университет превратится в город в городе. Наверняка вы уже слышали об этом амбициозном проекте, к реализации которого уже приступили. Мы тоже кое-что узнали о будущем кампусе. Об этом рассказал проректор по образовательной деятельности МАУ Павел Нестеренко.
3: Флагманский наш проект, который мы сейчас реализуем, это строительство кампуса мирового уровня. Это федеральная программа, и наш университет включен в список тех университетов, где будет построен новый кампус. Через несколько лет, к 2030 году, наш университет получит новое красивое здание, очень современное, построенное по самым последним мировым стандартам. Не просто же так программа называется «Кампус мирового уровня». Для того, чтобы это стало возможным, Мы сейчас проводим освобождение части корпусов, которые будут снесены. Это корпуса так называемого Южного кампуса бывшего МГТУ, который после слияния, с которым мы стали единым университетом. И дальше, соответственно, там развернутся строительные работы. И вот сейчас процесс оптимизации, процесс размещения на текущих площадях, он невероятно важен. И я хочу сказать, что мы на самом деле добились больших результатов здесь уже. Мы видели, что старые площади используются неэффективно, и даже наполовину своей мощности эффективно не использовались. Мы сейчас добились очень высокой эффективности с подготовкой к переезду, эффективности в целом использования площадей университета. Понятно, что где-то нам пришлось чуть-чуть ужаться, и когда будет построен новый кампус, у нас появится больше места для новых лабораторий, для общественных пространств, в том числе для работы наших преподавателей и сотрудников. И это будет первое очень важное улучшение. Второе, оно связано с тем, что в целом условия, в которых мы будем учить, учиться, творить науку, станут совершенно другими. То есть, приходя в университет, будешь себя чувствовать, ну, как будто в другом мире. И в этом смысле, конечно, это станет еще и городом в городе, потому что университет предполагается новый кампус общественным пространством, где в том числе будут проходить какие-то общественные мероприятия, даже запланирован фудкорт. И в идеале, нам, конечно, предстоит еще решить ряд вопросов, связанных с безопасностью, но в идеале нам хотелось бы, чтобы это было открытым общегородским пространством. Там наш университет, куда, в принципе, любой желающий мог прийти. Как сейчас, любой желающий может прийти, например, в центр Родина, в другие современные объекты, которые у нас появились.
0: На севере учиться и работать. Медиапроект для школьников и их родителей на 104.5 FM.
1: Каждый урок профориентации «На севере учиться и работать» мы начинаем с того, что раздаем ученикам те предметы, которые приносит с собой гость, и по которым они могли бы догадаться, из какой он профессиональной сферы. В этот раз специалист-гидроэнергетик Никита Хомяков принес с собой что-то похожее на удочку, на гигантские перчатки и на цепь из зажимов и веревок. Школяры рассмотрели их со всех сторон, но как применять, кроме перчаток, не поняли. Сейчас восполним пробел.
4: Перчатки. Почему они такие огромные?
5: Тоже относятся к защитным средствам, так называемым СИЗам. Средства индивидуальной защиты. Они у нас сделаны большими, поскольку мы работаем в перчатках дополнительно еще защитных. И также, поскольку мы носим защитную одежду защиты от электричества, то она увеличивает расстояние между кожей и перчаткой. Плотные они с целью того, чтобы они не повредились в момент работы. Плюс, чтобы они немного нас защитили от электричества, поскольку они рассчитаны тоже до определенного напряжения, то есть в данном случае перчатка до 1 кВт, сугубо для безопасности. Это тоже у нас относится к средствам защиты. Это у нас переносное заземление. Предназначено оно у нас для того, чтобы когда у нас производятся работы на участках, где у нас проходило электричество, и мы их отключили, чтобы в случае, если произойдет случайное включение или еще какой-то внешний фактор повлияет на это, все электричество попало не на людей, а попало по проводам и ушло в землю. Оно попадет, и у нас в данном случае еще и отработают защиты, которые рассчитаны для спасения людей.
1: Аплодисментами мы завершили третий урок проекта «На севере учиться и работать». Мы уже узнали, чем занимается гидроэнергетик, преподаватель и врач-невролог. Впереди еще два урока и две новые специальности, с которыми предстоит познакомиться школьникам. Кто знает, может, эта информация станет отправной точкой, чтобы задуматься о деле, которым хотелось бы заниматься в жизни. С вами была Мария Фрейман. Желаю всем отличного дня.
0: На севере учиться и работать. Медиапроект реализуется на средства гранта Министерства информационной политики Мурманской области. New and fresh music.

0: В Мурманске, Москве и Сочи 15 часов. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на нашдом.рф.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: На севере учиться и работать. Медиапроект для школьников и их родителей на 104,5 FM.
4: Всем добрый день. Сегодня мы проведем 4-й урок профориентации для школьников. Его цель – дать представление о профессиях, которые нужны Кольскому Заполярью. Меня зовут Мария Фрейман. Вместе с новым спикером мы пришли в 58-ю Мурманскую школу в классе подростки 12-15 лет.
5: Меня зовут Даша. Мне не нравится математика. Ну, хотя я учусь в математическом классе, ну да ладно. Все не перечислю, много чего нравится. Гулять нравится, общаться с друзьями нравится.
6: Меня зовут Ярослав. Мне нравится программирование. Я бы хотел бы создать там свою игру. Но также мне нравится, ну, рыболовство. Я помню, вот с другом позапрошлым летом ходил на рыбалку с ним.
7: Меня зовут Дима. Я люблю котов.
8: Котов я тоже люблю.
9: Меня зовут Миша. Мне нравится программирование.
10: Даня, я люблю футбол.
11: Меня зовут Макар, с преподобными кличками типа сержанта, штирлица и все подряд. Мои увлечения – это история и исторический средневековый бой. Ненавижу охоту на тюленей. Я слишком люблю этих животных, чтобы на них охотиться.
4: Теперь пора представить спикера. Это Григорий Михайлович Комаров. Он принес с собой предметы, по которым школьники попытаются догадаться, кто же их гость по профессии.
12: Железо.
13: На что он похож?
14: Можно нажимать. Чем больше ты нажимаешь, тем выше число.
15: Пальцы, наверное, тренировать.
16: Ну, похоже на шланг.
8: Сама эта штучка на что похоже?
16: Ну, я не знаю даже. На миксер.
9: Желтая сеть.
14: Пропеллер. Пропеллер от моторной лодки, скорее всего.
17: Винт.
14: Ну да, да.
17: Винт.
11: Совочек для насыпки корма, который лежит вон там. Возможно. Из моих вариантов это может быть какой-то корм или шоколад для рыбок. Какая-то вкусняшка для нас. Кстати, у нас очень большой аппетит. Я думаю, что по профессии рыбак, канат, скорее всего, либо насос там, либо приводящий провод.
18: Это, наверное, чтобы цвета там, ну, ты к чему-то прикладываешь и смотришь, какой цвет больше подходит.
19: А почему они все такого оттенка? Розово, красно, оранжевые?
7: Часы похожи на компас.
8: Слишком большие?
7: Да, большие, большие.
19: Почему перчатка, во-первых, такая огромная, а зачем на ней такие шероховатости, как вам кажется?
7: Чтобы можно было что-то хорошо схватить и чтобы цепкость была.
19: Григорий Михайлович, мне кажется, что вас очень быстро разоблачили.
15: Практически раскрыли, да. Зовут меня Григорий Михайлович, фамилия Комаров. Я директор общества с ограниченной ответственностью «Мурманрыбхоз». Вы угадали, это связано с рыбой. Мы выращиваем радужную форель в акватории реки Тулома.
4: Не часто такое случается. В этот раз ученики догадались, что имеют дело с тем, кто добывает рыбу. И не просто добывает, а сначала ее выращивает. Об этом Григорий Комаров, директор компании «Мурманрыбхоз», рассказал подробно и увлеченно.
15: Форель – очень интересная рыба на самом деле. Это холоднолюбивая рыба. Раньше она всегда относилась к премиум-классу, то есть ее как деликатесную всегда выращивали, ловили. Это считалось деликатесом. Сейчас немножко упростилось, и рыба стала более широко употребима в пищу. Вообще рыба

0: И вот как бы мы продолжатели всей этой традиции. Вообще жизнь рыбы вот в искусственном, это называется рыбоводство. Кажется только, что рыбу выращивать просто. Что с ним? Они глупенькие, плавают себе, бросил корма, поели и все. На самом деле рыбки это очень тонкий организм, они очень сложно устроены. Для того, чтобы они хорошо росли, были здоровы, надо делать, предпринимать очень много усилий. И вот рыбовод это тот человек, который обеспечивает как раз возможность качественного выращивания, быстрого выращивания, здоровой, хорошей, вкусной, полезной рыбы. Специализация очень широкая. Возвращаясь к теме нашего хозяйства, мы выращиваем в садках. Садок – это что такое? Это дом для рыбы. Это плавающее кольцо, которое делается, большое кольцо. Диаметр вот у нас садки 22 метра. А морские садки в море стоят вот у нас. И на Арктике занимаются, русский лосось компании. Садки достигают 100 метров в диаметре.
1: Это как актовый зал можно сравнить?
0: Ну, да, да.
1: Спортзал,
0: ну,
1: например,
0: ну, вот
1: школа.
0: Наш садок, чтобы вы себе представили, вот от этой стенки, вот примерно до той, где вот арочка. Вот такой он в диаметре, вот такой большой-большой круг плавает на воде. Они бывают разные по конструктиву. Сейчас современные пластиковые садки варятся, то есть из больших пластиковых труб варится это кольцо, оно плавает. На этом кольце, соответственно, есть место для того, чтобы мог обслуживающий персонал ходить. И на него вешается, вот дайте мне вот эту сеточку.
1: Вот, для чего?
0: На него вешается так называемый дылевый мешок. Это большой такой дом из сетки. Вот эта сетка меленькая, это для мелкой рыбки, пока она еще маленькая. По мере того, как она растет, вот эти клеточки больше, и, соответственно, дыли меняются. И рыба живет как бы все в большем, в более хороших условиях. Почему? Потому что вот эти сеточки, вот меленькие, да, ну и любые, на каждой ниточке постепенно нарастает водоросли. Потому что в воде всегда присутствуют биологические такие организмы, как водоросли. Эти водоросли постепенно закрывают эти дырочки, и кислород перестает поступать в воду. Вода внутри становится замкнутая, не протекает, и кислород там постепенно, рыба дышит, постепенно она его весь выбирает. Как только кислорода становится мало, то рыба, естественно, погибает. Вот для того, чтобы это не происходило, эти дыли постоянно чистят, очищают, а по мере того, как рыба растет, их меняют на более крупные, чтобы как можно больше воды проходило через эту сеточку. Дельный мешок висит, он 10 метров глубиной, в морских садках это и больше, 50, и 100 метров бывает. И, соответственно, рыба там себя чувствует очень вольно, хорошо, и ей там очень удобно. Ее кормят вот этим
1: то, что похоже
0: кормом.
1: На шоколадные,
0: да,
1: шарики.
0: Корм тоже разный. Он разный и по составу бывает разный, потому что есть корма там для совсем, так называемые стартовые корма. Это для совсем маленьких, еще только вылупившихся. Потом идут воростные корма и продукционные корма, которыми кормят уже крупную рыбу для того, чтобы она достигла наилучшего результата. По мере места роста рыбы и молекулы, и гранулы корма увеличиваются в диаметре своем. То есть начинают там с 0,1, потом там 0,3, 0,5, 1 миллиметр, 1,5 миллиметра, 2 миллиметра, 3 миллиметра и так до 15-20 миллиметров.
2: Рыбоводство – то, что обязательно будет развиваться. Рыбных ферм точно станет еще больше. Так что специалистов для отрасли понадобится много. В этом наш спикер уверен, и у него есть аргументы.
0: Ну, природа же ведь она хрупкая. Человек сегодня природу уже и так очень сильно задушил. Соответственно, он интенсивно ее использует. И поэтому максимально сохранить природу – это задача, на самом деле, даже не просто задача, а это сверхзадача. Потому что мы наслаждаемся природой, но хочется, чтобы и дети наши, и внуки, и дальше, чтобы природа существовала вокруг нас. И рыба – это часть этой природы. В природе все увязано. Червячок, жучок, рыбка, комарик – все связано, потому что они друг друга поддерживают и друг с другом взаимодействуют. Если рыбу изъять из природы, то нарушится целый цикл. И те же моря и океаны станут не такими, как они сейчас. Они могут стать грязнее, они станут беднее и потеряют ту привлекательность, которую мы сегодня имеем. Это вот первая вещь. Поэтому сохранение природы, аквакультура дает возможность сохранять природу, уменьшая нагрузку на живой мир. А вторая задача тоже связана с тем, что человек же постепенно там строит свои гидроэлектростанции, строит свои порты, вот воюет, например, да, вот сейчас в войне, которая идет там в Иране, там в Армузском проливе, там же огромные, происходят экологические проблемы. Ну, у нас в Черном море огромные экологические проблемы. Нефть разлилась, когда танкеры затонули, и Черноморское побережье, рыбы очень много погибло, дельфины погибли там. Поэтому наступит момент, человек просто своим прессом, он удушит природу. Аквакультура снимает эту проблемку. Вот сейчас уловы у рыбаков, уловы снижаются во всем мире. Некоторые виды рыб перестают существовать уже. Аквакультура позволяет восполнять, потому что у

0: Рыбоводство, а рыбоводство – это часть аквакультуры. Помимо рыбы есть же еще моллюски, гребешки, там, устрицы. Угу. Вот, это тоже относится к аквакультуре. Есть еще водоросли, которые тоже едят и так далее. Увеличение выращивания искусственного воспроизведения, оно позволяет как раз решить две задачи. Первое – обеспечить питанием людей. И второе – воспроизводство гидробионтов. Поэтому победит, я думаю, в конце концов аквакультура.
1: На севере учиться и работать.
2: Медиапроект реализуется на средства гранта Министерства информационной политики Мурманской области.

0: Реклама.
1: Защищай небо родного города, вступай в территориальный отряд Мурманской области «Барс». Зарплата 200 тысяч рублей плюс выплаты от Минобороны за звание и должность, плюс единовременная выплата 300 тысяч рублей. Вас ждут сборы продолжительностью от 2 до 6 месяцев, служба исключительно на территории Мурманской области и полное обеспечение. Рабочее место на время сборов в «Барс» резервируется за вами. Подробности по телефонам 8 911 060 10 92, 8 911 060 10 92 и 8 911 317 92 79, 8 911 317 92 79. Вступай в наши ряды.
2: Geely EX5 Hybrid. Для тех, кто выбирает уверенность. Geely EX5 Hybrid. Теперь и с новой гибридной установкой последовательного типа в Мурманске на проспекте Кольском 53 строение 5 уже ждет вас. Запас хода до 1000 километров. Низкий расход топлива. Функция быстрой зарядки. Geely EX5 Hybrid. Ваш запас уверенности. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37077 или на сайте geelyomega.ru.
3: Коробка передач пинается. Кажется, попал.
4: Не гадайте, приезжайте в агрегатку. Проведем диагностику бесплатно. АКПП, роботы ДСГ, вариаторы. Мы вернем вашу машину в строй. При покупке расходников для замены масла скидка 10%. Агрегатка. Восточная объездная дорога 212-603-311.
5: Обед – самая долгожданная часть рабочего дня. Привет, обед! Бесплатная доставка вкусной домашней еды к вашему столу. Суп, горячее, салат, всего 370 рублей. Оставьте заявку в группе ВКонтакте «Привет, обед» или по телефону 952-294-46-43. ИП Алибеков Руслан Саиткулович, Агрнип 321-519-400-143-34.
6: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей. It's not everyone. Power Radio.

0: Power Hit Radio представляет медиапроект «На севере учиться и работать».
1: Мы продолжаем урок профориентации. В гости к ученикам 58-й Мурманской школы пришел директор компании, которая занимается рыбоводством, то есть выращиванием рыбы, чтобы потом ее можно было продать, а нам купить. Григорий Комаров, директор ООО «Мурман Рыбхоз». Мы уже узнали кое-что про историю отрасли, о том, что такое садок, но все еще непонятно, чем именно занимается рыбовод.
2: Рыбовод – достаточно такая широкая специализация. Там есть и ступени, начиная от помощника рыбовода, рыбовод категории определенной, старший рыбовод смены и так далее, техник рыбовод, инженер рыбовод, специалист по болезням, ихтиопатолог. И рыбы болеют, как и люди, они болеют такими же болезнями, которые, как мы все знаем, то есть у них тоже бывает и грипп, а вирусные заболевания от тех вирусов, которые живут в воде, у них бывают такие же отравления пищевые, бактериологические, у них бывают болячки, которые связаны со здоровьем почек, там, печени.
1: Это же не шутка?
2: Нет, абсолютно не шутка. Рыбы болеют точно так же, как и люди. И в процессе выращивания, к сожалению, приходится прощаться с определенным количеством рыбы. Это называется отход, и рыбоводы поднимают этот отход. Поэтому, возвращаясь к теме, как устроен режим работы, надо понимать, какова специализация и должность. Если это рыбовод просто, помощник рыбовода, рыбовод, то, как правило, работают вахтами, во-первых. В вахте рабочее время не нормировано, не определено. Оно определяется той потребностью, которая нужна. Потому что операций много, и бывают операции, например, прием малька. Что такое прием малька? Это приходит, вот мы ожидаем понедельник, вторник, ожидаем две машины с мальком, которые приедут, его надо будет принимать. Что такое принять малька? Эта машина придет, надо в ней уравнять температуры воды в кузове, где находится, специализированных в танках эта рыба находится, и температуру воды в водоеме, потому что если рыба выльется и будет большая разница температур, у нее сразу произойдет либо резкое охлаждение, если вода холоднее, и она, соответственно, испытает шок и погибнет, либо будет резкий, наоборот, тепловой шок, и тоже она погибнет. Поэтому надо выровнять температуры. После этого, соответственно, по специальным шлангам рыба сливается в садок. Этот садок надо отбуксировать тому месту, где она будет расти, потому что садки стоят от берега на расстоянии, ну вот у нас ближайшие садки – это 300 метров. Самые дальние садки – это примерно километр. Есть хозяйства, где это и десятки километров. Для того, чтобы довести, используются специальные суда, наши лодки. И вот этот винт, который здесь есть, он как раз от такой лодки. Рыбовод может в этом случае работать и 12 часов, и 14 часов, а бывало, что и сутки. Ну, понятно, что время... Нет, понятно, что есть время отдыха, понятно, что меняются, но тем не менее. Или вот идет сортировка. Малька сортируют, когда он растет. Вот смотрите, вы все разного роста, правильно? Есть ровесники, а рост разные. Почему? Ну, потому что живые организмы так растут. Все растут по-разному. Так и рыба. Она растет не одинаково. Она приходит вот одинаково, отсортированная, потом через несколько месяцев вырастает, и какая-то рыба более активная, она более сильная, она ест больше, какая-то рыба ест поменьше, и начинается расслоение. Если расслоение происходит, то та рыба, которая больше и сильнее, она же хищная, форель, и она агрессивная, и она будет забирать корм у тех, кто слабее, и еще быстрее обгонять. И в итоге получится, что неэффективно, потому что в садке будет набор разной рыбы. Чтобы этого не происходило, рыба сортируется и считается. Дайте мне вот тут. Это на самом деле...
1: Это мы думали, что это
2: счетчик. Это действительно счетчик. Мы его использовали на ранних порах или когда нам нужно делать операцию, отдельная операция, это называется операция перепускания, то есть если садок надо немножко рассадить. Обычно для подсчета рыбы используются специальные устройства, счетчики. Они очень интересно устроены тоже, и они сами считают рыбу. То есть там рыба проходит через этот счетчик, там они бывают либо там оптические, либо резистентные, это электрические, там электрическим полем считает, либо сейчас уже машинное зрение с интеллектом, там уже камеры смотрят в воду, и они эту рыбу видят.
1: Как они ее распознают? Она же одинаковая рыба.
2: Нет, ну это же уже машины, это же компьютеры, это же высшая техника. Умеют рыбу увидеть, определить ее размер с точностью, длину, все как положено. И они считают уже и выдают не просто там количество рыбы, они уже выдают, сколько рыбы такого размера, сколько такого, сколько такого. Компьютер обрабатывает все. Профессия рыбовода в том смысле, в каком она была раньше, она сегодня, конечно, гораздо, гораздо интереснее. Рыбовод – это уже сегодня человек, который должен иметь много знаний. Он должен обладать и биологическими знаниями, знать биологию, зоологию. Он должен знать технически быть образован, потому что он работает уже с приборами Вот это, например, прибор.
1: Подумали, что это какие-то огромные часы.
2: Это компьютер водолаза, потому что...
1: Это водолазные часы?
2: Да. Это не часы, а это целый компьютер, потому что он показывает целый ряд параметров. Водолаз под водой, он видит, что у него делается в баллонах, он там видит те данные, которые ему нужны. А водолазы нам нужны тоже. Почему? Потому что садки приходится обслуживать, в том числе под водой. И водолаз ныряет и снаружи садка, и внутрь садка. Поэтому даже вот это тоже элемент рыбоводства.
1: Верный способ узнать, заинтересовала тема ребенка или нет, это предложить ему задать вопрос, что мы и делаем каждый раз. И почти всегда одним из первых озвучивается вопрос про деньги. А что вы хотите? Это современные реалии.
3: Какая у вас зарплата? Сколько вы получаете?
2: Я-то руководитель на самом деле, поэтому у меня, конечно, зарплата самая высокая. А зарплата старший рыбовод у нас сейчас получает 350 тысяч в месяц. Рыбовод простой, рыбоводы бывают в зависимости от их образования, потому что есть после школы ребята приходят, они помощниками рыбовода идут. У нас сейчас зарплата от 70 тысяч оклад, плюс премия за выполнение работы. Они получают где-то порядка там, под 100 тысяч. Следующая ступенька – это у кого есть хотя бы какое-то среднее специальное образование, даже если оно не профильное. Получив среднее специальное образование, человек приобретает какую-то специальность. А у нас специальности практически все нужны, потому что, я же говорю еще раз, приборов много всяких, и сварщики у нас нам нужны, и плотники нам нужны, мы их используем тоже, зоологи нам нужны, и ветеринары нам нужны. Такие со средним специальным образованием, ребята, они получают порядка 150 тысяч. Высшим образованием, те специальности, где высшее образование, там, естественно, уже выше. Вот я говорю, уже 350 тысяч. Вот девочки, например, у нас, правда, нет, а я могу сказать, вот мы малька забираем, мальков выращивают в специальных фермах. Эти фермы, как правило, они закрытые, это помещения, и там работают в основном женщины. Им очень интересно работать. Рыбоводство же чем хорошо? Я сказал про воспроизводство, да? Выращивается малька, Мурман Рыбвод, есть такая организация, они каждый год выращивают десятки тысяч штук мальков семги. И выпускают ее в Колу, в Тулому и в другие речки. На Волге сейчас спасают, уже спасли осетра, например, и продолжают каждый год выпускать. Спасают сейчас воблу, потому что воблу тоже рыбаки активно ловили, сейчас ее стало мало. И тоже, соответственно, вот это воспроизводство. Выращивается малек и выпускает. Я считаю, что очень приятно сознавать себя, что ты спасаешь природу.
4: А сколько видов у вас рыб есть?
2: Мы выращиваем радужную форель. Но на самом деле видов рыбы очень много. Если взять рыбоводство, оно делится вообще по среде обитания. Оно делится на пресноводное. Вот у нас пресноводное рыбоводство, мы в пресной реке. Есть морское рыбоводство. В Мурманской области в море выращивают тоже форель также и выращивают семгу. Есть как бы попытки там другие виды рыб, но все-таки это основные. В средней полосе, где прудовые хозяйства, там выращивают карпа, сазана, линя, карася, пелить. В Сибири там выращивают тоже сиговые породы рыб. Вот того же сига, муксуна, чира. Вообще видов рыб очень много, больше 3000.
5: Вот за столько лет тем, что вы занимаетесь рыбой, вы ее готовить-то правильно научились?
2: Да, я очень хорошо готовлю рыбу. Могу сказать без всякой ложной скромности. Друзья всегда приходят, Михалыч, давай пожарь рыбу. Я даже жарю ее вкусно. Ну, а помимо того, что жарить, я знаю и другие виды приготовления. Кроме того, у нас есть цех переработки, и мы нашу форель перерабатываем на продукцию. Все виды продукции, которые это и замороженная продукция, то есть это целиком замороженная рыба потрошенная, это стейки, это филе, пласты и консервы из форели тоже делаем. И соленые виды рыбы, и нарезка, и филе соленое, и филе пласт, филе кусок, и вяленое, и копченое, то есть есть очень много видов всего.
1: Чуть позже мы продолжим изучать специальность рыбовода, и для этого отправимся в Мурманский арктический университет, где можно получить соответствующее образование.
0: На севере учиться и работать.

0: Реклама. Это мы, единственный официальный дилер Toyota в Мурманске. Это мы, единственный официальный дилер Mazda в Мурманске. Это мы, единственный официальный дилер Volkswagen в Мурманске. Аксель. Новые автомобили в наличии и под заказ с гарантией. Кольский 83.
1: Не всегда нужно покупать. Можно арендовать. Стахановец. Прокат инструмента в Мурманске.
2: Рогозерская, 34А.
1: Телефон 56-77-80. Стахановец.рф.
3: Вот она, рыба вашей мечты. Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных. Вкусно и полезно. Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум». Бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
4: 3 октября ресторан «Мосс» приглашает на гастрономический вечер с Алексеем Митрофановым. Сомелье высшей категории с более чем 20-летним стажем. Алексей уходит от сухих терминов в сторону увлекательных историй и ярких ассоциаций. Гастрономическое сопровождение вечера от бренд-шефа «Мосс» Сергея Горелова. 3 октября. Гастрономический вечер с Алексеем Митрофановым. Подробности по телефону 70-35-35.
5: Запрещено для детей.
6: Цветочная сеть «Флоранж» предлагает подготовиться ко Дню Учителя. Прекрасный способ выразить признательность. Подарить красивый букет. Акция «Роза Эквадор» 60 сантиметров, 200 рублей при покупке от 15 штук. Красивые крупные бутоны, нежный аромат и отличная стойкость. Скажите спасибо учителю цветами. Компания «Флоранж» 921-037-3700. Группа ВКонтакте «Флоранж цветы» с доставкой по Мурманской области.
7: Power Hit Radio представляет конкурс «Я рисую Свенги мебель».
8: Юные участники могут помочь родителям сделать детскую комнату более уютной. В сентябре рисуем на тему «Любимый Мурманск». Фоторабот присылайте сообщениями в группу радиостанции ВКонтакте. Ежемесячные призы. Сертификат на 50 тысяч рублей для заказа мебели в детскую комнату. Умная колонка с Алисой. Главный приз. Сертификат Венги на 100 тысяч рублей. Разыграем 31 декабря среди всех участников.
9: Партнер проекта – производственная компания «Венги Мебель». Изготовление кухонь и любой корпусной мебели под ключ по индивидуальным проектам для вашего дома, дачи или квартиры. Профессиональные мастера и высокоточное оборудование. Все работы включены в договор. Кнеповича, 5, торговый центр «Русь», 2 этаж, телефон 70 70 90.
8: Правила конкурса «Я рисую с Венги Мебель» в группе Power Hit Radio ВКонтакте. Для детей младше 14 лет.
10: Простых решений не бывает, но есть разумный выбор. Рекламная служба Power Hit Radio 488-442.
11: Power Hit Radio. New and

0: севере учиться и работать. Медиапроект для школьников и их родителей на 104.5 FM.
1: Сегодня мы узнаем подробности о работе рыбовода. Рыбовод – тот же фермер. Продукция, которую он поставляет на рынок – рыба. Мурманская область – это рыбный регион, хотя в последние десятилетия так однозначно и не скажешь. Однако исправить ситуацию в наших силах. Так считает доцент кафедры биологии и водных биоресурсов Мурманского арктического университета Павел Примак.
2: Те, кто добывают рыбу, они занимаются рыбным промыслом. Это другая специальность. Мы говорим об изъятии, устойчивом развитии, да, в сфере добычи биоресурсов Баренцева региона. Это регион Беломорский, Баренцево-Морский, прибрежные его части. Также мы обучаем специалистов выращиванию рыбы. И не только рыбы. Речь идет о моллюсках, водорослях, разные способы аквакультуры. Наши специалисты учатся не только выращиванию, но и изучают еще технические вопросы и вопросы организации бизнеса. То есть это экономика хозяйства, логистика хозяйства, биологическая безопасность аквахозяйств. В последнее время в мире с 1980-81 года доля аквакультуры в общих мировых уловах выросла с 1,5% до почти 30%. Население растет земного шара. Соответственно, людям нужно питаться. Ловить это хорошо, но уже, пожалуй, с середины 70-х годов максимально возможные уловы достигнуты и держатся примерно на этом уровне, ну, в зависимости от цикличности, существует природная цикличность. Уловы, они находятся на максимуме, множество популяций гидробионтов, рыбы прежде всего, они находятся в стадии интенсивного облова. Если сказать грубо, то облавливать уже нечего. То есть повышать интенсивность лова невозможно, не нанося ущерба, во-первых, популяциям рыбы, что впоследствии приведет к ущербу самому человечеству. Потому что, нанеся ущерб природным популяциям, мы лишимся устойчивого источника пищи. Поэтому нужно выращивать. И существует множество способов. Аквакультура в море, аквакультура в водоемах во внутренних, аквакультура в помещениях, в конце концов, да. То есть это различные установки замкнутого водоснабжения.
3: То, что вы назвали, это довольно серьезные вообще-то вещи. Вот он, вчерашний школьник. Чему будет обучаться, чтобы через 5 лет стать суперпрофессионалом в этой области?
2: Несколько ступеней образования. Во-первых, существует рыбоводство у нас в нашем ММРК имени Месяцева при получении среднего образования. Следующая ступень – это высшее образование. Можно приходить после колледжа, можно приходить после школы. 2 ступени – бакалавриат, магистратура. То есть 4 года и 6 лет обучения, и 2 после бакалавриата, соответственно. Чему учат? Общие дисциплины науки о земле, гидрология, общеобразовательные дисциплины, история, математика, все как полагается. Если говорить о профессиональных дисциплинах, это аквакультура, это полярная аквакультура, потому что тут есть масса особенностей, это выращивание и установка к замкнутого водоснабжения, это основы биобезопасности, где мы изучаем ветеринарную и практику, и законодательство. Это экономика. Так за 6 лет брать, там, наверное, 80 с лишним дисциплин. Важная часть вообще всего этого процесса – это практика. Практику проводят. У нас есть мощности на кафедре, где студенты могут осваивать различные аспекты аквакультуры. У нас осуществляются полевые практики, где мы изучаем разные виды биоресурсов, студентов знакомим со способами определения запасов, состояние биоресурсов. Биоресурсы не только водные, надо сказать, на первых годах мы уделяем внимание и растениям, в том числе наземным растениям, ну, чтобы элементарно люди были образованы в этом вопросе. Уже на старших курсах мы проводим технологические практики вместе с нашими индустриальными партнерами. Это русский лосось, это компания Инарктика, это довольно большое количество компаний, ну, скажем так, поменьше, да, региональных, которые имеют не общероссийское, не прям региональное значение, но вот на уровне области. Тоже хорошая практика посмотреть, как работает большое хозяйство, как работает, ну, малое хозяйство. По востребованности наших студентов, вот то, о чем мы можем судить. Как только мы открыли специальность водные биоресурсы аквакультура, наши студенты, даже еще не выпускники, уже стали востребованы. Многие с 3-го курса стараются хотя бы на летний сезон устроиться на работу, их берут. Даже проблема скорее уже обратно вернуть человека в русло учебы. Крупные компании предлагают достойную заработную плату. Работа есть и для мальчиков, и для девочек. Конечно, мужчины более востребованы, если мы говорим о таких морских хозяйствах. Это суровые все-таки условия, но в целом трудоустраиваются, кто хочет, трудоустраиваются все.
1: Мурманский арктический университет поддерживает стремление студентов проводить научные исследования и создавать стартапы в самых разных сферах, которые потом становятся реальным бизнесом. Аквакультура – яркий пример. На факультете есть несколько лабораторий, где проходят апробацию разные технологии по выращиванию гидробионтов. Мы познакомились с Анастасией Ивановой, обладательницей студенческого стартапа. Благодаря гранту она запустила проект по выращиванию рыбы. Через какое-то время инновации этого проекта будут использоваться в рыбных хозяйствах.
4: Это у нас аквакомплекс УЗВ, то есть замкнутая система водоснабжения, в которой у нас на данный момент содержатся тепловодные виды аквакультуры. Несколько бассейнов, каждый бассейн объемом примерно 3 куба, а в сумме вся система, если про большую, то где-то 21 куб она составляет. Здесь мы содержим тепловодные виды аквакультуры. Это у нас хлориевый сом и нильская тиляпия. И параллельно еще выращиваем австралийских красных вишневых раков. Мы проводим здесь исследования, адаптируем технологию, адаптацию кормления и всего остального. Эти виды используются студентами для своих стартапов, для научных исследований, для проведения практик, производственных, технологических, для всего подобного. Мы впервые, кто занимается тепловодными объектами аквакультуры в Мурманске и Мурманской области, их адаптируем, так сказать, к условиям Крайнего Севера, ну, возможно, у нас выращивать только в установках замкнутого водоснабжения, мы отрабатываем все технологии, мы сами получаем потомство, мы занимаемся разработкой кормов для них.
3: Какая перспектива у этого всего может быть?
5: Тиражирование технологий, люди, те, кто занимается аквакультурой, сейчас же очень популярное направление сити-фермерства, когда выращивают в доступных помещениях микрозелень, можно выращивать и рыбу.
3: Теоретически в подвале жилого дома?
5: В подвале жилого дома вряд ли, потому что к помещениям предъявляются определенные требования. Конечно, в подвалах низкие потолки, будет высокая влажность, это неудобно. Плюс там может быть слишком жарко.
3: Ну, в любом случае, это то, что применимо внутри города.
5: Да.
4: Есть возможность установки таких систем в мини-формате, содержание там более мелких видов рыб вполне можно и в небольшом помещении устанавливать. При расширении производства в целом и сертификации продукции всего остального возможен выход на рынок Мурманской области, соответственно, потому что мясо у хлорио сама и у тиляпии, оно деликатесное считается, гипоаллергенное, для диабетиков часто используется тоже, и достаточно вкусное, особенно у самов, которые содержатся в искусственной системе, у них отсутствует запах тины, который обычно природный у них есть. Они по вкусу напоминают просто мясо.
0: Power Hit Radio представляет медиапроект «На севере учиться и работать».

0: Реклама.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
2: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
1: BLG. Надежность в движении.
3: Осень – время перемен. Начните ее с заботы о себе и детях. Спортивный комплекс «Гольфстрим». Большой бассейн, секции плавания от 3 лет. Уютное кафе для родителей с видом на бассейн. Тренажерный зал, сауна, солярий. Скидка 20% на первую персональную тренировку в сентябре. 31-11-30. Кольский, 14.
4: В разгар рабочего дня особенно важен удобный и практичный обед. Деловые обеды в ресторане «Мосс» от 770 рублей. Доступно, удобно и, главное, вкусно. Здесь все работает для вашего комфортного перерыва. Деловые обеды по будням с 12 до 16. Посмотрите меню на сайте и забронируйте столик уже сегодня. Телефон 70-35-35. Ресторан «Мосс», Софьи Перовской, 3.
5: Снова весь день в телефоне. Пора переключать энергию ребенка на реальные победы. Хоккейная школа «Сшор Арктика» объявляет набор детей от 5 до 8 лет. Мы знаем, как направить активность ребенка в правильное русло и вырастить лидера. Воспитанники школы получают реальный шанс вырасти до игроков профессионального молодежного хоккейного клуба «Арктика» и выступать на всероссийском уровне. Запись на пробное занятие 911-307-62-10. «Сшор Арктика». Формируем характер с первых шагов на льду.
6: Рамный внедорожник «Тэнк 300» с выгодой до 1 миллиона рублей. Только до конца месяца. У официального дилера «Тэнк Аксель». Почувствуйте характер «Тэнк». Приезжайте на тест-драйв. Звоните 79 400. Кольский проспект 83. Не оферта. Предложение ограничено.

0: Хит-радио представляет медиапроект «На севере учиться и работать».
1: Каждый урок профориентации «На севере учиться и работать» мы начинаем с того, что раздаем ученикам те предметы, которые приносит с собой гость и по которым они могли бы догадаться, из какой он профессиональной сферы. В этот раз директор предприятия «Мурманрыбхоз» Григорий Комаров принес с собой много чего. О некоторых предметах он уже рассказал, когда объяснял процесс рыбоводства. Но предназначение некоторых вещей нам до сих пор непонятно.
2: Сверху на садке стоит защита от птиц. Чайки, вы знаете, как вьются осенью? Они уходят из поселка и садятся вокруг на льду, вокруг садков.
3: И ждут?
2: И ждут. Они не зря надеются, потому что в этот момент мы начинаем поднимать рыбу. И, естественно, поднимая рыбу, все равно какая-то часть рыбы там падает, и им все равно перепадает. Рыбу в процессе нужно кормить. Для этого используется, в нашем случае, при небольших объемах рыбы, используется ручное кормление, когда рыбовод из мешка черпает, и вот таким движением, вот таким движением, чтобы корм летел веером как можно дальше, он разбрасывает по садку, чтобы рыба не собиралась в одном месте, а чтобы она вот могла вся питаться. В случае, когда объем рыбы большой, то вручную уже не накидаешь, потому что, ну, даже в нашем случае в сутки, во второй половине лета, в сутки выкармливается порядка там 10 тонн корма. И 10 тонн корма...
3: 10 тонн корма, да, перекидать?
2: Да, 10 тонн корма таким совочком накидать уже становится тяжело. Используются автоматические кормушки. Они разных моделей существуют. И на Арктике в море используют кормушки, где на километры проложены трубы, специально накопители из накопителей, подается по трубам, стоят в садках, ну, разбрызгиватели корма, они раскидывают этот корм, покрывая всю зону. Поэтому вот это кормушка. А рыбу надо считать. Поэтому используется счетчик. Этот счетчик ручной, он примитивный. Я сказал вам, что мы его используем, когда нам надо перепустить рыбу. Это, то есть, когда мы чувствуем, что в садке становится очень плотно, тесно. Тесно, значит, рыбе мало двигается, значит, меньше ест, меньше растет. И тогда мы ее часть перепускаем в другой садок. Садки вот так с собой сдвигаются, сшиваются между собой. Делается такой тоннельчик, мелкий тоннель. И рыбовод стоит в специальных профилированных очках и десятками. То есть он стоит как раз 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
3: Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Каждый раз, не каждая одна рыба.
2: Здесь рыб нажал. Оп, смотрит, вот, допустим, 1457. Это значит, что на 10. Это значит, что прошло 14570 штук. Вот когда рыбу сортируют, то ее одновременно считают. Сортировка рыбы тоже очень интересный процесс. Специальное устройство называется рыбонасосы. Опускается в воду и засасывает рыбу. И подает ее на сортировочный стол. Сортировочный стол – это тоже устройство интересное, разных типов. Но у нас вот используется итальянский стол. Валики, регулируемые валики, три уровня. Они выставляются на определенный размер между ними. Рыба вываливается на стол и под наклоном поливается водой, чтобы это было все-таки с водичкой. Она под наклоном начинает двигаться по вращающимся валикам и проваливается между валиками в ту щель, которая есть. Это называется щелевой тип. Какой размер надо, такой выставляется. Та, которая не провалилась, самая крупная, она идет в самый конец. И там, соответственно, через шланг, через счетчик уже попадает в садок. И счетчик считает. А та, которая провалилась на первый ряд, это средний размер получается. И она идет в другой выход, в другой шланг и в другой садок. И тоже считается. И самая низкая, самая мелкая, на самый нижний уровень провалившаяся, она идет в третий. Вот так три садка сразу на три размера садок распределяется. И там счетчики, вот как я сказал, уже разные, которые считают уже вот вплоть до искусственного интеллекта. Перчатка, она бугристая. Почему? Потому что рыба скользкая. И для того, чтобы она не скользила, когда ее ловят, вот перчаткой хватают.
3: Ну, наши ребята сделали правильно предположение.
2: Да. Вот этот прибор.
3: Это же наш шланг, которым цветы поливать похоже.
2: Ну, если внимательно посмотреть, у него вот тут есть разъем, который подключается к блоку. Это называется оксиметр. Это датчик оксиметра. Оксиметр – это прибор, который определяет количество кислорода в воде. То есть, насколько вода насыщена кислородом.
3: Это похоже, когда ты выбираешь себе узор маникюра. Тебе мастер предлагает такой веер с разными картинками, а здесь они определенной гаммы. От светло-розового до красного.
2: Они не только определенной гаммы, они еще имеют и номера. Шкала цветности, которая показывает цвет мяса рыбы. Каждый человек по-своему. Красная рыба, она же может быть разная по цвету. Есть вкусовые предпочтения у всех. Причем у каждой национальности, у каждого народа свои. Кто-то вот любит очень красную рыбу, кто-то любит посветлее. Для России считается, все наши рыбопереработчики, кто покупает нашу рыбу, они хотят иметь 27-29.
3: Это вот, эти оттенки.
2: Да, это вот, если
3: это
2: оно...
3: стоит дороже.
2: Это стоит дороже, да. Если оно будет слишком белое, его не берут. Если оно будет слишком красное, то тоже не берут, говорят, вы же, а что такое красный? Почему? Наверное, вы
3: ее... Потому что ее подкрашиваете,
2: вы ее накрасили? Была, да. Ну, на самом деле, если говорить о форели, то форель подкрашивают, действительно.
3: Серьезно?
2: Да. Равно как и семгу в море, все, что искусственно выращивается, человек может задать те параметры, которые хочет иметь. Но подкрашивается специально биологическая добавка, аксоксантин называется, и она входит в состав корма. Рыба ест, и постепенно у нее вот этот аксоксантин, который в дикой природе он тоже есть, и он, собственно, получает его из дикой природы. Рыба, вот, которая морская, естественно, дикая, приобретает окраску, она за счет того, что она поедает как раз вот те виды гидробионтов, которые содержат этот элемент. И у нее мясо краснеет. Если его недостаточно, ну вот семга, если дикую семгу покупали, то она бывает иногда бледная-бледная. Значит, что ей не повезло. Чтобы такого не исключить, чтобы было приятное восприятие рыбы, искусственно вот так кормят и создают такую окраску ей.
3: Но еще раз подчеркнем, что это вещества биологические.
2: Это биологическая
3: то же самое,
2: добавка.
3: Что ест, да. И дикая рыба.
2: Совершенно точно. Она из этого получается, и она совершенно безвредна. Более того, даже полезна. Корм, чтобы рыба нормально росла, туда добавляют столько элементов. Это несколько десятков всевозможных веществ, которые задают все те параметры, которые нужны рыбе. Потому что она все-таки в ограниченном находится пространстве. Ну, ей, соответственно, негде взять там некоторые элементы, потому что она никуда не доплывет. Поэтому ей искусственно их задают. Он очень-очень-очень сбалансирован. Созданием корма занимаются специальные организации. Это не просто так замесил, что попало. Это корм должен быть сбалансированный, потому что все очень связано. Если не будет хватать одного элемента в организме рыбы, то не будет развиваться какая-нибудь из систем его. И значит, рыба не будет расти. Или будет расти неправильно, будет искривление позвоночника, ну, будет плохо дышать, потому что у нее будет там с жабрами проблема, значит, будет плохо есть, значит, опять будет плохо расти и так далее.
1: Признаюсь, во время этого урока я для себя сделала несколько открытий. Но на что обратили внимание подростки, ученики 58-й школы? Что им показалось необычным, интересным?
4: То, что рыбу красят.
3: Да, то, что рыбу красят. Для меня это тоже было новеньким, но я еще запомнила, что это безопасно.
5: Вот да, так же, что рыбу красят.
3: Об этом ты не знала?
5: Нет, об этом я не знала.
6: То, что для рыб много корма, там целых 10 тонн корма. Для рыб.
3: День?
6: Да. Это много денег уходит на это.
2: Очень много, да. Это затратное, на самом деле, достаточно затратное занятие. Долго, с долгим вложением. Потому что рыба растет. Вот мы выращиваем рыбу двухлетним циклом. То есть мы покупаем малька. Соответственно, вот сейчас весной мы его покупаем в мае месяце. А рыбу продавать мы будем только в 27-м году.
7: Удивился, что водолазы там работают.
8: Я узнала, что есть радужная форель.
3: Ты думала, она по-другому называется как-то?
9: Да. Да, это для меня было интересно. Я, в принципе, люблю животных. Я думаю, работа мне это понравится. Но вот я не думал, что масса рыбы в садках может достигать аж 1000 тонн.
3: Спасибо вам большое.
1: Аплодисментами завершаем очередной урок проекта «На севере учиться и работать». Мы уже узнали, чем занимается рыбовод, гидроэнергетик, преподаватель и врач-невролог. Впереди последний урок этого сезона. Специальность, о которой расскажем, соприкасается практически со всеми профессиями. Без нее не сможет обойтись ни один регион нашей страны или мира. Впрочем, подробнее об этом поговорим в следующий раз. С вами была Мария Фрейман. Желаю всем отличного дня.
0: На севере учиться и работать. Медиапроект реализуется на средства гранта Министерства информационной политики Мурманской области. Power Hit Radio.

0: 16 часов точное время. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на нашдом.рф.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: На севере учиться и работать. Медиапроект для школьников и их родителей. На 104.5 FM.
4: Всем добрый день. Сегодня мы проведем финальный урок профориентации для школьников. Да, еще один сезон проекта «На севере учиться и работать» подходит к концу. Его цель – дать представление о профессиях, которые нужны Кольскому Заполярью. Меня зовут Мария Фрейман. И вместе с учениками 58-й Мурманской школы мы пришли на экскурсию в Центр управления регионом. На Софье Перовской 5. Все верно. Сегодня в фокусе нашего внимания IT-сфера. В группе подростки от 11 до 14 лет. То самое поколение, которое не представляет жизни без мобильного телефона и вне компьютерных технологий.
5: Новая нейронка дает новые бесполезные мемы.
6: И оно помогает учебе, то, что если там быстро программу какую-то надо изучить, там, допустим, за 5 минут. И все. За 5 минут можно спокойно, быстро понять всю тему, быстро сократить, как можно, и все, и сдать.
7: Он может помочь там человеку с трудностей. К примеру, если ему задать любой вопрос, он может ответить на него. Также искусственный интеллект более развитый, чем человек. И он много знает.
8: Больше, чем ты?
7: Ну, больше человека знает.
9: И им помогает делать рекламу брендов.
10: Навигатор, ну, Алиса, спрашиваем, куда, где что находится.
6: И еще может помочь там спросить, как за этим ухаживать, там, за растениями, животными. Она может тебе дать определенное там условие, там, какую еду ему давать или какие продукты.
5: Он может помочь определить характеристики юнитов для настольной игры.
4: Сегодня у нас не будет секретного гостя. Экскурсию проведет заместитель руководителя Центра информационных технологий Мурманской области Виктория Григорьева. Ее задача показать, как всевозможные сервисы помогают обществу решать проблемы и влиять на те или иные значимые процессы в городе и в регионе. Посмотрим на IT-сферу изнутри. Перед нами огромные сенсорные мониторы, и один из них демонстрирует работу портала «Наш Север». Не просто симпатичный сайт, а доступный инструмент, с помощью которого мы, как граждане, можем много чего получить.
11: Портал «Наш Север» у нас разработан в Мурманской области. Работает он с 2019 года для того, чтобы освещать и вовлекать жителей региона во все важнейшие вопросы региона, в голосование по благоустройству. Да, на портале «Наш Север» можно подать заявку, если у вас, допустим, какая-то

0: про наш регион интересную, полезную информацию, что же делается в регионе, что недвижимость Арктики, можно посмотреть, что у нас в регионе строится, какие есть программы по льготной ипотеке, по льготным программам для покупки недвижимости у нас в Арктике. На севере Малыш. Здесь информация больше, наверное, тоже для ваших родителей. Проводится очень много конкурсов у нас в регионе. Народный тренер, народная команда, народный врач. Значит, сейчас запущен большой проект «Сила севера в людях». В нем тоже можно принять участие в голосовании. Проект направлен на популяризацию рабочих профессий. Можно посмотреть и проголосовать за какого-то своего... За своих земляков, да, посмотреть. Может быть, кто-то знакомый. Можно предложить идеи для развития региона. Можно посмотреть, принять участие в федеральных грантах. Запущен такой проект, как грант губернатора. Можно подать на губернаторскую стипендию заявку. Что касается активности на портале. Ребят, если вдруг ваши родители еще не там, то самое время к этому делу подключаться. Если мы с вами не будем активно использовать все сервисы и возможности, которые есть, которые делает для нас государство, мы не будем участвовать в жизни этого государства. А, соответственно, мы не сможем влиять на то, что происходит с нами. Регистрируемся на портале, активно участвуем в голосованиях. Можно голосовать за благоустройство детских площадок во дворе, да? За эту всю активность у нас можно получать в магазине поощрений мерч. Обменять его можно на баллы. Баллы у нас зарабатываются путем различных активностей на портале. Например, там авторизовались, добавили там, да, баллы. Допустим, кого-то пригласили по реферальной ссылке в соцсетях авторизоваться, соответственно, тоже вам баллы добавили. Таким образом, можно накопить некое количество баллов и обменять его на фирменные какие-то вещи с символикой региона, нашим брендом «На севере жить». Мерч постоянно пополняется, обновляется. Культурно-досуговые какие-то мероприятия для бабушек, дедушек также можете подсказать. Вот они у нас на портале есть. В разделе «Блог» у нас все новости расположены нашего региона. Блог «Афиша» можно найти какие-либо встречи, мероприятия, обучение, выставки, развлекательные какие-то мероприятия, экскурсии посмотреть, записаться на такие экскурсии и тоже узнать о нашем городе, регионе. Также раздел «Регистрация туристических групп» сейчас набирает все большую и большую популярность. Туризм в летнее время особенно. Да, здесь можно зарегистрироваться в МЧС для того, чтобы ваша экскурсия, поход какой-то, да, был безопасным и в случае чего можно было обратиться. Раздел «Инициативы». Вы можете предложить любую инициативу по ремонту подъезда, дворовой территории, детской площадке, улучшению какого-то уже существующего пространства, доработки какой-то, вплоть до того, что тут, ну, лестницу кто-то, да, вот хочет, удобный для жителей. Где-то кто-то хочет, чтобы нарисовали мурал. Портал «Наш Север» — это достаточно успешный проект. В других регионах перенимают коллеги, перенимают опыт наш. И наш портал, как информационная система, неоднократно являлась призером и победителем в различных номинациях по умному городу. Почти все системы, про которые я сегодня расскажу, у нас так или иначе победители, призеры в разных номинациях и в различных конкурсах на федеральном уровне.
1: Два других экрана позволяют в реальном времени отследить, как работает общественный транспорт. У многих из нас есть в телефоне приложение, с помощью которого мы узнаем, когда на остановку придет нужный нам автобус и где он в данный момент находится. Это проект «Транспорт Севера». На экскурсии мы узнали, как ведется мониторинг всех пассажирских перевозок по всей области одновременно. А еще увидели, как отслеживается по каждому муниципалитету уборка территорий.
2: Огромная карта нашего города.
0: Да, это не просто наш город, на самом деле, это цифровой двойник нашего региона. Здесь занесены полностью все маршруты пассажирские по региону. Регулярные маршруты, междугородние
2: и так далее. То, что мы смотрим в приложении, когда придет троллейбус, да, это видно вот здесь?
0: Да, верно. Это один из модулей «Транспорт Севера РФ». Вот он один из модулей этой большой системы, единая платформа управления транспортной системой региона. Этим дирижирует в том числе Министерство транспорта Мурманской области. Ну и, собственно, подрядчики, которые исполняют по договорам обязательства о пассажирских перевозках.
2: А мы сейчас можем что-нибудь тут нажать, чтобы все остановилось в городе, весь транспорт?
0: Нет, конечно, это демонстрационный стенд. Как видите, вот эти вот все точки, да, это маршруты, это то есть вот.
2: Вот эта точка, да, это что? Это какой-то троллейбус сейчас или автобус движется? И вот про него, например, узнать. Это остановочные пункты, что на них происходит?
0: Да, вот маршруты. Десятка. Вот. Да, вот маршрут.
2: По минутам расписан.

0: Остановки.
1: Да. Ага. Система эта помогает нашим исполнительным органам и подрядчикам, во-первых, отслеживать исполнение по договорам. Да, все стоит денег, соответственно, чтобы их правильно расходовать. Да.
0: Вот он, пожалуйста, едет автобус, смотрите. Да. Это видно отсюда.
2: Да.
1: Также для того, чтобы понимать какие-то, возможно, может быть, коллапсирующие какие-то явления могут быть, да, там в связи с сезонными какими-то изменениями, либо невыходом кого-то на маршрут и так далее. То есть все это благодаря вот этим модулям этой системы, оно отслеживается различными подразделениями.
0: А это что такое?
1: Контроль. У нас система мониторинга уборки территорий. Тоже в регионе очень такая, ну, как и во всех, наверное, регионах, очень важная задача.
0: Особенно зимой, когда мы жалуемся, что здесь снег не почистили, дорогу
1: зимой
0: не посыпали.
1: Вот здесь тоже как раз-таки происходит контроль исполнения договоров, то есть по всем подрядам уборки, да, по всем подрядчикам, значит, происходит контроль. Во сколько выехала машина, какой маршрут почистила, причем существуют датчики, которые отслеживают, опущен ли ковш или там эскалатора, да, или нет. То есть можно же просто проехать и не
0: просто
1: убрать.
0: Просто катается человек,
1: да,
0: по городу.
1: То есть оператор, администратор-оператор, да, там смотрит в системе, а все нормально. Даже вплоть до того, что там сколько топлива там осталось. Вот все-все-все вот эти вот моменты здесь заносятся по каждому.
0: Да, по каждому. Это по всей территории Мурманска области,
1: да,
0: не только по городу.
1: Верно, да.
3: На севере учиться и работать.
4: Медиапроект реализуется на средства гранта Министерства информационной политики Мурманской области.
5: Today's music. Power Hit Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio. Это мы, единственный официальный дилер Toyota в Мурманске. Это мы, единственный официальный дилер Mazda в Мурманске. Это мы, единственный официальный дилер Volkswagen в Мурманске. Аксель. Новые автомобили в наличии и под заказ с гарантией. Кольский 83.
1: Защищай небо родного города, вступай в территориальный отряд Мурманской области «Барс». Зарплата 200 тысяч рублей плюс выплаты от Минобороны за звание и должность, плюс единовременная выплата 300 тысяч рублей. Вас ждут сборы продолжительностью от 2 до 6 месяцев, служба исключительно на территории Мурманской области и полное обеспечение. Рабочее место на время сборов в «Барс» резервируется за вами. Подробности по телефонам 8-911-060-1092, 8-911-060-1092. 92 и 8-911-317-92-79, 8-911-317-92-79. Вступай в наши ряды.
0: Geely City Ray – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно.
2: Geely City Ray – энергия города, которая ждет вас на проспекте Кольском, 53, строение 5, по выгодной цене. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37-077 или на сайте geelyomega.ru.
3: Поиски эффективной рекламы заканчиваются здесь.
4: 488-442.
3: Рекламная служба Power Hit Radio.
5: 104.5.
6: Today's best music.
5: FM.
7: Power Hit.

0: Power Hit Radio представляет медиапроект «На севере учиться и работать».
1: Продолжаем заключительный урок профориентации. В этот раз он проходит не в стенах школы, а в Центре управления регионом. Заместитель руководителя Центра информационных технологий Мурманской области Виктория Григорьева показывает и рассказывает, как функционируют самые популярные информационные сервисы. Юные мурманчане уже узнали, что представляет из себя портал «Наш Север», как отслеживается весь общественный транспорт Заполярья и каким образом мониторится уборка населенных пунктов. Теперь отправляемся в виртуальное путешествие по заповедным территориям и узнаем, для чего нужен туристический портал.
2: Это у нас портал особо охраняемой природной территории Мурманской области. С наплывом туристов увеличилась нагрузка на нашу хрупкую природу. У нас есть 75 особо охраняемых природных территорий. Да, здесь там все есть, сколько тысяч гектаров у нас, в принципе, все это составляет. И для того, чтобы наши гости и мы с вами были более сознательными, когда находимся на природе, когда гуляем по Териберке, по различным водопадам, по различным заповедным возможным местам, сделали этот портал. Для чего он нужен? Во-первых, для того, чтобы турист или там, мы с вами как туристы, отправляясь куда-то на природу, понимали, что где находится. Могли спланировать свой маршрут, понять, что мы хотим посмотреть, куда же мы отправимся. Очень много подробной информации. Каждый раздел, вот, допустим, заказник Симбузерский. Вот мы можем зайти, получить разрешение на посещение этого заказника.
3: Принципе, оплатить его можно, да?
2: Оплатить, если мы жители другого региона, либо иностранные граждане. Для жителей нашего региона посещение бесплатно. Но разрешение нужно обязательно получить.
3: Иначе... Чтобы зарегистрироваться, чтобы спасатели в случае чего знали, как искать.
2: Да, и, кстати, на местах уже, рейнджеры могут подойти, спросить разрешение. Если его не будет, будет выписан штраф. Ребят, как вы думаете, для чего нужно получать разрешение?
4: Люди не мусорят, а в основном заповедную территорию прям допускаются специальные работники, которые как раз-таки занимаются контролем природы, чтобы она не нарушалась и человек на нее не влиял, чтобы она сохранялась.
2: Кстати, очень хороший развернутый ответ. Да, действительно, для всего этого. Но и в том числе для того, чтобы наше Министерство природных ресурсов могло отслеживать наплыв таких туристов. В принципе, поток, да, туристический поток в эти заповедные зоны и в зависимости от этого реагировать на изменения, да, соответствующие. Убирайте мусор, возможно, где-то смотровую площадку построить, чтобы граждане, да, там, ну, люди там не ушибались там где-нибудь.
3: Толпились в одном месте.
2: Или не толпились в одном месте. Или, в принципе, их так грамотно распределить и направить, чтобы они все смогли посмотреть с минимальным, так скажем, или вообще без ущерба для природы, да. Угу. Вот. Есть еще туристический портал Мурманской области, турпортал. На нем у нас регистрируются не только жители для того, чтобы посмотреть, какие у нас туристические маршруты, путевки, гиды какие есть, какая информация есть, там, связанная с туризмом. Но и турфирмы, различные владельцы ресторанного бизнеса, да, для того, чтобы люди, мы с вами, могли, гости нашего региона, могли зайти на этот портал, заказать экскурсию, посмотреть, какие места, там, допустим, с арктической кухней можно посетить. Далее также зарегистрироваться, да, на маршруте, если там это необходимо, там, через МЧС. То есть у нас же все через портал «Наш Север». Можно через него зайти на все остальные информационные системы. Очень полезен. Там, кстати, есть прогноз северного сияния.
1: Улицы современных городов оснащены камерами видеонаблюдения, которые тоже представляют собой единую систему. С ее помощью следят за общественным порядком.
2: Пользователи этой системы являются наши силовые структуры МВД, ФСБ, Росгвардии. Также наши муниципальные, да, органы власти, они в своей части, ну, естественно, не связанные с нарушениями закона, они больше с выполнением уже других обязательств, связанных, например, с уборкой территории где-то, да, там, с переполнением мусорных контейнеров и так далее.
3: Мы сейчас можем увидеть, что видит камера.
2: Да, это
3: интересно.
2: Ого. Вы можете посмотреть, оглядеться, если камеры где-то есть, вот, в зоне видимости, то есть на домах же у нас, да, камеры домофонов у нас также подключены в эту систему.
3: Прямо домофоны можем смотреть через домофон?
2: Да. Если вы видите, что, ну, совершено преступление, и если вы видите, месте, что есть рядом какая-то камера, вы можете обратиться, вы должны, по сути, обратиться в органы МВД, то есть в полицию, написать заявление, да, там, если вот у вас велосипед украли, написали заявление и говорите, там есть камера, она может, кстати, и магазину принадлежать на самом деле. Я думаю, что когда-нибудь мы придем к тому, что будут подключены и камеры организаций, то есть торговых центров крупных в эту систему, да, для того, чтобы наши силовые структуры могли действительно отслеживать нарушения и, собственно, раскрывать их. Раскрываемость преступлений посредством вот этой системы, она действительно растет с каждым годом. А это мультимедийное сопровождение мероприятий, видеоконференц-связь правительства. Вот здесь находится аппаратная, из которой управляются. Вы можете зайти, если хотите, да, вы можете зайти, посмотреть поближе. Отсюда управляются мультимедийные залы. Сейчас мы в такой зал пойдем с вами. Система здесь, да, вот видите, серверная стойка, она оснащена всеми, по сути, самыми современными оборудованиями и позволяет бесшовно, успешно обеспечивать мероприятия правительства региона.
3: Вот это да!
1: За созданием подобных систем, сервисов и приложений стоят люди, специалисты IT-сферы. Стать одним из них можно, получив образование, например, в Мурманском арктическом университете. Об этом рассказал заведующий кафедрой информационной технологии Олег Ляш.
5: По всему миру рынок IT развивается. Несмотря на некоторый заметный спад за рубежом, у нас он по-прежнему развивается, потому что очень много вызовов, и, соответственно, IT-специалисты по-прежнему нужны, причем разных уровней. И, соответственно, ну, сегодня все компьютерами увлекаются и используют в своей деятельности, а вот нам необходимы люди, которые хотят разобраться в том, как они устроены, как они работают, и как с помощью компьютеров и другой вычислительной техники можно помогать своим согражданам и другим людям. Собственно, нам такие нужны студенты, которые хотят развиваться, создавать новые программные продукты или помогать поддерживать уже существующие. Для этого у нас на кафедре ведется подготовка по трем профилям и направлениям, соответственно. Первое направление – это классическое, называется информатика и вычислительная техника. Это, ну, достаточно старое направление, мы им занимаемся более 20 лет в объединенном вузе. Вот это те ребята, которые у нас, если транслировать на западный манер, это разработчики программного обеспечения. Соответственно, в этом году у нас впервые будет набираться группа по такому хитрому профилю. Называется «Информатика и вычислительная техника. Технологии разработки программного обеспечения». То есть это прямо разработчики программного обеспечения. Внутри у нас зашита индивидуальная траектория развития. Там имеется два вектора. Первый вектор – это классический разработчик. Это приложение в основном для компьютеров, серверов, прикладное. Второй вектор – это так называемая веб-разработка. Далеко не секрет, что сейчас большая часть пользователей в основном коммуницирует, взаимодействует с разными системами через интернет, то есть через веб-составляющую. Неважно, это будет компьютер или телефон. Третье направление подготовки у нас называется прикладная информатика. Это, в первую очередь, ребята, которые хотят прикладывать IT-решения в деятельности компании. Предполагается, что они будут оптимизировать и помогать сокращать расходы предприятия на вот его функционирование. Конкретный профиль у нас здесь – это цифровизация предприятия. То есть непосредственно человек, который хочет помочь предприятию разобраться в том, как ему выстроить инфраструктуру, как снизить издержки, связанные, ну, с какими-то расходами, построить вот эту инфраструктуру IT-шную, ему как раз на это направление необходимо. Ребята, кроме того, что изучают в достаточно большом объеме все, что связано с информационными технологиями, они еще достаточно плотно знакомятся с экономикой. То есть без этого, к сожалению, никак. Ну и надо сказать, что ребята это направление тоже очень востребовано, потому что, по сути своей, это своего рода советник на предприятии, который сокращает расходы.
0: На севере учиться и работать. Медиапроект для школьников и их родителей на 104.5 FM. Tonon Power Hit Radio. Your number one hit music station.
6: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Встречайте обновленные Хавейл Джолион и Хавейл Дарго. Еще больше технологий, комфорта и уверенности за рулем. Специальные условия на новые автомобили и выгодный трейд-ин. Для города, для путешествий, для дорог, где важен контроль. Автомаркет Хавейл Мурманск. Проспект Кольский, 118. Телефон 33-000.
2: Внимание! Впереди ликвидационная распродажа саженцев со скидками до 70%. Пункт назначения. База «Строймикс», Рогозерская, 34. Кусты, цветы и ягодки по ценам, ради которых стоит изменить маршрут. Поехали!
3: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант», Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
4: Простых решений не бывает. Но есть разумный выбор. Рекламная служба Хит Радио 488-442.

0: На севере учиться и работать.
1: Медиапроект реализуется на средства гранта Министерства информационной политики Мурманской области.
2: Сегодня мы узнаем подробности о работе айтишников. Так несколько пренебрежительно мы иногда называем специалистов в сфере информационных технологий. В проекте «На севере учиться и работать» с учениками 58-й школы совершаем экскурсию в Мурманский ЦУР и параллельно уточняем, как получить высшее образование по этому профилю. Заведующий кафедрой информационных технологий Олег Ляш уже рассказал о процессе обучения в МАУ. Теперь чуть подробнее о практике.
3: Учебный процесс выстроен таким образом, что студенты должны в ходе своего обучения каким-то образом работать над реальными существующими проектами, то есть помогать кому-нибудь решать свои прикладные задачи. Это как раз основная цель. В своей сути наши ребята, они должны вливаться в коллективы и разрабатывать IT-решения. Для этого есть все необходимые механизмы, как документально в правовом поле, так и организационно у нас все настроено. В частности, во всем университете, я думаю, вы слышали, проходит акселератор. Студенты первых, вторых курсов активно там участвует. Это достаточно интересная активность. Большинство студентов положительно отзывается. Скорее всего, это связано с тем, что на выходе акселератора в целом идет продукт. У нас вот в университете, наверное, можно смело сказать, мы перестраиваем тот задел, который был накоплен за многие десятилетия существования вузов и потом объединенного вуза. Это переход на продуктовую идеологию, чтобы у нас на выходе были продукты. Акселератор, он позволяет студентам посмотреть, как встраивается конструирование продукта, как к чему нужно прийти. И дальше в других дисциплинах и наших проектах это поддерживается. На третьем курсе ведем проектную деятельность, и студенты решают прикладные задачи. В этом семестре у нас студенты решали задачи локальные, внутренние. А до этого, в прошлые годы, решали внешние задачи. Возник вопрос, имеется расписание университета, оно исключительно для студентов и преподавателей. А другие подразделения, которым и другие сотрудники университета, для них расписание, оно не очень удобно. Как пример, если необходимо собрать людей в одном месте, нам необходимо посмотреть расписание каждого сотрудника и найти свободные временные слоты, чтобы выбрать время, когда можно организовать собрание. Или для какого-то другого организационного мероприятия. Студенты в этом семестре разрабатывали сервис, который позволяет выбрать произвольный пул преподавателей и посмотреть, где у них свободные временные слоты имеются. Пользуемся. Попутно решалась задача загруженности аудитории, чтобы посмотреть, насколько у нас эффективно используется аудитория, и так далее. Другая группа учащихся студентов у нас решала задачу для проверки наличия всех необходимых компонентов на сайте. Нас регулярно проверяет регулятор наличие всех документов на сайте. В частности, это компоненты образовательной программы. Это рабочие программы практик, фонды оценочных средств. Это вся рутинная вещь, которая должна быть на сайте выложена. Бывает так, что из-за человеческого фактора или просто программа сработала некорректно, на сайте какой-то элемент отсутствует. Студенты писали систему, которая позволяет проверить. Конечный пользователь – это учебный отдел, отдел, занимающийся расписанием, там кафедры. Они решают такие задачи. Другая группа обучающихся у нас сделала проект, связанный с лабораторией, анализом атмосферы, и точнее верхних слоев атмосферы, ее ионизацией. Собирает информацию со спутников. В ВУЗе есть модель верхних слоев атмосферы, называется УАМ. Вот наш ректор является одним из разработчиков этой модели, и лаборатория занимается развитием данной модели. Студенты делали визуализацию по данным, которые получены со спутников, они визуализировали различные слои этой атмосферы, ее ионизация, раскрашивали в нужные цвета, естественно, все автоматически. То есть достаточно серьезная, интересная вещь. Конечный потребитель – это наша лаборатория и, на самом деле, ученые, занимающиеся ионизацией верхних слоев атмосферы.
2: Получить высшее образование выпускники школ могут в любом регионе страны. У тех, кто будет учиться в Кольском Заполярье, по мнению ректора Мурманского арктического университета Марии Князевой, есть ряд преимуществ.
4: Во-первых, мы действительно единственный университет в арктической зоне, который готовит, например, членов экипажей морских судов с высшим образованием. Это раз. И его заточенность на Северный морской путь. Во-вторых, наш университет действительно обладает широким спектром компетенций, и можно всегда в рамках этого наличия, этого спектра, всегда создавать уникальные междисциплинарные команды. Даже внутри университета можно создать уникальную коллаборацию, например, айтишника, педагога, айтишника и моряка, биолога, допустим, тоже моряка, например. То есть эти комбинации уникальные, их можно собрать именно только в нашем университете. Третье – это, конечно, наличие в нашем регионе индустриальных партнеров, очень крупных, крайне заинтересованных в развитии не только собственных компаний, но и региона, и выстроенная система отношений с ними, которая сказывается и на практиках, которые предоставляются ребятам, и на той поддержке, которую индустриальные партнеры оказывают университету. Ну, чего стоит, например, программа совместного развития между ФосАгро и филиалом в городе Кировске или филиалом в городе Апатиты. Программа, вот это вот такое сотрудничество, оно длится уже не первый год далеко. Мы понимаем, что вся инфраструктура, вот благодаря поддержке компании ФосАгро, она просто обновляется, модернизируется по последнему буквально слову развития технологий. И много таких примеров, поэтому доступность, такая простая доступность до индустриальных партнеров, это действительно конкурентное преимущество. Ведь есть регионы, в которых нет таких индустриальных партнеров. Или они настолько автономные, что не просто с университетом могут и не взаимодействовать. У нас в университете и вообще в регионе, и благодаря поддержке правительства Мурманской области, такая коммуникация выстроена. В университете очень выстроена такая система поддержки даже индивидуальной. Мы можем в своем небольшом университете позволить какого-либо талантливого обучающегося развивать буквально в индивидуальной траектории. Например, студент, у него есть идея, да, мы понимаем, что ему нужна помощь, причем на таких идейных студентов у нас бывает буквально на первом курсе, они уже чего-то хотят, у них уже есть идеи. И в нашем университете есть возможность, у нас не настолько он большой, да, отдельно трекера приставить к этому студенту, который с ним отработает и поможет ему сформулировать проект, а этот проект, соответственно, дальше уже выводится на федеральный уровень и выигрывается, и буквально вот недавно у нас такой победитель есть. Возможность в рамках небольшого, не крупного университета индивидуально отработать инициативы наших ребят. Мы с 23-го года с нуля в университете развивали технологическое предпринимательство. И шли мы по пути как раз участия в конкурсах, которые идут под эгидой НТИ. Акселератор, 26-й год, это будет 4-й год реализации проекта. На что направлен этот проект? Этот проект направлен на то, что мы студентов сбиваем в команды, причем чем более они междисциплинарные, тем это лучше. Они генерируют свои идеи, которые вытекают из какой-то технологии, допустим, и они формируют под участием и наблюдением и помощью трекеров продукт, технологический продукт. И дальше мы, по сути, в рамках этого акселератора помогаем им это упаковать в некий стартап-идею. И потом они с этим, со своим стартап-идеей, упакованные, продуманные, они выходят уже в конкурсы, где они могут получить на это финансирование. И у нас вот такие как раз кейсов очень много, когда студенты вот в акселераторе, даже не первый год, обучаясь вот на таком интенсиве, они потом с этими проектами выходят куда-либо еще и получают деньги. Ну, например, недавно у нас выиграла девочка 300 тысяч рублей Альфа-банка именно на производство 3D-печати на пряниках. Это проект, который вырос из акселератора. Не обязательно, знаете, что должен прийти очень талантливый студент. Достаточно просто активный студент. А здесь ему всегда помогут. Какие еще преимущества? То, что в нашем университете, да, казалось бы, не в центре находящемся, не в центральном городе, полная доступность для всех федеральных проектов и конкурсов. И в этом контексте у них даже преимущество, потому что мы больше сил в них можем вложить. И они у нас очень хорошо выступают на этом уровне, завоевывая свои награды и получая деньги. У нас немалое количество студентов, миллионеров, как мы говорим. И сейчас вот мы ожидаем результаты 18 стартап-идей, проектов стартап наших обучающихся, которые, если все сложится, каждый из них получит по 1 000 000 рублей. Это все результаты нашего ежегодного продвижения технологического предпринимательства в университете.
1: На севере учиться и работать. New and fresh music. Power Hit. Power Hit Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Рамный внедорожник Тэнк 300 с выгодой до 1 миллиона рублей. Только до конца месяца у официального дилера Тэнк Аксель. Почувствуйте характер Тэнк. Приезжайте на тест-драйв. Звоните 79-400. Кольский проспект, 83. Не оферта. Предложение ограничено.
2: Помыли у нас машину? Смените шины. Актуальная услуга на автомойке «Эдванс» в ТРК «Мурманск Молл». Сезонный шиномонтаж в теплом помещении. Пока ваш автомобиль переобувают, вы можете прогуляться по магазинам или выпить чашку кофе.
3: Открыта запись с 3 октября. Звоните 700-145.
4: Безопасный бизнес – это просто. Разберитесь с законодательством в несколько кликов. Подготовьтесь к судебному заседанию, к сдаче отчетности и налоговой проверке с помощью СПС «Консультант Плюс».
5: А Центр правовой информации «Консультант» подарит вам в качестве бонуса при приобретении системы набор из 15 сервисных услуг. Условия поставки и цены узнавайте по телефону горячей линии 25 00 15.
4: Компания «Консультант ИТС».
6: Приглашаем болельщиков на серию домашних матчей первенства Российской хоккейной лиги сезона 2026-2027 с сильнейшими коллективами Западной конференции. 9 октября в 19, 10 октября в 13 часов. Хоккейный клуб «Арктика», молодежный хоккейный клуб «Динамо Карелия» «Кондопога». Информационная поддержка «Power Hit Radio». Билеты в кассе «Ледового» только перед началом матчей. Без возрастных ограничений.
7: Цветочная сеть «Флоранж» предлагает подготовиться ко Дню Учителя. Прекрасный способ выразить признательность. Подарить красивый букет. Акция «Роза Эквадор» 60 сантиметров, 200 рублей при покупке от 15 штук. Красивые крупные бутоны, нежный аромат и отличная стойкость. Скажите спасибо учителю цветами. Компания «Флоранж» 921-037-3700. Группа ВКонтакте «Флоранж цветы» с доставкой по Мурманской области. Geely EX5 Hybrid. Для тех, кто выбирает уверенность. Geely EX5 Hybrid. Теперь и с новой гибридной установкой последовательного типа в Мурманске на проспекте Кольском 53, строение 5 уже ждет вас. Запас хода до 1000 километров. Низкий расход топлива. Функция быстрой зарядки. Geely EX5 Hybrid. Ваш запас уверенности. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37077 или на сайте geelyomega.ru.
8: Stay tuned on
9: Power Hit Radio.

0: Power Hit Radio представляет медиапроект «На севере учиться и работать».
1: Финальный урок проекта «На севере учиться и работать» посвятили сфере информационных технологий. Образование по данному профилю, как и по многим другим, можно получить в Мурманске в Арктическом университете. Этим летом выпускники школ сделали и делают свой первый в жизни важный шаг. Определяются, кем же им быть. Ректор МАУ Мария Князева поделилась, на что бы обратила внимание, будь студенткой, она.
2: Что бы я однозначно сделала? Прежде всего, это доступ действительно ко всем федеральным конкурсам. То есть это возможность в университете буквально в одно касание получить помощь, получить поддержку той инициативе, которая есть. Когда я вспоминаю свои годы, такого не было. Действительно, сейчас вот могу и совершенно вот четко сказать, что беспрецедентное вообще развитие высшего образования в стране. Насколько подходы изменились, какие проекты сейчас генерятся, сколько сейчас вкладывается в молодежи действительно усилий, остается только, что называется, встать со стула, и твою идею, какая бы она ни была, ее в любом случае помогут докрутить до действительно хорошего результата. И какая поддержка развития высшего образования в регионе. И когда мы встречаемся с разными вузами, с разных регионов, мы сравниваем, как у нас в регионе идет поддержка и обучающихся, и университета. И все однозначно признают, что в Мурманской области, конечно, это беспрецедентная буквально история. Поэтому я бы обратила внимание на возможность и доступ ко всем абсолютно формам поддержки, потому что это позволило бы себя попробовать на очень разных уровнях и получить больше опыт, чем просто обучение, и получить разные компетенции, не только профессиональные, но и, так называемые, мягкие скиллы, да, то есть, ну, эти навыки мягкие, то есть надпрофессиональные компетенции. Потому что в жизни сейчас профессиональные компетенции, чтобы быть успешным, недостаточно. Нужно еще обладать, на самом деле, очень большим пулом навыков, которые их, ну, называют гибкие или мягкие. И они сейчас, на самом деле, выходят на первую позицию. Ну и, конечно, на лаборатории. На лаборатории и на ученых, которые в университете. И даже если это не по твоему направлению, всегда можно найти какое-то междисциплинарное исследование. А наши ученые, я очень много с ними общаюсь, и я понимаю, что для них это, ну, смысл жизни. И это очень здорово, потому что для молодых обязательно важно, чтобы были учителя и наставники. Они должны быть искренне жить этим. И только тогда вот у них будет действительно вот такая очень эффективная коммуникация. Что бы я ни стала делать? Хороший вопрос. Но физкультуру бы я не прогуливала. Она нужна. В нашем темпе жизни надо уметь, конечно, и сохраняться. Да очень сложно, потому что, на самом деле, ничего такого лишнего в университете не происходит. Все, в общем-то, что называется, по желанию. Ну, точно я не стала бы расстраиваться, если бы, допустим, какие-то там аудитории были бы не совсем в идеальном состоянии, потому что важно содержание. И содержание того, что происходит в аудитории или в лаборатории. Инфраструктура, она, конечно, и меняется, и будет меняться, и станет современной. И здесь вот надо не терять это окно возможностей. И это университет, который делает ставку на прикладные исследования, чтобы быть полезными, чтобы они здесь и работали эффективно, и развивалась индустрия, и жизнь была комфортной. Вопрос для чего? Для того, чтобы они были способны изменять этот мир.
0: На севере учиться и работать.
1: Эту программу мы начали с экскурсии учеников 58-й школы в Центр управления регионом. Заместитель руководителя Центра информационных технологий Мурманской области Виктория Григорьева показала нам, как современные технологии обеспечивают связь жителей и органов власти, как с помощью сервисов мы можем влиять на качество жизни в Заполярье, получать нужную информацию, добиваться реализации каких-то наших инициатив. Завершаем визит в ЦУР беседы об искусственном интеллекте, в чем он нам надежный помощник, а в каких ситуациях лучше полагаться на свое мнение.
3: Первые идеи искусственного интеллекта появились еще в 50-х годах, но на самом деле писатели-фантасты еще раньше на самом деле придумали, что когда-то это будет технология, вообще человеческая мысль дойдет до того, что что-то будет делаться автоматически. Сегодня искусственный интеллект развивается с огромной скоростью, благодаря нейронным сетям, машинному обучению, решает очень сложные порой задачи. По сути, это набор программ, которые имитируют мыслительную деятельность, мыслительные процессы или компьютерные процессы вычисления и так далее. Это набор программ, которые быстро умеют и позволяют помогать принимать нам решения с вами. Голосовые помощники, да, знаете, Алиса, Маруся, искусственный интеллект распознает лица, переводит тексты, играет в игры. Все это достигается благодаря обучению на большом количестве данных. Различные языковые модели учатся на больших данных в соответствии с алгоритмами, выдают нам решения и результаты. Доля изучающих искусственный интеллект растет с огромным темпом. Сегодня большая доля молодых людей изучает обладает искусственный интеллект, что говорит о том, что в будущем без него, по сути, нельзя. Это уже как не то, что отдельная отрасль, это уже отрасль, которая внедряется во все остальные отрасли нашей жизни. И чем раньше, на самом деле, вы займетесь обучением, изучением искусственного интеллекта, тем в дальнейшем будете впереди планеты всей. Потому что все эти технологии уже внедрены в нашу жизнь вообще по большей степени. Вы сказали про музыку, например, да, слушайте музыку. Если вы послушали какую-то музыку, определенное направление, вам с помощью алгоритмов ИИ будет выдавать как раз-таки музыку подобную на вашей волне. Если вы где-то в интернете посмотрите ролик про котиков, например, да, вам дальше будет подборка этих роликов про котиков столько, что вы там час-два потеряете точно. Для чего это нужно? Для чего, собственно, это делается? Во-первых, на этих ресурсах есть большое количество рекламы. Реклама – двигатель торговли. Поэтому чем дольше вы находитесь на этом ресурсе, тем больше вам показывают различных товаров. По сути, для производителя или для владельца платформы, на которой вы проводите время, выгодно, чтобы вы как можно дольше там оставались. Поэтому пока алгоритмы успешно подбирают для вас котиков и вашу любимую музыку, вы будете сидеть на этом ресурсе и потреблять тот контент, который вам дает платформа. Поэтому это как хорошо, то есть, да, когда мы хотим что-то полезное узнать, например, да, там и информации все больше и больше, так и может быть в негативном ключе.
4: Но это может быть ловушкой.
3: Да, это может быть ловушкой.
4: И ограничивающим фактором, потому что кроме той музыки, которую ты любишь, ты больше ничего нового и не узнаешь.
3: Да, верно. Здесь нужно быть, конечно, аккуратным. Вот молодой человек сказал в самом начале, что искусственный интеллект – это помощник человека. Действительно, искусственный интеллект следует рассматривать как помощника человека, как наш не еще один, как робот, который думает за нас, а как робот, который помогает нам автоматизировать те процессы, которые, по сути, для нас уже стали рутиной. Это замена нашей рутины. В различных отраслях, в медицине, это важную роль играет искусственный интеллект. Ребят, вот, например, снимки, да, делали, может, снимочки, там, флюорографию, например, или там снимки зубов.
4: Рентген, там,
3: да, рентген. Что-то. Вот сейчас, в данный момент, у нас, кстати, в Мурманской области тоже уже используется вовсю, да, исследование снимков с помощью систем искусственного интеллекта происходит как и как альтернативное мнение врачебное также используется в работе у врачей. Что касается этического аспекта, как вы думаете, вот если, например, и поставил диагноз какой-то, врач должен смотреть, перепроверять, правильно ли он сделал? Ну, все правильно, да. Последнее слово, конечно, должно быть за медицинским учреждением, за медперсоналом, за врачом. Перепроверить снимок. Бывает, что действительно может быть ошибочная, либо двояко трактующаяся какая-то история. Машины, конечно, не должны принимать решения за нас.
1: На этом поставим не точку, а троеточие. Ведь история не закончена. Участники проекта «На севере учиться и работать» будут расти, узнавать новое, развивать таланты и однажды станут крутыми специалистами. И очень может быть, что именно в той области, о которой сегодня шла речь, в IT-сфере. А может, из них получатся отличные врачи, энергетики, рыбоводы или учителя. Этим профессиям мы посвятили этот сезон. Благодарим за участие подростков 2-го лицея и 58-й школы, а также наших спикеров Никиту Фреймана, Никиту Хомякова, Ивана Плоунова, Григория Комарова и Викторию Григорьеву, которые помогли нам показать, какой интересной и важной может быть работа на Крайнем Севере. С вами была Мария Фрейман. Всем приятного дня!
0: На севере учиться и работать. Медиапроект реализуется на средства гранта Министерства информационной политики Мурманской области. You're listening to Power Hit Radio 104.5.

0: Мурманске 17 часов. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш дом.рф.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Спонсор программы ООО «Агентство недвижимости «Риэлт». «Риэлт-сеть». Получите бесплатную консультацию риэлтора. Приходите в наши офисы или оставьте заявку на сайте realsite.rf.
0: Районы и кварталы. Вторник и четверг, 9.30 и 18.00.
4: Всем привет, с вами Максим Байков. Осень вступает в свои права в Мурманске. Традиционно к этому времени северяне возвращаются из теплых краев. Рынок недвижимости оживает после летнего, правда, не всегда тихого периода. О стоимости квадратного метра на вторичном рынке и его колебаниях расскажет эксперт программы Константин Вензовский.
5: Средняя стоимость квадратного метра жилья в Мурманске, по данным наших агрегаторов, 108 787 рублей. Начался год с 94 тысяч, поднялся до 108-109 тысяч в конце января. В целом держался в пределах коридора 110 максимум, 95-94 минимум. Буквально в августе мы видели плавный, но рост с 98 до 100 и выше, и 105-106, вот сейчас мы видим 108 787.
4: По традиции стоимость квадратного метра в девятиэтажных домах несколько выше, чем в пятиэтажных.
5: В девятиэтажных домах 120 082, квартиры в пятиэтажных домах 97 400. Районы в среднем в Ленинском 83 тысячи. Двухкомнатные квартиры, однокомнатные подороже 92. Двух-трехкомнатные примерно одинаковые. Квадратный метр однокомнатных всегда стоит дороже. Октябрьский район цены значительно выше. Максимальные цены за однокомнатный 136 тысяч рублей. Двухкомнатный 126. Трехкомнатные 115 тысяч рублей. Первомайский округ по однокомнатным мы имеем 124 тысячи, двухкомнатные 110 тысяч, ну и округляю, трехкомнатные 103 тысячи рублей.
4: Что касается покупательной способности, то Константин Вензовский фиксирует ее стабильность.
5: Если говорить о предпочтениях, о средней цене, размере ипотечной части стоимости квартир, ничего не изменилось, и в этом году держится все на одном уровне. Наблюдаем, что как и депозиты, в общем-то, при 14% ставке стоят там 12,5-12,9, некоторые банки предлагают. И ипотека, в свою очередь, вроде декларируется 17-18, но она до 20% доходит. И, в общем-то, ее мурманчане берут.
4: Итак, главный позитивный момент сегодняшнего положения дел на местных рынках недвижимости – это стабильность. Рынки новостроек и загородной недвижимости в значительной степени сдерживают рост стоимости квадратного метра на вторичном рынке жилья Мурманска. Северяне, пользуясь этим, успешно решают квартирные вопросы.
1: Спонсор программы ООО «Агентство недвижимости «Риэлт». «Риэлт-сеть». Продаете или покупаете квартиру? Получите бесплатную консультацию риэлтора. Приходите в наши офисы или оставьте заявку на сайте realsite.rf.
0: Вместе на одной волне. 104.5 FM. Stay tuned on Power

0: Fresh music. Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
1: Miley Cyrus, Bass Persuades. Let's go.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: В связи с закрытием распродаем склад автомобилей Tenet с выгодой до 600 тысяч рублей. Кроссоверы Tenet – это полный привод, оцинкованный кузов, кожаный салон, высокий дорожный просвет, полный зимний пакет, камеры и парктроники. И все это от 2 миллионов 76 тысяч рублей.
2: Количество автомобилей ограничено и ежедневно сокращается.
1: Обменяйте свой автомобиль на новый по программе Trade-in, и новый Tenet станет еще доступнее.
2: Город Мурманск, проспект Кольский, 118, 3300.
3: Ура! Снова в школу! А с новым окошком в моей комнате будет тише и уютнее. Никакого шума и сквозняков. Буду учиться на отлично.
4: Акция месяца. Ура! Снова в школу! В сентябре при заказе окон под ключ в детскую комнату в компании «Оконный завод Рехаус» скидка 50%. Окна Рехау. Тепло и уют в вашем доме. Телефон 25-16-43. Сайт oknaaries.ru.
5: Иногда хочется все изменить. Записаться на курсы кройки, шитья, сбрить, наконец, бороду, заказать в пиццерийке куриные наггетсы.
6: Да-да, теперь можно все и сразу. Наггетсы для детей, картошка по-деревенски, крылышки баффало. Теперь не только лишь пицца. Новые сеты уже в меню на сайте и в приложении. Пиццерийка. Все по-настоящему.
7: И Погорякина Диана Валерьевна, Огарнип 32023-75-00-128-20.
8: Мама, смотри, я плыву!
9: Аквацентр «Лягушонок». Грудничкового и раннего плавания для малышей от 2 месяцев. Безопасный бассейн для гармоничного развития ваших детей. Гарантия чистоты воды. Опытные инструкторы. Комфортная зона ожидания для родителей. Телефон 20-20-60. Героев рыбачьего дна.
10: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
11: Power Hit Radio представляет конкурс «Я рисую Свенги мебель».
12: Юные участники могут помочь родителям сделать детскую комнату более уютной. В сентябре рисуем на тему «Любимый Мурманск».
11: Фоторабот присылайте сообщениями в группу радиостанции ВКонтакте.
12: Ежемесячные призы. Сертификат на 50 тысяч рублей для заказа мебели в детскую комнату. Умная колонка с Алисой. Главный приз. Сертификат Венге на 100 тысяч рублей. Разыграем 31 декабря среди всех участников.
13: Партнер проекта – производственная компания «Венге Мебель». Изготовление кухонь и любой корпусной мебели под ключ по индивидуальным проектам для вашего дома, дачи или квартиры. Профессиональные мастера и высокоточное оборудование. Все работы включены в договор. Кнеповича 5, торговый центр «Русь», второй этаж, телефон 70 70 90.
11: Правила конкурса «Я рисую Свенги мебель» в группе Power Hit Radio ВКонтакте. Для детей младше 14 лет.
14: Your number one hit music station. Power

Yes. Power Play. Спонсор песни недели ООО «Статус». Станция технического обслуживания «Автопорт». 78-51-50. Рогозерская, 20.

Спонсор PowerPlay – станция технического обслуживания «Автопорт». Сертифицированное обслуживание легковых автомобилей. Ремонт подвески и тормозных систем. Шиномонтаж и развал схождения. Гарантия на запчасти 12 месяцев. Срочная диагностика неисправности в день обращения. Диагностика подвески бесплатно. 78 51 50. Рогозерская, 20. This is...

0: Реклама.
1: Защищай небо родного города, вступай в территориальный отряд Мурманской области «Барс». Зарплата 200 тысяч рублей плюс выплаты от Минобороны за звание и должность, плюс единовременная выплата 300 тысяч рублей. Вас ждут сборы продолжительностью от 2 до 6 месяцев, служба исключительно на территории Мурманской области и полное обеспечение. Рабочее место на время сборов в «Барс» резервируется за вами. Подробности по телефонам 8 911 060 10 92, 8 911 060 10 92 и 8 911 317 92 79, 8 911 317 92 79. Вступай в наши ряды.
0: Geely Cityray – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно.
2: Geely Cityray – энергия города, которая ждет вас на проспекте Кольском, 53, строение 5, по выгодной цене. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37-077 или на сайте geelyomega.ru.
3: Powerhit Radio с вами, даже если у вас нет радиоприемника.
4: В мобильном приложении и на нашем сайте для вас доступны
3: название треков,
4: голосование за самые понравившиеся,
3: передача сообщений в студию.
4: Бесплатно скачивайте в магазине вашего устройства приложение Powerhit Radio.
3: Или заходите на сайт phr.ru. Любимое радио всегда рядом. Для лиц старше 12 лет.
5: Главная кнопка в каждом устройстве. Жми на Power. 4-8-8-4-4-2.
6: Power Heat Radio.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Капитальный ответ. Партнер программы НКО «Фонд капитального ремонта Мурманской области». Капремонт в срок и с гарантией. Подробнее на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
2: Приветствую, микрофон у Максим Байков. В этих программах мы разбираемся с вопросами, связанными с капитальным ремонтом в Мурманской области. Плата за содержание жилья и взнос на капитальный ремонт. В чем разница? На этот вопрос ответит начальник организационно-правового отдела Фонда капитального ремонта Мурманской области Виктория Карпенко.
3: Это совершенно разные статьи расходов. Платежи за содержание и ремонт жилья, такая строка есть в квитанции, собирает управляющая многоквартирным домом организация. Эти деньги идут на текущий ремонт жилого дома, частичный ремонт кровли и фасада, герметизация межпанельных швов, ремонт подъезда, устранение мелких повреждений и неисправностей частей зданий и инженерного оборудования. На поддержание порядка и чистоты в подъездах, устранение аварии, сезонную подготовку объектов, содержание придомовой территории и так далее.
2: Плата за содержание жилья и взнос на капитальный ремонт – два совершенно разных платежа. Платежи по строке содержания жилья в квитанции направляются в адрес управляющей организации, например, управляющей компании или ТСЖ. А вот платеж за капитальный ремонт направляется в зависимости от выбранного собственниками способа накопления либо в фонд капитального ремонта, либо на специальный счет дома.
3: Эти средства могут использоваться только на проведение капитального ремонта в многоквартирном доме. Напомним, в него входит ремонт крыши с полной заменой кровельного покрытия, фасада, фундамента и подвала, а также замена лифтового оборудования и внутридомовых инженерных систем.
2: Отмечу, в прошлом году в регионе капремонт прошел в рекордных 586 домах, благодаря чему Мурманская область вошла в топ регионов по выполненным работам. По данным аналитики Фонда развития территории, Мурманская область занимает шестую строчку рейтинга регионов по выполненным работам по капитальному ремонту многоквартирных домов. К слову, среди регионов Северо-Западного федерального округа и Арктической зоны Российской Федерации Мурманская область также занимает лидирующие позиции.
1: Капитальный ответ. Программа выходит при поддержке Фонда капитального ремонта Мурманской области.
4: С нами ваш дом преобразится. С 2014 года мы капитально отремонтировали более 2000 домов.
1: Все о капремонте многоквартирных домов на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
5: Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power.

0: Listen up.
1: Best music. New and fresh music. Power Hit Radio. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
2: Topic и Carte Blanche. Lucky ones.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Снова весь день в телефоне. Пора переключать энергию ребенка на реальные победы. Хоккейная школа «Сшор Арктика» объявляет набор детей от 5 до 8 лет. Мы знаем, как направить активность ребенка в правильное русло и вырастить лидера. Воспитанники школы получают реальный шанс вырасти до игроков профессионального молодежного хоккейного клуба «Арктика» и выступать на всероссийском уровне. Запись на пробное занятие 911-307-62-10. «Сшор Арктика». Формируем характер с первых шагов на льду.
2: Это мы, единственный официальный дилер Toyota в Мурманске. Это мы, единственный официальный дилер Mazda в Мурманске. Это мы, единственный официальный дилер Volkswagen в Мурманске. Аксель. Новые автомобили в наличии и под заказ с гарантией. Кольский 83.
3: Вот она, рыба вашей мечты.
4: Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных.
3: Вкусно и полезно.
4: Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум» бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
5: 3 октября ресторан «Мосс» приглашает на гастрономический вечер с Алексеем Митрофановым. Сомелье высшей категории с более чем 20-летним стажем. Алексей уходит от сухих терминов в сторону увлекательных историй и ярких ассоциаций. Гастрономическое сопровождение вечера от бренд-шефа «Мосс» Сергея Горелова. 3 октября. Гастрономический вечер с Алексеем Митрофановым. Подробности по телефону 70-35-35.
6: Запрещено для детей.
7: You are listening to Power Hit Radio.
8: Get the hits.

0: get ready. Radio.
1: Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
2: Two Colors, Prima Donna.

0: На часах Мурманска. 18.00. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-Сеть».
2: Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на нашдом.рф.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Буква закона. Юридическая программа на Пауэрхит Радио.
4: Программу представляет ООО «Центр правовой помощи Юргарант». Весь спектр юридических услуг. Ленина, 65, телефон 60-80-60. Юргарант51.рф.
5: День добрый. В студии Максим Байков. Это программа о правах и обязанностях, обо всем, что касается юриспруденции. В выпусках на этой неделе более детально обсудим нюансы брачного договора. Эксперт программы «Юрист», руководитель юридической компании Антон Северин расскажет о том, какие условия можно и нельзя включать в брачный договор.
6: Институт брачного договора в Российской Федерации достаточно молодой и, на мой взгляд, недооцененный инструмент. Брачный договор заключается между супругами и начинает действовать после расторжения супругами брака и наличия каких-то правопритязаний относительно имущественных отношений супругов. То есть брачный договор регулирует сугубо имущественные отношения.
5: В брачный договор можно и нужно включать положение относительно того, какое имущество достанется каждому из супругов при расторжении брака. Можно также включать условия, какое имущество является личной собственностью каждого из супругов.
6: То есть, если при заключении брачного договора уже имеется какой-то объем имущества, то в самом брачном договоре можно отразить, что часть этого имущества является собственностью одного из супругов, а другая часть – собственностью второго. Одним из наиболее используемых и универсальных способов указания в брачном договоре режима совместного имущества супругов – это указание на то, что на кого из супругов зарегистрировано конкретное имущество, собственностью того супруга оно и является.
5: Что касается условий, которые нельзя включать в брачный договор, то, как рассказал Антон Северин, к ним относятся все моменты, не касающиеся имущественных отношений супруга.
6: К примеру, кто из супругов будет готовить пищу, выносить мусор, ну и прочие бытовые условия. Также запрещено включать в брачный договор какие-либо условия, касающиеся имущества детей, поскольку брачный договор регулирует имущественные отношения именно супругов. К детям это не имеет никакого отношения, и их имущество является только их имуществом и не соотносится с имуществом супругов, семейным кодексом и понятием брачного договора.
5: Также запрещено в брачном договоре ограничивать законные права супругов, например, право на судебную защиту, на получение алиментов.
6: Ну и прочие иные права, которые даны гражданину законом, Конституция Российской Федерации, ну, брачный договор, конечно же, ограничивать не может. Также в брачный договор могут быть включены условия относительно имущества, приобретенного одним из супругов до брака. То есть может быть включено условие, что данное имущество после расторжения брака будет являться собственностью другого супруга.
3: Буква закона. Юридическая программа на Пауэрхит Радио.
4: Программу представляет компания Юргарант. Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги, доверие клиентов, надежность и профессионализм. Ленина, 65, телефон 60-80-60. Юргарант51.рф.
0: В каждом городе России есть улица Советская, есть памятник Ленину и Дом культуры. Но только в Мурманске есть Power. Power Hit Radio.
7: 104.5 FM.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Geely EX5 Гибрид. Для тех, кто выбирает уверенность. Geely EX5 Гибрид. Теперь и с новой гибридной установкой последовательного типа в Мурманске на проспекте Кольском 53 строение 5 уже ждет вас. Запас хода до 1000 километров. Низкий расход топлива. Функция быстрой зарядки. Geely EX5 Гибрид. Ваш запас уверенности. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37077 или на сайте geelyomega.ru.
2: Приглашаем болельщиков на серию домашних матчей первенства Российской хоккейной лиги сезона 2026-2027 с сильнейшими коллективами Западной конференции. 9 октября в 19, 10 октября в 13 часов. Хоккейный клуб «Арктика», молодежный хоккейный клуб «Динамо Карелия» «Кондопога». Информационная поддержка «Power Hit Radio». Билеты в кассе «Ледового» только перед началом матчей. Без возрастных ограничений.
1: Осень – время перемен. Начните ее с заботы о себе и детях. Спортивный комплекс «Гольфстрим». Большой бассейн, секции плавания от 3 лет. Уютное кафе для родителей с видом на бассейн. Тренажерный зал, сауна, солярий. Скидка 20% на первую персональную тренировку в сентябре. 31-11-30. Кольский, 14.
3: В разгар рабочего дня особенно важен удобный и практичный обед. Деловые обеды в ресторане «Мосс» от 770 рублей. Доступно, удобно и, главное, вкусно. Здесь все работает для вашего комфортного перерыва. Деловые обеды по будням с 12 до 16. Посмотрите меню на сайте и забронируйте столик уже сегодня. Телефон 70-35-35. Ресторан «Мосс», Софьи Перовской, 3.
4: Рамный внедорожник «Тэнк 300» с выгодой до 1 миллиона рублей. Только до конца месяца. У официального дилера «Тэнк Аксель». Почувствуйте характер «Тэнк». Приезжайте на тест-драйв. Звоните 79-400. Кольский проспект, 83. Не оферта. Предложение ограничено.
5: New and fresh music.
6: Hey, wake up. I wanna come over.

0: Реклама.
1: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
2: Power Hit Radio представляет конкурс «Я рисую Свенги мебель».
3: Юные участники могут помочь родителям сделать детскую комнату более уютной. В сентябре рисуем на тему «Любимый Мурманск».
2: Фоторабот присылайте сообщениями в группу радиостанции ВКонтакте.
3: Ежемесячные призы. Сертификат на 50 тысяч рублей для заказа мебели в детскую комнату. Умная колонка с Алисой. Главный приз. Сертификат Венге на 100 тысяч рублей. Разыграем 31 декабря среди всех участников.
4: Партнер проекта – производственная компания «Венге Мебель». Изготовление кухонь и любой корпусной мебели под ключ по индивидуальным проектам для вашего дома, дачи или квартиры. Профессиональные мастера и высокоточное оборудование. Все работы включены в договор. Кнеповича 5, торговый центр «Русь», второй этаж, телефон 70 70 90.
3: Правила конкурса «Я рисую Свенги мебель» в группе Power Hit Radio ВКонтакте. Для детей младше 14 лет.
5: Okay, here we go. Power Hit Radio.
6: It's great. Pretty down to earth and

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Спонсор программы ООО «Агентство недвижимости Риэлт». Риэлт-сеть. Получите бесплатную консультацию риэлтора. Приходите в наши офисы или оставьте заявку на сайте riel-сеть.рф.
1: Районы и кварталы. Вторник и четверг, 9.30 и 18.00.
2: Всем привет, с вами Максим Байков. Рынок недвижимости Мурманска, пожалуй, с момента формирования отличался от рынков других городов. Примеров тому масса. От невостребованности квартир-студии на первичном до ценовых тенденций на вторичном. Как отмечает эксперт программы Константин Винзовский, сейчас, например, рынки новостроек и загородной недвижимости в значительной степени сдерживают рост стоимости квадратного метра на вторичном рынке жилья Мурманска.
3: Цена держится в пределах 100 тысяч рублей, плюс-минус. В общем-то, мы этого ожидали, это понятно, предсказуемо, и думаю, что в ближайшее время ничего не изменится. И разные мы прогнозы слышим, не вижу, что есть какие-то основания по изменению ситуации на рынке недвижимости.
2: Сейчас на рынок вторичного жилья в Мурманске влияют не только экономические внешние факторы, но и смежные рынки.
3: В принципе, есть все основания для того, чтобы цена на недвижимость росла. Эти основания были и в начале этого года. Но есть загородный рынок недвижимости, он тоже влияет очень сильно и перетаскивает покупателей со вторички, с нашей, с Мурманской. Люди переезжают за город, приобретая комфортное жилье за городом. Они не покупают в это же время квартиру в Мурманске какую-то комфортную, хорошую, дорогую. Конкуренция какая-никакая, да, для рынка. Есть, конечно, и рынок новостроек. Покупатели, которые также могли бы быть на вторичном рынке, купить квартиру на вторичном для своей семьи, покупают квартиры в новостройке там с перспективой вселения, не в коммерческих каких-то целях там, да, сдавать, зарабатывать с этой сделки в будущем, а прям для жилья, для своих нужд семейных.
2: И эти люди также не придут на рынок вторичной недвижимости в обозримом будущем, отмечает Константин Винзовский.
3: Сам факт, что есть на рынке конкуренция, это определенное давление оказывает, и если бы не было первички, если бы не было такого активного загорода, цена была бы выше на процентов 20, я думаю, как минимум, то есть мы бы видели среднюю цену 1120. Центр города стоил бы по 150-160 тысяч рублей, 170. А здесь мы видим в среднем 100, ну, от 80 там, до 120-130-140 тысяч, в зависимости от того, что вы покупаете. Поэтому, говоря о прогнозах, вторичка давление получает от загородного рынка и рынка новостроек. Это продолжается, изменений на этом поле никаких не предвидится.
2: Кроме того, как предсказывали некоторые эксперты, деньги со счетов населения в каких-то больших объемах не потекли в недвижимость. Подобные сделки есть, но они не имеют массовый характер, способный влиять на рынок. В итоге цена стоит на уровне 100 тысяч рублей за квадратный метр.
3: Это хорошо. Стабильность всегда хорошо. Можно прогнозировать. Нет нервозности, переживаний, потому что сделка не всегда идет. Одна продала, покупатель, продавец, все. Люди часто покупают в цепочках. Продал одну, купил другую. Хорошо, когда все стабильны, все предсказуемы по ценообразованию, готовы ждать. Мы рассматриваем это как позитивный такой фактор выгоды для мурманчан, что можно как минимум что-то прогнозировать и видеть немножко будущее рынка недвижимости, ну и понимать, что вы можете даже с деньгами побыть на рынке, поискать, повыбирать. Это тоже большое благо, и быть уверенным, что каких-то скачков не будет, и вы не потеряете деньги на этой сделке. Купите то, что планировали.
0: Спонсор программы ООО «Агентство недвижимости Риэлт». Риэлт-сеть. Продаете или покупаете квартиру? Получите бесплатную консультацию риэлтора. Приходите в наши офисы или оставьте заявку на сайте riel-сеть.рф. Listen up, everyone. Power Heat Radio.

0: 7 вечера в Мурманске. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Застройщик «Колоса Заир». Проектные декларации на наш дом.рф.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Буква закона. Юридическая программа на Powerhit Radio.
4: Программу представляет ООО «Центр правовой помощи Юргарант». Весь спектр юридических услуг. Ленина, 65, телефон 60-80-60. Юргарант51.рф.
5: День добрый, в студии Максим Байков. Это программа о правах и обязанностях, обо всем, что касается юриспруденции. В выпусках на этой неделе более детально обсуждаем нюансы брачного договора. Эксперт программы, юрист, руководитель юридической компании Антон Северин расскажет о том, можно ли изменить или расторгнуть брачный договор после его заключения.
6: Брачный договор в соответствии с действующим законодательством должен быть облечен в письменную форму и удостоверен нотариально. Брачный договор стороны могут изменить или расторгнуть по обоюдной воле сторон и должны быть совершены в той же форме, то есть в письменной, нотариально заверенной форме.
5: Расторжение брачного договора также возможно либо по обоюдной инициативе сторон договора, либо в судебном порядке. Правда, в судебном порядке брачный договор, ввиду его нотариального удостоверения, расторгается достаточно сложно.
6: Здесь используются, как правило, основания для расторжения в одностороннем порядке гражданско-правовой сделки и могут приводиться такие доводы, что одна из сторон заключила договор под воздействием обмана, либо злоупотребления доверием, либо ввиду стечения тяжелых жизненных обстоятельств и была таким брачным договором поставлена в крайне неблагоприятное положение по сравнению с противоположной стороной.
5: Как отмечает Антон Северин, брачный договор является обычной в целом гражданско-правовой сделкой, где есть стороны договора и его предмет.
6: Поэтому в целом ограничения относительно изменения брачного договора, либо его расторжения относительно периода, когда это возможно сделать, законодательство не содержит. Если мы говорим про обоюдное согласие супругов, они в целом могут отказаться от брачного договора, изменить его условия когда угодно, но главное по обоюдному согласию, которое необходимо как для заключения любой гражданско-правовой сделки, так и для ее изменения, расторжения или дополнения.
3: Буква закона. Юридическая программа на Powerhit Radio.
4: Программу представляет компания Юргарант. Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги, доверие клиентов, надежность и профессионализм. Ленина, 65, телефон 60-80-60. Юргарант51.рф.

0: Сейчас в Мурманске 20 часов. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Застройщик «ООС «Заир». Проектные декларации на наш дом.рф.
3: Москва – это Кремль. Санкт-Петербург – это Эрмитаж. Сочи – это Олимпиада. Мурманск – это Пауэр. Пауэр Хит Радио. 104.5 FM.

Спонсор песни недели ООО «Статус». Станция технического обслуживания «Автопорт». 78-51-50. Рогозерская, 20.

0: Спонсор PowerPlay – станция технического обслуживания «Автопорт». Сертифицированное обслуживание легковых автомобилей. Ремонт подвески и тормозных систем. Шиномонтаж и развал схождения. Гарантия на запчасти 12 месяцев. Срочная диагностика неисправности в день обращения. Диагностика подвески бесплатно. 78-51-50. Рогозерская, 20.
1: Power Hit Radio 104.5.

0: Мурманское время 21 час. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт Сеть».
2: Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш дом.рф.

0: That is so cool.
1: Turn on Power Hit Radio.

0: Again, the hits. Again, the hits. On Power 8 Radio. На мурманских часах 10 вечера. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт Сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш дом.ру.

0: Number one.
1: Number one.
0: Hit music
1: station. 104.5 FM.
0: Power Hit Radio.

Спонсор песни недели ООО «Статус». Станция технического обслуживания «Автопорт». 78-51-50. Рогозерская, 20.

0: Спонсор PowerPlay – станция технического обслуживания «Автопорт». Сертифицированное обслуживание легковых автомобилей. Ремонт подвески и тормозных систем. Шиномонтаж и развал схождения. Гарантия на запчасти 12 месяцев. Срочная диагностика неисправности в день обращения. Диагностика подвески бесплатно. 78 51 50. Рогозерская, 20.
1: Is power. Turn on the power. Power. On Power Hit Radio.

0: 23 часа в Мурманске.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт Сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш дом.рф.

0: Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
1: Kima Sounds, Rise Slow.

0: На часах полночь. В Мурманск пришел новый день. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Застройщик «Оус Заир». Проектные декларации на нашдом.рф.
3: Вместе на одной волне. Stay tuned on

0: Sam.
1: Gather here.
2: Feel the power. Power.
3: Power. Спонсор песни недели ООО «Статус». Станция технического обслуживания «Автопорт». 78-51-50. Рогозерская, 20.

0: Спонсор PowerPlay – станция технического обслуживания «Автопорт». Сертифицированное обслуживание легковых автомобилей. Ремонт подвески и тормозных систем. Шиномонтаж и развал схождения. Гарантия на запчасти 12 месяцев. Срочная диагностика неисправности в день обращения. Диагностика подвески бесплатно. 78-51-50. Рогозерская, 20.
1: Your number one. Heat Radio.
2: Check this out.
1: Power Heat Radio.

0: В Мурманске 1 час. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-Сеть».
2: Застройщик «Колос и Заир». Проектные декларации на наш

0: That is so cool.
1: Turn on Power Hit Radio.

0: Точное время 2 часа. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш дом.рф.
3: Москва – это Кремль. Санкт-Петербург – это Эрмитаж. Сочи – это Олимпиада. Мурманск – это Пауэр. Пауэр-хит-радио. 104.5 FM.

Пауэрхит Радио. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ. Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста.

0: New and fresh music. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
1: Alex Warren, Emerald Eyes.

0: 104.5 FM.
1: Power Hit Radio. 3 часа в Мурманске. Реклама.
2: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт Сеть».
3: Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш дом.рф.